0: На радио «Шансон» реклама.
1: Продлите ваше лето на фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 октября. Специальное предложение для всех, кто не нашел компанию, но очень хочет попасть на «Бархатный шансон». Бронируйте путевки на сайте festival.radioshanson.ru и отправляйтесь на «Бархатный шансон» по суперцене. 199 тысяч рублей за одноместный номер. Спешите забронировать. Номеров осталось немного. «Бархатный шансон» ждет вас. Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: У тебя глаза как нож, если прямо ты взглянешь, я забываю, кто я есть и где мой дом. А если кос ты взглянешь, как по сердцу полоснешь, ты холодным, острым, серым тесаком. Я здоров, к чему скрывать, я пятаки могу ломать, я недавно головой быка убил. Но с тобой жизнь коротать, не подковы разгибать, а прибить тебя морально нету сил. Вспомни, было ли хоть разок, чтоб я из дому убег, ну когда же надоест тебе гулять? К грабежу я прихожу, язык за спину заложу и бежу тебя по городу шугать. Я все ноги исходил, велосипед себе купил, чтоб в страданиях облегчение было. Но налетел на самосвал, Склифосовскому попал, навестить меня ты даже не пришла. И хирург седой старик, он весь обмяк и как-то сник, он 6 суток мою рану зашивал. А когда кончился наркоз, стало больно мне до слез, для кого ж я своей жизнью рисковал? Ты не радуйся, змея, скоро выпишут меня, отомщу тебе тогда без всяких схем. Я тебе точно говорю, востру бритву навострю и обрею тебе нахал совсем.
2: Радио «Шансон». Песни, которые есть только...

0: Реклама.
1: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
2: День рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
3: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема – не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

потоки дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая,

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 9 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Бил прямой наводкой, точно пулемет. Разрывая глотку, бил, стреляя в лоб. Разлетелись в клочья синие глаза. Заливало поле,

тот Ванинский порт. И крик парохода угрюмый, как шли мы по трапу на борт, в холодные мрачные трюмы, как шли мы по трапу на борт, в холодные мрачные трюмы. От качки страдали языка, ревела.

Колымского края. Лежал впереди Магадан, столица Колымского края.

Ревел пароход, надрывался. Будь проклята ты, Колыма, что названа черной планетой, сойдешь по неволе с ума. Оттуда возврата уж нету, сойдешь по неволе с ума. Оттуда возврата уж нету. 500 километров тайга.

Я знаю, меня ты не ждешь, и писем моих не читаешь. Встречать ты меня не придешь, а если придешь, не узнаешь. Прощайте и мать, и жена.

По лагерю бродит цинга, и люди там бродят, как тени. Машины не ходят туда, бредут, спотыкаясь, олени. Будь проклята ты, Колыма!

0: реклама.
1: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
2: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
3: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
4: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемый подтекания.
3: Из-за чего это происходит?
4: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
3: А чем это грозит?
4: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет – подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты Стопинор. Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру #125. Звоните с мобильного #125. Звонки по России бесплатные и анонимные. #125.
3: Чем конкретно компоненты Стопинора могут быть полезны мужчинам?
4: Тем, что формула Стопинора создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновение недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты Стопинора способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
3: Узнать все о Стопиноре можно по номеру #125. Звоните с мобильного #125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
4: Но это не все. Состав Стопинора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь Стопинору, сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
3: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру #125 и узнавайте все подробности о европейском продукте Стопинор. Звонки по России бесплатные и анонимные. #125. Биологически активная добавка не является лекарственной средством.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

близких балаганы, кафе и рестораны в дешевом электрическом раю. Всю ночь, ломая руки от ярости и скуки, я людям что-то жалобно пою. Ревут, визжат джаз-банды, танцуют обезьяны, мне скалят исковерканные роты. А я больной и пьяный, сижу за фортепиано и сыплю шампанское цветы. А когда настанет утро, я пройду бульваром темным и в испуге

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: давай поговорим. Хоть знаем я и ты, что все слова давно в душе перегорели, но в памяти моей
1: и в памяти моей
0: так много теплоты,
1: так много теплоты.
0: Я помню, мы с тобой
1: глаза в глаза глядели.

0: на радио «Шансон» реклама.
1: Продлите ваше лето на фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 октября. Специальное предложение для всех, кто не нашел компанию, но очень хочет попасть на «Бархатный шансон». Бронируйте путевки на сайте festival.radioshanson.ru и отправляйтесь на «Бархатный шансон» по суперцене. 199 тысяч рублей за одноместный номер. Спешите забронировать. Номеров осталось немного. «Бархатный шансон» ждет вас. Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

все равно в конце пути придется рассчитаться. Пусть счетчик щелкает, пусть все равно в конце пути придется рассчитаться. Не жалко мне, да

забот. Душу выгнали из дома натурально под забор. Телу есть где спать, что кушать, только мается, но да потому что ищет душу, сбившись с сильных своих ног, сбившись с сильных своих ног. Тело ездит.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глобус.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Реклама.
1: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
2: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
3: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся со специалистом Людмилой Белозерской. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал, жена уже не требует и хорошо. Списывают все на возраст. Но проблема в другом.
3: А в чем?
4: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
3: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
4: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
3: И что же делать?
4: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
3: Впервые слышу.
4: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз-Аполлон».
3: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз-Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз-Аполлон»?
4: «Союз-Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
3: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
4: Любой в такой момент может почувствовать счастье, когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
3: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
5: Небо тучами обложило, задождило климатом будничным. Рвутся листья кленов унылые,

не уйти с головой в депрессию. Вроде все окей, да только слякотно. Эх, с друзьями

со врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон». По будням с 7 до 11 утра. Для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
2: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Угасание после 55 – это приговор?
3: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
2: Что отказывает первым?
3: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
2: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
3: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
2: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125».
3: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
2: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125».
3: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
2: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: Мать моя женщина! Это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
5: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
4: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
5: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
4: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
5: Только пипедастр с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

словно бросил пиджачок, взял монету на карман, дунул вышний волочок, так летел, тебя задел, и все тут крутанулся барабан. Аттракцион «Веселые дни», конфетный

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 30 дней. 7 утра в Москве, в студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. Материнский капитал предложили разрешить тратить на покупку семейных автомобилей российского производства. Это могло бы облегчить повседневную жизнь родителей, сообщили в Думском комитете по защите семьи. Парламентарии считают, что собственный автомобиль поможет семьям с детьми решать бытовые задачи. В частности, родители смогут возить ребенка на кружки и секции, а также добираться до других необходимых мест. Ранее сообщалось, что размер материнского капитала на первого ребенка в следующем году в России увеличится почти на 50 000 рублей. Минтай переживает перерождение в России. Сегодня это вторая по популярности рыба на столе потребителей после сельди. Доля минтая достигла 20%. За последние несколько лет его употребление удвоилось, сообщили РИА Новости в Ассоциации добытчиков минтая. В прошлом году поставки на внутренний рынок достигли 273 тысяч тонн. Это 30% от общего объема вылова. Раньше на наш рынок минтай поставляли в основном по остаточному принципу. Сегодня он уверен, конкурирует с экспортными рынками. Новый образовательный стандарт для старшей школы в следующем году не коснется 11-классников. Первыми на него перейдут те, кто пойдет в 10 класс, сообщила пресс-служба Минпросвещения. Одна из ключевых особенностей нового стандарта – возможность изучать все предметы на базовом либо углубленном уровнях по одному из профилей – агротехнологическому, естественно-научному, гуманитарному, социально-экономическому, технологическому или универсальному. Россияне активнее всего сокращают расходы на товары для дома. Об этом заявили почти 70% граждан. Также респонденты экономят на одежде и обуви, развлечениях, ресторанах и кафе, сообщает ТАСС со ссылкой на недавние исследования. Меньше тратить на такси стали 35% граждан, еще треть реже покупать кофе с собой. А далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D с Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.
2: Людочка, мой кофе готов?
3: Да, Игорь Иванович, уже несу.
2: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
3: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
0: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: 7 часов 6 минут время московское, дорогие друзья. Марина, ты умеешь играть в шахматы, кстати?
1: Конечно.
0: Тогда ты можешь принять
1: участие. Но в шашки я умею играть лучше.
0: В Чапаева, где там? Пуляешь вот этими...
1: Боже мой.
0: Ты так не играла никогда? Ты играла так или нет? Когда пуляешь, просто щелчком бьешь по...
1: Так не играла.
0: Выбивая шахматы противника.
1: Давай поздороваемся. Ну,
0: а, да. По мне, да, мы что, уже в эфире?
1: Уже
0: доброе
1: в эфире,
0: утро, дорогие друзья.
1: 7:06 на часах, четверг, 15 октября. Все ближе и ближе. Морской фестиваль «Бархатный шансон». И вот сейчас слушали песню про рыбалку. И я уже представляю, как роскошно будет ловиться рыбка. Большая и маленькая.
0: Как же ты можешь себе представить? Это интересно даже.
1: Ну вот песню, когда слушаешь, Вилли Иванович,
0: то представляется,
1: сразу представляешь.
0: Да?
1: Я сразу Дениса представила, который говорит: «Эх, у вас чешуя». Не поймал я ничего.
0: Но будем надеяться, что на самом деле улов будет все-таки, да?
1: Слушай, ну улов будет, ведь в отеле все включено. Явно там в шведский стол входит какая-то рыбка.
0: Угу. То есть ты думаешь, что для рыбака самое главное поесть рыбки, а не поймать ее?
1: Не, ну сам процесс, конечно, приносит удовольствие, я думаю.
0: Ладно, давай по праздникам. Что у нас сегодня интересного?
1: Всемирный день мытья рук.
0: Так.
1: Международный день сельских женщин. Вы же мои хорошие, всех с праздником. День собирания осенних листьев. Ну, там такое собирание под дождем. Ночью дождь вообще не заканчивался.
0: Не заканчивался,
1: я так понимаю.
0: Да.
1: А сегодня закончится днем?
0: В 12.
1: Ну, там уже просто лужи такие, что страшно. А также сегодня, так, день импровизатора. Ой, это же наш праздник, угу. Мы же всегда импровизируем. День курицы по-итальянски.
0: Все, достаточно,
1: день
0: спасибо
1: грибов.
0: Огромное. Дорогие друзья, впереди новости, которые вы проспали.
1: Черный ящик и наш фирменный и ваш любимый музыкальный гороскоп.
0: Доброе
1: на радио
0: «Шансон». Утро!

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. «Эстравел» – негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. «Эстравел» – красота в твоей природе. БАД не является лекарственным средством.
2: В доме моем случилась беда.
3: Мыши гуляли туда и сюда. Тогда приобрел я клей «Котофей» и за неделю поймал всех мышей.
4: Представьте, белоснежные пляжи, Средиземное море и солнце. Морской лайнер «Астория Гранде» открывает новое направление круизов в Албанию. Древние замки, богатая культура, завораживающие пейзажи и гастрономическая сказка. Отдых, о котором вы еще долго будете вспоминать. Бронируйте круизы в Албанию на astoriagrande.com.
5: Лебяжье озеро, Петькина речка, Скифская деревня и еще сотни мест в Крыму, где рыба сама просится в руки. Премьера «Рыболовная карта Крыма». Сегодня в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
7: Дымова и Демин на «Радио Шансон».

разодетый коллектив, бодро двигая ногами, часто в такт не попадая, делает фокстрот. В нашем пыльном городке, кроме школы и

0: Какие новости?
1: Какие новости?
0: На радио «Шансон».
2: Новость для любителей вредной еды, но тем не менее, первый чизбургер со знаком качества появился в России. Роскачество проверило бургеры из 20 ресторанов по 488 показателям. Представляете, безопасности. По составу и качеству продуктов. И знак получила сеть «Вкусная точка» на 3 года. На 3 года потом могут забрать, если будут портиться их чизбургеры.
3: А мне понравилось сообщение от Алены, которая пишет: у нас водитель сельского автобуса тоже слушает вас. Когда я в наушниках захожу в автобус, то у меня почему-то звук усиливается. Я сначала не понимала, что происходит. Без наушников ехала, прислушалась, а там вещаете вы. Ага. Представляешь, мы с тобой в сельском автобусе.
2: Да,
3: Привет всем в Нижегородской области, кто слушает нас сейчас в автобусе.
2: Ну, Инелли из Димитровграда тоже сказала, что сегодня день сельской женщины. Она говорит, мне прислали сообщение, может быть, услышали, когда мы об этом сказали. Вот, так как я выросла в деревне, хочу тоже всех поздравить и себя, и других деревенских с этим замечательным праздником. Так,
3: есть
2: ладно.
3: Еще женщины в русских селениях, как
2: конечно,
3: говорится.
2: Конечно, куда же они денутся?
3: Тут интересно, есть новость, кстати, про женщин. Оказывается, если рядом с мужчиной привлекательная женщина, то мужчины тупеют. Это выяснили ученые. В экспериментах мужчины после общения с привлекательными девушками хуже справлялись с заданиями на память и внимание. И чем сильнее была симпатия и желание произвести впечатление на эту женщину, тем заметнее снижались когнитивные вот эти все результаты исследований. Ну, то есть мужчина прям терял рассудок в прямом смысле слова. У женщин такого эффекта не обнаружили. Наличие отношений у мужчины, кстати, на результат не влияло. То есть даже если у него есть любимая жена, а рядом привлекательная женщина, все равно он немножко
2: естественно
3: терял
2: конечно
3: рассудок.
2: Это нормально.
3: Ну, я не мне не кажется, что мужчины прям вот так.
2: Когда мужчина, тем более долго женатый, много лет женатый, и вдруг появляется в компании какая-то привлекательная женщина, естественно, от мозга отток крови происходит.
3: Мне кажется, это только приливает. Не все мужчины так рассуждают, как ты. Некоторые много лет женаты, и все у них хорошо с женой. И они
2: Что у них плохо с женой, но привлекательная женщина.
3: Это странно. Тогда по шапке может прилететь от жены, если он такой... Был умный мужчина, а тут вдруг не знает теорему
2: Пифагора. Умный мужчина никогда не сделает вида, что на него привлекательная женщина произвела впечатление. Он будет всячески это грамотно
3: скрывать. Такая, жена ему 6 на 9. Рядом стоит симпатичная женщина.
2: И если не сказал 54, все, вам, извините меня,
3: каюк. По шапке сейчас прилетит.
2: Ладно, впереди игра «Черный ящик». Готовьте свои мобильные телефоны. В самое ближайшее время они вам непременно пригодятся.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: В Калая Марья Поэт требуется водитель категории «Б» на микроавтобус для перевозки пассажиров и грузов. Зарплата от 100 тысяч рублей. Анкету для трудоустройства можно скачать и заполнить на официальном сайте или в офисе компании. Телефон 921-768-04.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: ничего. Что же в черном ящике?
1: Это «Черный ящик» на радио «Шансон», дорогие друзья. И сейчас у вас будет прекрасная возможность блеснуть своей эрудицией и первым догадаться о содержимом «Черного ящика». Мы будем давать вам подсказки, а вы свои варианты отправляете в мессенджер «Макс» по номеру +7 909 955 1030. Действительно, в этой игре самое главное быть первым. Ну что, Марина, кто у нас сегодня в черном ящике? Или что у нас сегодня в черном ящике?
2: День сельской женщины, конечно, мы положили в черный ящик женщину. Ты ее называл. Угу. Много разных. Я выбрала ее из этого списка твоего. Как мне... Но она вообще, на самом деле, не сельская. Она родилась в крупном городе, в культурной столице. Вообще, вот ты ее считаешь красивой?
1: Нет, я сейчас не могу признаться, вот, потому что, возможно, она нас слушает.
2: Ну прям, конечно, проснулась в 7.
1: Слушай,
2: не тот образ.
1: Давай так, я скажу, что она не в моем вкусе на 100%, как бы, да?
2: Да.
1: То есть в ее присутствии я бы не стал резко тупеть. Ну, если мы вот отталкиваемся от новости, которая была несколько минут назад, что там, когда там сильно привлекательная женщина, мужчина ее видит, он начинает там тупеть и забывать теорему Пифагора,
2: ну,
1: и все остальное.
2: Ну, в молодости-то она такой была.
1: Слушай, ну, это все равно на любителя. Вот это на любителя, я хочу тебе сказать. Вот пишут вариант Анна Семенович. Ну, Анна Семенович, на мой взгляд, поинтереснее, нежели вот то, что мы сегодня положили в черный ящик.
2: То, что мы женщину положили, вообще-то, действующую.
1: Ну, да. Да.
2: Но я просто к тому, что ты вот говоришь, типа, не стал бы тупить, но при этом молодежь сейчас активно разбирает на мемы все, что она говорит. Она стала в последнее время довольно-таки популярной, потому что, ну, даже как будто бы она в жанре немножко юмора, и причем я не понимаю, она шутит или она действительно так живет. В общем, интересно, что родилась она 20 января в Ленинграде. Прошла большой путь. Сейчас она одна из самых обсуждаемых медийных фигур. В 2026 году перенесла

0: сегодня Анастасия Волочкова. Мы поздравляем Сергея. На аватарке мужчина в зеленых шортах и розовой тенниске. Или что это? Ну, тенниска же, да?
1: Я сейчас буду смотреть. Ну,
0: мне кажется, это тенниска, же называется.
1: Ты ему написал какой-то привет? Здравствуйте.
0: Ну, еще пока не написал.
1: Ждем ваш номер телефона.
0: Надо, да?
1: Ну, сейчас. Надо, конечно.
0: Да. Наверное,
1: а
0: надо.
1: Вы прям всех скандалистов к нам перечислили. Я смотрю, вот какие были варианты.
0: Я написал ему «you». Все, уже номер вот телефона это? Прислал, да. Все, мы поздравляем вас, Сергей.
1: Розовая тенниска, так футболку назвал?
0: Ну, это не футболка же, она с воротничком.
1: Это же поло.
0: А,

0: Эти такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио «Шансон».
2: Доплату за поездки с детьми в такси предлагают отменить. Но мы же доплачиваем за то, что таксист достает из багажника детское кресло. Правильно? Правильно. Если отменят вот эти доплаты, то кто будет возить детское кресло? И какое такси предполагается вызывать в этой ситуации?
3: Во всех автомобилях такси есть. Нет,
2: я расскажу, как человек, который
3: просто
2: знает эту ситуацию
3: изнутри.
2: Просто
3: там же какой-то невероятно огромный штраф, если водитель такси повезет ребенка без детского кресла.
2: Никогда там... водитель такси не возьмет ребенка.
3: Ну, так и не надо. Это безопасность детей превыше всего.
2: И тогда ты никогда не сможешь вызвать машину с детским тарифом. Я вот о чем говорю. Водитель, который возит с собой...
3: Так если у каждого водителя такси будет детское кресло?
2: Не будет.
3: Ну, так надо, чтобы было.
2: Доплату за поездку предлагают отменить. Мы как новость читаем? Доплату.
3: Многие молодые семьи на это жалуются, что такси для них стоит очень дорого, а иногда вообще
2: конечно,
3: не вызовешь.
2: Конечно.
3: А если всех таксистов обязать, чтобы у них обязательно был бустер?
2: Никогда такого не будет.
3: Почему?
2: Потому что тогда
3: не
2: они...
3: Не будут выдавать лицензии.
2: Еще раз, не торопись. Если у тебя в багажнике лежит детское кресло, ты уже не повезешь людей в аэропорт, у которых 4 чемодана. Понимаешь? А я же тебе говорю, я знаю эту ситуацию изнутри. Если не будут платить таксистам за детское кресло, они перестанут его с собой возить. А если они перестанут его возить, ты никогда с ребенком не вызовешь такси.
3: Подожди, а люди с детьми в аэропорт на такси не ездят, им детское кресло не нужно? Ты как-то странно рассуждаешь.
2: Нужно, иногда.
3: Ну, так надо что-то решить.
2: Они тогда жертвуют чемоданами в этой ситуации. Либо там другая машина совершенно должна быть. Ну, в общем, ситуация сложная. И я думаю, что сейчас таксисты, которые нас слушают...
3: Кстати, напишите нам.
2: И у которых подключен детский тариф, и которые возят с собой в багажнике детское кресло, они сейчас напишут, что если все поездки вот такие доплаты отменят, они просто выложат детское кресло из багажника и будут возить только по взрослому тарифу, и все.
3: Ну и сколько раз они будут приезжать, если вообще не будет такого тарифа? Или будет?
2: Какого?
3: Детского тарифа.
2: Если у тебя нет кресла, тебе его не подключат как таксист.
3: В общем, вопросов больше, чем ответов, но
2: да,
3: я считаю, что права детей и родителей с детьми надо защищать.
2: Здорово,
3: а не так, что молодая мама вызывает такси по 40 минут, потому что никто к ней не хочет ехать, потому что у водителя нет детского кресла.
2: Конечно, конечно,
3: но
2: Марин.
3: Я считаю, что лицензию нельзя тогда выдавать таксисту, если у него нет детского кресла. У нас в стране идет политика повышения рождаемости.
2: То есть ты хочешь, чтобы все возили таксисты с собой детское кресло?
3: Да, именно так. Это будет
2: невозможно.
3: Справедливо.
2: Но я думаю, что это невозможно. Таксисты, не знаю, согласятся со мной или нет. Вот уже
3: те, кто работает в такси,
2: Юрий тебе что
3: нам.
2: Пишет? Да, вот уже Юрий тебе что-то пишет.
3: Ну вот Николай пишет, конечно, выложу кресло из багажника, если отменят.
2: Все, я тебе об этом уже сказал. И вот пишет нам, кто еще нам пишет? Юрий, доброе утро, я таксист, и я ваш спецкор. У меня отключен тариф детский, я даже никогда, его и кресла у меня нету. Оно мне не надо, мне без него спокойнее. Вот о чем я тебе говорю. Все автомобили будут без детского кресла. И никто с детем не сможет вызвать себе машину. Да, вот к чему мы придем, если Минтранс это примет. Нельзя этого принимать.
3: Россиянам посоветовали запастись наличными хотя бы на неделю расходов, а лучше и на месяц после атак на банковские дата-центры. Финансовые эксперты советуют держать дома запас денег на случай сбоев банковских приложений и платежных сервисов. Крупные накопления, вообще говорят, безопаснее распределить по разным банкам в пределах страхового лимита. Но на самом деле, действительно, в последнее время так много сбоев, и даже вот если взять по поводу такси... Я, например, в Москве ни одного номера телефона не знаю, по которому можно вызвать такси. То есть, если в регионах у меня, например, в том же городе Дели, Петербурге, у меня записан номер телефона.
2: Я тебе говорил.
3: Потому что...
2: В Москве есть такси, которые не только с Яндексом сотрудничают. Есть компании, которые возят, и у них есть свои номера телефонов. Мы сейчас их просто не будем рекламировать.
3: Не, понятно, что не будем, но я к тому, что все равно же есть некоторая монополия у...
2: Яндекс, конечно,
3: компании.
2: Да, Яндекс вот крупнейший
3: я
2: монополия.
3: До сих пор не могу прийти в себя, какой я испытала стресс, когда я приехала в 5 утра на...
2: За 7 секунд успеешь рассказать про свой стресс? Тогда, дорогие друзья, о стрессе Марина нам расскажет уже в следующем часе.
3: А про такси мы будем говорить в следующем часе?
2: Поговорим.
4: Привет, я Лёша. А с кредиткой Т-банка я Алексей. Мастер жить выгодней. Трачу 10 тысяч рублей и получаю 3 тысячи обратно.
5: Оформи бесплатную кредитку Т-банка, потрать 10 тысяч рублей в первый месяц, и мы вернем 3 тысячи.
4: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты. Т-банк.
6: Сроки акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Октябрь-ноябрь 2026. С 14 октября по 22 ноября этого года. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитная карта. Кредитная карта Платинум.
7: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
8: Крысы атакуют. Ротобор. Мощнейший ответ. В доме спокойно. Грызунов больше нет. Ротобор. Истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.
9: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
10: Срочно ищу литейщика. Заказы горят.
11: Помогите найти зубастого продажника.
12: Мне очень нужен четкий программист.
13: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
14: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
15: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
16: Отдых, выходные.
17: И тут появляется...
18: Следственный комитет!
19: Следствие зашло.
18: Как?
20: Так.
19: Без стука.
20: Ты кто?
18: Спокойно.
21: Это все очень важно для расследования.
19: Скамейка запасных.
22: Ты агент под прикрытием.
23: По особо интересным делам.
19: Новой серии.
20: Ого!
19: А ты видела?
22: Нет.
20: Ну тогда иди и смотри.
19: В четверг, 18:10.
22: Ты бы как это назвал?
19: Вечерний детектив.
20: Где?
19: На канале ТВ-центр.
22: Хорошо, товарищ майор.
19: Возрастное ограничение 16+.
24: Продлите ваше лето на фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 октября. Специальное предложение для всех, кто не нашел компанию, но очень хочет попасть на «Бархатный шансон». Бронируйте путевки на сайте festival.radioshanson.ru и отправляйтесь на «Бархатный шансон» по суперцене. 199 тысяч рублей за одноместный номер. Спешите забронировать. Номеров осталось немного. «Бархатный шансон» ждет вас. Для лиц старше 12 лет.
25: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
26: Для лиц старше 18 лет.
25: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
27: Дымова и Демин на «Радио Шансон».

0: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Четверг на календаре, 15 октября. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, вам сегодня не стоит решать никаких важных вопросов, от которых зависит будущее. Займитесь рутиной и обычными делами. Ваша песня «Коммунальная квартира» группы «Дюна».
2: Тельцы, разберитесь в завалах старых дел. Сегодня вы можете решить одно или даже несколько из них, и все будет получаться с легкостью. А для настроения послушайте песню «Ветер» вашего любимого Артема Демина.
1: Близнецы, будьте сегодня достаточно рассудительными, чтобы не допустить ошибки и довести свои проекты до успешного завершения. Вам в помощь песня «Вальс Бастон» Александра Розенбаума.
2: Раки, некоторая сумбурность ваших желаний может огорчить ваше семейство, поэтому постарайтесь не покупать ничего на эмоциях. А ваша песня сегодня — чашечка кофе, аромат ванили Виктора Королева, участника «Эхо разгуляя».
1: Львы, поставьте решение семейных проблем во главу стола и не отвлекайтесь на мелочи, пока не разберетесь с важными вопросами. Ваша песня «Такие новости» Михаила Бублика.
2: Девы, начните этот день с соблюдения режима дня. Начните утро с легкой зарядки. Вы ведь давно хотели начать новую жизнь. Идеально начать ее уже сегодня. А ваша песня — «Чубчик Кучерявый» Вилли Токарева.
1: Весы, ваше счастье в ваших руках, но у вас его так много, что можно им и поделиться с близкими. Настроение дня в песне «Самолетик» Валерия Кураса.
2: Скорпионы, если у вас есть проблемы во взаимоотношениях с близкими, то постарайтесь разрешить их сегодня. А ваша песня — «Славные денечки» Анатолия Полотно и Феди Карманова.
1: Ох, эти славные денечки уже наступят с 24 октября. Так, стрельцы, уделяйте больше внимания детям и не пытайтесь откупиться от них дорогими подарками. Им нужно ваше внимание. Хотя и от дорогих подарков они тоже не откажутся. Слушайте песню «Изба» Ивана Кучина.
2: Козероги, этот четверг благоприятен для любовных приключений, но будьте бдительны и не теряйте голову. Она вам обязательно еще пригодится. А ваша песня «Все будет как надо» Алексея Петрухина.
1: Водолеи, сохраняйте сегодня спокойствие, слушайте легкую, приятную музыку, любуйтесь природой, и пусть вас осень только радует, хоть и дождливая. Ваша песня «Утро дорог» Дениса Майданова.
2: Рыбы, а вы обязательно воспользуйтесь сегодня всеми предоставленными возможностями для того, чтобы продвигать свои дела вперед. Вы на пути к исполнению заветной мечты. А музыкальный совет ищите в песне «Малибу» Сергея Трофимова.
1: Радио «Шансон» всем желает легкого, позитивного, доброго и, конечно же, музыкального четверга.

меня улетели сны, на душе моей снова холодно, на губах горький вкус бусины. Горько тает любовь безответная,

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама. Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товаров в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Таломали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено. А также осенние удобрения, газонную траву и многое другое. Не пропустите распродажи, делайте выгодные покупки. Магазин «Спектр Садовый рай» работает ежедневно с 10 до 18 часов на Антикайнина 3, вход со двора. Сезон дачи походов в лес за дарами природы остался позади. Самое время позаботиться о себе и своих глазах. Сделать это с выгодой поможет профессиональная оптика в Эль-Маркете. Весь октябрь в оптике действует специальное предложение для пенсионеров. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Профессиональная оптика, изготовление очков в кратчайшие сроки, линзы, оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика Эль-Маркет, Антикайнина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду помещения под офисную деятельность, кабинеты по 14, 18 и 36 квадратных метра. Имеются кабинеты с водопроводом, под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж, под имиджевые услуги. Работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-3221, а также по номеру 704-26, код города 814-59. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Добавьте ярких красок в свою осень. Ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне «Золото». А также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 30 дней. 8 утра в Москве в студии Евгения Неркушева. Здравствуйте. Список неженских профессий в России сокращается из-за улучшения условий труда. Женщины укрепляют позиции в привычных для них сферах и занимают новые ниши, в том числе на руководящих должностях, заявила первый зампред Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Дарья Лантратова. По ее словам, профессию исключают из запрещенного перечня, когда благодаря развитию технологий устраняется вред. С января 2021 года список сократился в несколько раз, до 100 позиций. В результате женщинам открылись профессии водителя большегрузов, тракториста, машиниста электропоезда и метро, матроса палубной команды и ряд других. Минобрнауки предложило обязать абитуриентов оплачивать первый семестр в ВУЗе до начала занятий. Инициатива направлена на то, чтобы исключить случаи, когда поступающие заключают договоры сразу с несколькими вузами и занимают несколько платных мест. На них уже не могут претендовать другие поступающие. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Там считают, что предоплата зафиксирует выбор поступающего и сделает платный конкурс более четким и справедливым для всех участников. Кроме того, ведомство предложило закрепить возможность оплачивать обучение средствами материнского капитала или с помощью образовательного кредита. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Виктор Королев, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», «Чепик», «Холлы» и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол. Возрастное ограничение 12+. А далее в утреннем шоу в формате 2D обсудим такси и доплату за детский тариф. Считаете ли это справедливым? Пишите в Макс и другие мессенджеры. Евгения Неркушева, Объединенная служба новостей.
3: Игорь Иванович.
4: Да, Людочка.
3: Главный бухгалтер Светлана Николаевна уже в приемной. Приглашаю?
4: Ни в коем случае, Людочка. До 11 меня просто нет.
3: Как нет? Вы же здесь.
4: Физически, Людочка, я, конечно же, здесь. А вот мысленно я с ними. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».
5: Рубашка на распашку.

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться со врачом. ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 8:06, уже 7 минут столицы. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Всех приветствуем, желаем вам доброго утра. И, конечно, очень широкий отклик, очень горячий отклик вызвала новость про то, что в Минтрансе предлагают внести соответствующие изменения. Например, отменить доплату за поездки с детьми в такси. Детский тариф гарантирует машину с водителем высокого рейтинга, детским креслом или бустером и местом для коляски в багажнике.
1: Смотрите, тут есть пояснение, что вот этот законопроект о запрете наценки на перевозку детей внесут в Госдуму в этом году. Mm-hmm. И в Министерстве транспорта намерены до конца 2026 года внести на рассмотрение вот этот законопроект, согласно которому в такси запретят устанавливать наценки за перевозку детей. И по мнению министра транспорта, родителей необходимо избавить от необходимости нести дополнительные траты исключительно из-за наличия ребенка в салоне. И сам вопрос неоправданно высоких чеков при поездках с несовершеннолетними детьми назрел давно, считают в Минтрансе.
0: Я с тобой поспорю, и с Минтрансом тоже.
1: Нет, я тебе читаю новость, пожалуйста. Да, Лента.ру, да, да. Огромная статья,
0: да,
1: на
0: хорошо.
1: Эту тему.
0: Я не считаю, что эта наценка, она не должна существовать, потому что, во-первых, водители такси приобретают детское кресло за свой счет. Это раз. Во-вторых, возить с собой детское кресло постоянно — это не очень хорошо, потому что тогда от многих поездок в аэропорт приходится отказываться. Это два. Ну и, наконец, дети, которые иногда могут испачкать салон автомобиля, да, ну такое бывает.
1: А взрослые не могут испачкать салон автомобиля,
0: но дети,
1: да?
0: Делают это, может быть, чуть чаще, потому
1: нет,
0: что они
1: пинают
0: ножками своими маленькими.
1: Нет, я понимаю, Артем, ты работал в такси,
0: да.
1: Ты изнутри знаешь,
0: конечно,
1: эту ситуацию. Конечно. Но, например, у меня есть много многодетных мам, допустим, угу. Она везет на занятия два ребенка.
0: Два детских кресла должны
1: Машины
0: быть.
1: Нет. И действительно, ну, в бустеры, потому что дети уже там, ну, подрощенные, не малыши. И действительно, это огромная проблема. И когда в стране часто говорят о том, что вот, дети — это наше будущее, и вот даже мы только обозначили эту тему в прошлом часе.
0: У нас уже
1: шквал сообщений, где такой негатив к детям. Это то же самое, когда люди говорят, вот в салоне самолета плачут дети, все недовольны. Ну, а что, самих детей не было, и вы не понимаете, что действительно, ну, нужно как-то этот вопрос решать.
0: Я знаю, как можно решить этот вопрос.
1: Детям из серии «Уберу детское кресло и буду возить нормальных людей», вот нам пришло сообщение. А дети что, не люди? Ну, в общем, я негодую, честно говоря.
0: Ты негодуешь? Я знаю, как решить эту проблему. Но я расскажу об этом чуть позже. Друзья, пишите, что вы думаете по этому поводу. Плюс 7 909 955 103.0.
4: Реклама на радио «Шансон».
5: У каждого свой характер и свои привычки. Даже автомобиль выбираем под себя. А какой кроссовер подойдет и

0: «Хавейл Дарго». Выбирайте «Хавейл» под себя, под свой характер, свой ритм и свои планы. Подробнее на «Хавейл.ру» или в дилерских центрах «Хавейл Сити». Лидер по продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар. ООО «Автостат».
1: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. «Эстравел». Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
2: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Дымова и Демин на «Радио Шансон».

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Так, а какой у нас вопрос-то, Артем? Что мы обсуждаем? Потому
3: мы
2: что...
3: обсуждаем, нужно ли или не нужно отменять наценки на детские тарифы. Нужно ли отменять доплату за поездки,
2: ну, то есть,
3: с детьми в такси?
2: Детский тариф хотят отменить?
3: Нет.
2: Как нет? Вот новость, смотри, сайт лента.ру.
3: Так.
2: В России захотели отменить детский тариф.
3: Ну,
2: захотели,
3: это уже другая новость какая-то.
2: Да, то же самое.
3: Нет.
2: Разговор все тот же.
3: Нет, разговор отменить доплату, это раз, а отменить детский тариф, это два. А что значит отменить детский тариф? То есть тогда больше с детьми никто уже никогда никуда в такси не поедет?
2: Почему?
3: Потому что штраф за отсутствие детского кресла.
2: Детское кресло должно быть у каждого таксиста. В этой же новости, которые где ссылаются на министра транспорта Андрея Никитина, говорят, что... так, где это? Сегодня все водители, задействованные в сервисе пассажирских перевозок, да, обязаны иметь в машине детское кресло.
3: Ну, не обязаны.
2: При
3: у нас
2: этом
3: это добровольно.
2: Министр транспорта уверен, что родители не должны переплачивать за своих детей.
3: Министр транспорта, я тебе сейчас 100% даю, ни разу не ездил в такси. У него есть собственный автомобиль.
2: Но он же
3: служебный.
2: Не всегда был министром, Артем. Давай вот не будем так голословно говорить, что он ни разу не ездил в такси. Но вдруг если он нас слушает, сейчас приедет,
3: да,
2: зайдет в студию,
3: хорошо,
2: скажет: Демин, ты че?
3: Да,
2: что ты несешь?
3: Пусть сядет и расскажет мне: Демин, ты че?
2: Нет,
3: а
2: просто...
3: мы выйдем с ним на улицу, тормознем любое такси, и там не будет детского кресла.
2: Деле, тут...
3: Это значит, что водитель не обязан иметь в салоне детское кресло. Это делается опционально, если водитель хочет больше зарабатывать.
2: Вот,
3: он приобретает себе детское кресло, и тогда, соответственно, он возит по повышенному тарифу.
2: Вот эти
3: детей.
2: Все разговоры,
3: да,
2: многие мужчины, которые сейчас работают в такси, пишут нам, почему я должен за свой счет покупать кресло, а почему люди, которые открывают магазин, за свой счет покупают кассовый аппарат? Это все как бы необходимые вещи, это часть... Вы же должны менять масло, и тоже вы его за свой счет покупаете.
3: Нет.
2: Наличие детского кресла в машине... Во-первых, кресло не стоит каких-то космических денег.
3: Я тебе объясню. Есть люди, которые таксуют на своих автомобилях.
2: Ну?
3: А есть люди, которые берут автомобиль в прокате, ну, в смысле, в аренду в парке. Если это парковый автомобиль, да, возможно, парк может себе позволить в каждую тачку купить по детскому креслу. Ну и опять же, тогда как бы не все водители захотят брать детский тариф.
2: Хорошо, ты на стороне водителей, потому что ты сам работал в такси, ты знаешь эту кухню изнутри.
3: Я
2: вот
3: знаю
2: пишет
3: эту кухню.
2: Простая
3: изнутри,
2: женщина,
3: да.
2: Татьяна. Доброе утро, дорогие ведущие. Мне часто приходится заказывать такси, так как отправляю маму в преклонном возрасте с ребенком на всякие секции и на занятия. Транспортная доступность общественного транспорта очень плохая. Цены на такси могут доходить до 1000 рублей, хотя ясно, что кружки где-то недалеко от дома, особенно в плохую погоду. И даже если ты выходишь со своим бустером, если заказывать обычное такси, водитель может просто взять и уехать. И это абсолютно мне непонятно и возмутительно, пишет Татьяна.
3: Когда со своим
2: что
3: бустером
2: проблема?
3: Люди, да, здесь
2: таксисту,
3: я не вижу проблем.
2: Если он видит, что он просто берет и уезжает, это вообще что
3: это,
2: за
3: да, это
2: отношение
3: нехорошо
2: к людям?
3: Это неправильно. Это неправильно.
2: Вы не помните, что вы были ребенком, а ваша мама тоже, ей нужна была помощь?
3: А
2: вы...
3: давай еще одно женское. Женское
2: давай
3: мнение послушаем. Женское мнение женщины, работающей в такси, которую зовут Адиля. Марина, скажу вам, как водитель такси. Иногда эти молодые мамочки так ведут себя с детьми в такси, что убивают все желание катать их с малышами. Агрегатор Яндекс никак не участвует в покупке детского кресла. И если отменят вот эти надбавки, то просто все уберут детское кресло из своего автомобиля. И вообще этот тариф можно будет считать похеренным. Я знаю, как решить эту проблему. И я знаю, кто за это должен платить. За это должны платить не мамочки, за это должны платить не, естественно, таксисты, за это должен платить агрегатор.

0: 2D-шоу на радио «Шансон». Первое в мире утреннее шоу в формате 2D.
1: А продолжения не будет. И мы расстанемся вот-вот. Мне осень голову остудит, повесив звезд.

упадет. Не надо горьких продолжений, пусть эта капля будет мед. Пусть все закончится в начале,

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Итак, я считаю, что ни в коем случае нельзя отменять вот эту доплату за детский тариф. В противном случае мы просто потеряем этот детский тариф как таковой. Водители выложат детские сиденья из своих багажников и не будут их возить. И вы тогда, милые женщины, в частности вы, Марина, которая на стороне женщин, я так понимаю, в данной ситуации, вы просто никогда не сможете вызвать такси по детскому тарифу, потому что, ну, не будет в ближайших машин детского кресла. А я предложил, что за это должен платить агрегатор, потому что ни для кого не секрет, что таксисты от каждого заказа отдают до 30% агрегатору. В данном случае у нас основной агрегатор это является Яндекс. Так вот, за это должен платить Яндекс. То есть, если вот убирают надбавку, пожалуйста, Яндекс, пусть этот заказ будет без комиссии Яндекса. Понимаешь? Вот если он будет без комиссии, тогда еще водители как бы могут согласиться на то, чтобы

0: как бы подумайте, прежде чем, уважаемые министры транспорта, подумайте, прежде чем как бы вносить такие поправки и такие предложения. Опять же, вот мы говорили о том, что есть социальное такси, такси, которое действительно приезжает на вызовы к людям, которые, ну, являются с ограниченными
1: сколько
0: возможностями.
1: Сколько нужно ждать, да, это социальное такси, ты знаешь?
0: Я понятия не имею, Марин, ну, я не знаю.
1: Ну, есть еще вот, например, такси межгород, когда ты в Подмосковье где-то вызываешь, но это надо делать не так, что тебе надо срочно уехать, и ты поедешь, а это надо вот делать сильно загодя.
0: Как бы говорить, да, если вот в Министерстве транспорта хотят помочь женщинам, чтобы женщины действительно платили немного, ну, тогда это должно быть отдельное детское такси, такое же, как социальное такси, только детское такси.
1: То есть нужен какой-то отдельный агрегатор, который будет заниматься детскими перевозками?
0: Ну, по всей видимости, да. И просто я тогда...
1: Но
0: ну,
1: тут
0: я...
1: вопрос, а во всех городах это актуально, например?
0: Что актуально? Чтобы, детское кресло?
1: Да, чтобы было детское вообще такси. То есть где-то, наверное, большой спрос, а где-то нет. И это тоже будет странно. Допустим,
0: мне кажется, во всех городах
1: в одну часть города такси уедет
0: пропорционально
1: детское,
0: рождается.
1: Да? То есть я имею в виду тут довольно... Я не про то, что, допустим, одно дело таксист сейчас, да, он в один конец города уехал. Например, я живу в Замкадном районе, я знаю, что меня тоже таксисты не любят, таких как я, клиентов, которые вечером вызывают такси, потому что они потом оттуда не уедут, а все заказы в Москве, в основном в центре, да?
0: Да, да?
1: И я тоже вижу прям негатив от таксиста, что типа, ой, куда мы едем, вот это что за Замкадье, вот я думаю, ну я что, виновата, что ли? Ну, то есть, и у них какие-то недовольства, на мой счет. Ну, возьми, так у них же там есть опция, типа, по пути домой, там, чтобы он находился около себя.
0: Тогда еще выше вырастает комиссия агрегатора.
1: Ну, я просто агрегатора, потому что я во-первых, ну, всегда такси до моего дома, если ехать из центра Москвы, примерно там 1500, 1600, иногда 2000, и они еще сидят недовольны,
0: знаешь,
1: что они меня
0: они
1: далеко
0: недовольны?
1: Везут.
0: Они не знают, куда они тебя повезут. Проблема
1: в смысле,
0: вот...
1: они что, не видят конечный
0: не
1: адрес?
0: Не видят конечный адрес, Марина. В этом-то проблема.
1: А-а-а,
0: я тоже говорю,
1: так?
0: Яндекс должен обязательно всем, без исключения, а не только избранным таксистам, которые пашут там по 20 часов в сутки.
1: Но почему
0: Яндекс
1: тогда иногда
0: всем...
1: такси тебе отменяется? То есть он типа едет-едет, а потом...
0: Он, да, видит, что...
1: Отказался ехать.
0: Да, когда ты принимаешь заказ, уже появляется конечная точка маршрута. Вот. А когда тебе просто приходит заказ, ты не видишь, куда ты едешь, ты едешь... Там
1: понятно.
0: Вот,
1: ну,
0: поэтому...
1: давай вернемся к детской теме. Ну, Павел,
0: мы не вернемся, не успеем вернуться к детской теме, потому что сейчас уже тянет свою недетскую ручку Дмитрий Малыгин, наш автомобильный автоэксперт. Давайте послушаем Диму. Возможно, он прольет свет на вот эту историю с детским тарифом.
1: Но это не точно.
0: Не точно.
2: На правах рекламы. Автомобильные новости.
3: Всем привет! Я Дмитрий Малыгин и снова рад приветствовать вас во вселенной Йокохама. В этом цикле программ я открою вам все тайны из мира автомобильных шин. Зима с каждым днем подбирается все ближе. А невероятно надежные технологии крепления шипов у шин Йокохама я рассказал вам в предыдущем выпуске. И надеюсь, что помог справиться со страхами, из-за которых многие отказываются от покупки шипованных шин. Теперь же я чувствую необходимость уважить адептов секты, любителей нешипованных фрикционных шин, которые в простонародье называют липучками, хотя сам по себе термин не очень профессиональный. На самом деле инженеры из компании Йокохама давно закрыли вопрос выбора между шипами и нешипами, создав технологически совершенное семейство IceGuard специально для суровых северных широт. На какую бы модель вы ни обратили внимание, она отработает зимы, сохранив ваш автомобиль и нервы. Вершина этой линейки – флагманская нешипованная модель IceGuard IG70. Один из главных секретов ее феноменальной цепкости звучит неожиданно кулинарно. В состав резиновой смеси этой шины входит натуральное апельсиновое масло. Нет, это не очередной рекламный трюк, как может показаться, и не тщетная попытка ароматизировать зимний воздух в перегруженных пробками городах. Масло из апельсиновой цедры работает на молекулярном уровне как идеальный природный пластификатор. На сильном морозе резина с простенькими составами неизбежно дубеет, превращаясь в жесткую и скользкую пластмассу, даже если таковой и не выглядит. Апельсиновое масло в шинах Йокохама сохраняет протектор эластичным и мягким, даже в экстремальный минус. А следовательно, управляемость и торможение автомобиля сохраняется вне зоны опасности. В сочетании с идеально спроектированным рисунком протектора IG70 молниеносно побеждает водяную пленку на поверхности.

поверхности льда, из-за которой водители обычно и теряют контроль над своим автомобилем. В итоге шина демонстрирует то самое народное прилипание к скользкому покрытию, обеспечивая стабильность при маневрировании и торможении. И кто бы мог подумать, что секрет зимней безопасности и комфорта может скрываться в банальных апельсиновых корочках.

0: Утреннее шоу в формате 2D. Принимайте с осторожностью, быстро вызывает привыкание.
1: Достаточно одной таблетки.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Празднуем день рождения «Рив-Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Рив-Гош».
4: Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере «Астория Гранде». Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно. А на борту лайнера питание по системе «Все включено», русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере «Астория Гранде». Бронируй билет на astoriagrande.com.
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. Эх, разгуляй! Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
6: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: Радио «Шансон» представляет.
8: Если вы проснулись в 5-звездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
9: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
10: Jack Motors. Автомобильный партнер фестиваля «Бархатный шансон 2026». Пикапы Т9 и Т8 Pro, минивэн РФ8 и другие модели ждут вас на jackcar.ru. Jack. Автомобили для любого момента вашей жизни.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
12: Откровенно. Сокровенно.
13: Откровенно о сокровенном.
14: Итак, что же мы сегодня обсуждаем, дорогие друзья? Мы обсуждаем сегодня предложение Минтранса, которое предлагает, во всяком случае, отменить доплату за поездки с детьми в такси. Я считаю, что ни в коем случае этого нельзя делать. Марина на стороне мамочек молодых и говорит, что, конечно, нужно отменять, это несправедливо, что мамочки с детьми платят больше в этом тарифе в детском такси. Что думаете по этому поводу вы, уважаемые товарищи таксисты и уважаемые молодые мамочки? Пишите плюс 7-909-955-103-0. Очень много сообщений.
15: Давайте начнем с мамочек. Ангелина нам пишет: доброе утро. Ох уж это.

0: сталкивалась с такими моментами, когда они ведут себя очень по-хамски. Неуважительное отношение все равно есть. А если еще женщина с ребенком, ребенок плачет. Понятно, что водителя такси это может бесить. Но извините меня, у вас такая работа, вы работаете с людьми. Да. А люди все могут... Ну, то есть, получается, вы взрослому мужику пьяному не факт, что что-то скажете. А если женщина, у нее плачет ребенок, вот сколько нам мужчин сейчас написало, ой, испачкает ребенок машину. И что? Ну, то есть, как бы, а другие вам не испачкают машину, кто с улицы заходит? Ну, если вы хотите, чтобы ваша машина была чистая, не возите
1: просто
0: там людей.
1: Дети другие пинают сиденье впереди стоящей, Марина. У них ножки коротенькие, они до пола не достают.
0: Ну, знаешь, есть такая штучка, ее можно на сиденье посетить.
1: Ну, у кого-то есть такая штучка пакета, и кто-то ездит без пакета.
0: Ну, просто получается, что все эти разговоры о том, как здорово иметь много детей, значит, тогда как здорово еще и не ездить на такси, а просто, чтобы у тебя обязательно была своя машина, желательно личный
1: минивэн.
0: Водитель.
1: Да, и минивэн. Я работаю в такси 28 лет, пишет нам Елена. Представляешь, какой огромный стаж в такси?
0: Ого.
1: Раньше мы никогда не возили никаких детских кресел. Сейчас, если каждый водитель будет возить детское кресло, то действительно невозможно будет возить людей с багажом. Тогда пусть делают оплату за багаж и указывают о том, что у пассажира действительно багаж, делают изменения в какую-то сторону, потому что будет очень много отмененных заказов. Нам больше нравится такси, которое по Российской Федерации более лояльно, чем Яндекс, и просто все водители будут уходить, если не будет никаких доплат, смысла нет работать по детскому тарифу и возить кресло. Ты не можешь выполнять заказы, которые гораздо дороже с багажом идут, вот. Это мнение от Елены.
0: Вот про социальное такси нам кто-то писал. Пишет нам Ирина. Доброе утро, дорогие ведущие. Я знаю о социальном такси не понаслышке. Его нужно заказывать заранее. И не факт, что вы дозвонитесь. А если повезет, и вам не придется просидеть ни один час у телефона, дозвонившись, вам могут сказать, что свободных такси на вашу дату уже нет. И часто бывает, что человек, не получив добро на свой заказ социального такси, переносит визит к врачу с одного числа на другое. А потом ему звонят в день прежней нужной даты, говорят, что вот такси есть, а человек уже перенес запись к врачу. Так что это социальное такси тоже не работает.
1: Надо улучшать работу социального такси. Я не против, пожалуйста. Конечно, давайте просто будем дотации определенные на социальное такси. И тогда, если хотите отменять детский тариф, давайте делать отдельное детское такси. Кто же
0: против? Обалдеть, смотри, от Алексея история.
1: Ну-ка.
0: Добрый день, радио Шансон. Еду, слушаю вас, да. Мою супругу с двумя детьми таксист забрал в Звенигороде. Проехав буквально километра 3-4, он повернулся на мою младшую дочь, которой 11 лет, и спросила, а у тебя какой возраст? А она у меня такая крепенькая, высокая, она сказала 11, он высадил на остановке, а они вообще-то опаздывали на поезд в Нижний Новгород. Это справедливо, я связался с этим таксистом, говорю, ты что творишь? Не имею права. Он сказал, друг, ну, в общем, пришлось вызвать такси, чтобы быстро все это получилось. Ну, то есть, реально высадили, потому что без кресла можно с 12 лет возить. Но по факту, есть реально уже такие взрослые дети в 11 лет, что они уже не влезают ни в бустер, никуда. И это реально бред вот это
1: а
0: вот.
1: А там, да, кстати, там сейчас, по-моему, не по возрасту ограничения,
0: ну, видишь,
1: а по весу.
0: А таксист сказал, если, 11 лет высаживаю, понимаешь? И у людей могла вообще сорваться вся поездка.
1: Да,
0: ну, что
1: а таксист мог попасть на штраф в не одну сотню тысяч рублей.
0: Ну, как он попал бы на штраф, если сейчас уже не в возрасте дело, а именно в росте ребенка, в его размерах? То есть есть
1: там же написано до 12 лет, по-моему, да?
0: Ну, сейчас уже поменялись правила.
1: Я просто сейчас
0: есть
1: уже
0: изменения,
1: не помню.
0: Что если ребенок...
1: Я уже давно не работаю в такси, ребята, извините. Уже не помню этих нюансов. Так, доброе утро, хорошего дня, пишет вам таксист Олег из Краснодарского края. Я работаю в такси. И если отменят детский тариф, то, бедные мамочки, вы просто будете ходить пешком. С детским креслом и так очень мало машин, поэтому ни в коем случае доплаты нельзя отменять. Вот.
0: Наташа нам пишет, радио Шансон, здравствуйте.
1: Секунд.
0: Мне однажды водитель сказал, докинь пару соток за пробку. Я докинула, страшно было отказать. Вот козел, дополняет Наташа. Ну реально, не с такими лицами, ты понимаешь, что я сейчас тебе все отдам, только довези меня, пожалуйста.
1: Ладно, дорогие друзья, в следующем часе мы продолжим эту тему, потому что очень много сообщений, горячий отклик, это очень здорово. Давайте поговорим. А пока песня.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: Выдачу льготных автокредитов приостановили. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. На границе с Китаем модернизировали пункт пропуска пограничный в Приморском крае. Это крупнейший погранпереход в регионе. Через него идет большая часть автомобильных грузоперевозок. Количество полос движения увеличили с 8 до 22. Это позволит пропускать до 1300 машин в сутки. Кроме того, построили 25 новых зданий и 30 сооружений. На очереди внедрение интеллектуального пункта пропуска, который сократит время прохождения границы. Выдачу льготных автокредитов приостановили. В Минпромторге заявили, что программа выбрала бюджет этого года и все планы выполнены. Льготная программа помогла обновить машину 123 тысячам семей. Господдержка распространяется на семьи с детьми, врачей, учителей и людей с инвалидностью. Еще почти 55 тысяч машин взяли в льготный лизинг. Полностью поддержку не отменили. После Нового года льготные кредиты вернутся, но точные сроки раскроют позднее. Проезд по московскому скоростному диаметру подорожает. С 16 октября цена проезда по участку вырастет с 19 до 25 рублей. Платный проезд останется только по будням в часы пик с 7 до 11 утра и в 4 до 8 вечера. В выходные и остальное время проезд бесплатный. Изменения коснутся только местных жителей. Для транзитных автомобилей с номерами других регионов тариф прежний – 950 рублей за весь маршрут при сквозном проезде. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
1: Радио «Шансон».
5: Для лиц старше 18 лет.

0: 9 утра в Костомукше. Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
1: Добрый день, с новостями у микрофона Даниил Бриллиантов. В Карелии выберут человека года. Жители республики могут предложить достойных кандидатов. Сейчас начинается отбор претендентов. Человеком и лауреатами года могут стать люди, которые внесли значительный вклад в развитие родного края, добились высоких результатов в производстве или воспитании детей в общественной деятельности. Коллективам и организациям республики необходимо направить ходатайство с упоминанием заслуг кандидатов не позднее 10 ноября. Имена лауреатов и человека года назовут в декабре. Республики хотят расширить льготу по транспортному налогу для многодетных семей. Инициативу главы Карелии рассмотрят депутаты Заксобрания. Сейчас семьи, в которых есть трое детей до 18 лет, получают льготу по транспортному налогу. Они освобождены от его уплаты, если мощность автомобиля не превышает 200 лошадиных сил. Поправки предлагают освободить от уплаты налога и тех многодетных родителей, чьи старшие дети достигли 18 лет при условии их обучения в образовательных учреждениях по очной форме. Если закон будет принят, уже в следующем году обязанность уплачивать налог у таких семей отпадет. Жители Карелии могут получить до 15 миллионов рублей на развитие своей фермы. Грант выделят тем, кто зарегистрирован на сельской территории, в городе или поселке с населением не более 100 тысяч человек. Уже зарегистрированные крестьянские и фермерские хозяйства могут претендовать на грант до 15 миллионов рублей, а физлица до 8 миллионов в случае победы в конкурсе. Их можно потратить на покупку земли и сельхозназначения, а также на покупку, строительство и ремонт зданий, в которых производят, хранят или перерабатывают продукцию. Подробности о выделении гранта в Минсельхозе республики. К новостям спорта. Третье общекомандное место у Костомукши в республиканском кроссе памяти Арни Кивикяса. Наша сборная показала отличный результат и поднялась на пьедестал почета престижных республиканских соревнований по легкоатлетическому кроссу. Этот кросс входит в официальный комплексный зачет среди городов республики, что делает победу округа еще более ценной. Первые места на кроссе завоевали Матвей Науменко и Александр Довжук. Серебро у Егора Карзанова и Светланы Прокопенко. Бронза у Артема Михеева. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников в Костомукше. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, дом 12. Телефон плюс 7 995 554 74 18. Сегодня в Костомукше синоптики обещают переменную облачность, возможен небольшой дождь, ветер западный 3-5 метров в секунду, температура воздуха от 0 до плюс 5 градусов тепла. К этому часу у меня все новости, желаю всем хорошего дня.
0: Радио «Шансон» для лиц старше 18 лет.
2: Утреннее шоу в формате 2D с 7 до 11 на Радио «Шансон».

0: спонсор утреннего шоу. Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 9 часов 6 минут, столица, с вами утреннее шоу в формате 2D, и мы очень жарко сегодня обсуждаем тему отмены доплаты за поездки с детьми в такси. Именно это предлагают сделать в Министерстве транспорта и готовят, кстати, соответствующие изменения. Многие таксисты, как мне кажется, просто уберут из своих багажников бустеры и детские кресла, и мы столкнемся с большим дефицитом автомобилей и такси с детским тарифом. Вот к чему мы можем прийти. Но Марина со мной не согласна. Она считает, что, конечно, нужно отменять доплаты, потому что это несправедливо, что мамы с маленькими
1: Нет,
0: детьми платят больше.
1: Я не говорю
0: больше
1: про доплаты. Я к тому, что...
0: Ты говорила, что
1: я
0: дорого.
1: Я говорю про странное отношение водителей к женщинам с детьми.
0: Ну, какое оно странное?
1: Ну, как будто бы люди сами никогда не были детьми, как будто у них у самих не было детей.
0: У нас в детстве не было такси, Марина, а сейчас современные мамочки,
1: жизнь
0: они
1: поменялась.
0: Без такси, да, они выходят из дома, потому что надо возить детей в кружки. Мы вот в свои кружки пешком ходили, и поэтому все кружки были рядом с домом,
1: ну, вот,
0: как правило.
1: Мы тут обсуждали по поводу того, что есть специальные сервисы, где только детское такси. И вот Татьяна нам пишет, есть как минимум два сервиса именно детских такси, но цены там еще выше. Например, московская компания предложила за 3 километра пути 2000 рублей, а питерская за то же расстояние 850 рублей. Но за эти деньги они могут отвезти ребенка одного. То есть, получается, если я на работе, а мама приболела, например, у меня просто нет выбора, и каждый день это очень, не очень бюджетно. Но проще тогда реально личного водителя уже нанимать ребенку, чем вызывать
0: такое
1: такси.
0: Ну да, если
1: такси
0: каждый день... Ну, опять же, личный водитель тоже сейчас...
1: Но не личный водитель, а вот, знаешь, есть же женщины, у которых есть права, которые уже на пенсии, они же часто вот, ну, где-то на, в районе подрабатывают, типа как вот возят детей, автоняни или как это называется...
0: Так, Дмитрий пишет, у нас у многих детское кресло стоит спереди, и они его в багажник не убирают. А у многих на переднем кресле лежат личные вещи водителя. Как правило, культурные пассажиры всегда ездят сзади. Надо выпускать машины такси с передним детским креслом, и багажник останется для чемоданов. То есть встроенное уже, да, переднее детское кресло. А если три человека захотят поехать в автомобиле, то все, уже нет. Другую, вторую машину вызываете.
1: Александр Анатольевич, таксист, на связи из Москвы. Доброе утро, любимое радио и самые позитивные ведущие. Я с утра вышел на смену, включил радио и обалдел, какая классная тема. Значит так, по поводу отмены тарифа детский. Ни в коем случае этого делать нельзя, потому что тогда таксисты будут вылетать на огромные штрафы, которые 300 тысяч рублей за перевозку детей без кресла. Сейчас от 7 лет ребенку разрешено сзади сидеть в кресле, а если на переднем, то с 12 лет без кресла. Был у меня такой случай, вызывает у меня заказ, маленький ребенок. Правда, ночью я подъезжаю, у них кресла нет. Обычный заказ эконом. И мне пришлось им в поездке отказать. На меня в итоге они написали жалобу в Яндекс. Эту жалобу Яндекс принял. Меня наказали, и все мои оговорки, что было отказано, потому что не было детского кресла, не пошли мне на пользу. И был другой случай, что я не имею права отказывать пассажирам в перевозке с детьми, если они со своим бустером либо кресло. Вот и все, пишет нам Александр.
0: Но они же вышли без кресла.
1: Они как? Были без кресла. Ну, а, видимо, написали. Написать-то можно все, что угодно. Как
0: написать можно все, что угодно, да. И Яндекс всегда будет на стороне тех, кто платит, конечно. Дорогие друзья, продолжим эту тему. Пишите плюс 7 909 955 103.
4: Реклама. Скорость, повороты, резкое торможение, мокрая дорога, лед и снег. Во всех этих ситуациях от шин зависит очень многое. В «Дави на газ» поговорим об испытаниях и технологиях, которые помогают шинам справляться с самыми разными условиями. От гоночной трассы до заснеженной дороги. А перед холодным сезоном особенно актуальны зимние шины «Йокохама». Премиальные шины от японского производителя. Ваш ключ к безопасным поездкам по заснеженным дорогам и льду. Вселенная «Йокохама». С 12 по 16 октября в «Дави на газ» на радио «Шансон». 18+.
5: Минивэн Джак РФ8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джак РФ8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джак и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
6: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Итак, детский тариф отменять или не отменять, точнее, нет, доплаты за детский тариф убирать или не убирать. Вот, что мы сегодня обсуждаем. Привет, 2D, пишет вам Константин. Детишки действительно пачкают автомобили, и кресла за свой счет приходится покупать. Но что более важно, это высокая ответственность водителя во время перевозки детей. Само ощущение, думаю, у каждого из вас это было. Смотришь на дорогу уже как-то внимательнее, руль держишь крепче. И еще в этот момент тебя чей-то ребятеныш отвлекает. Кстати, с неадекватов и алкоголиков тоже нужно брать с три короба дороже, то есть вот, ну, как бы да.
3: Владимир нам пишет хорошее сообщение. Доброе утро, дорогие ведущие. Если каждый на своей работе начнет просить добавки за каждый чих, получится каша. Назвался таксистом, тогда если есть топливо, нажимай на педаль и вези по адресу, а не высаживай с детьми. Я думаю, пьяную компанию он бы не осмелился высадить. Вот как бы да. На самом деле, ключевой момент, всегда надо оставаться человеком, и просто представьте, что на вашем месте, когда вы высаживаете женщину с ребенком, это может быть ваша любимая женщина, и ваш ребенок, или ваша мама. И, ну, в общем, просто имейте в виду, что все в жизни бумерангом возвращается. А вот классная и веселая, ну как веселая, история сейчас тоже, наверное, с юмором Анна ее вспоминает, но я представляю, что она пережила тогда. Доброе утро, самые замечательные ведущие. У меня был такой случай. Приезжала я из одного города в другой с двумя детьми. Вышла со старшей дочкой на заправке зайти в туалет. А младший в кресле спал. Водитель пошел заправлять машину. Я выхожу, а машины нет. Таксист уехал с моим маленьким ребенком, который спал. Я была на грани истерики, уже собиралась звонить в полицию. Он вернулся и объяснил так. Я забыл, что я с пассажирами. Жесть, Анна! Я представляю,
2: слушай, некоторые таксисты столько проводят времени за рулем, ну прям реально...
3: Они в курсе, где они находятся.
2: Они иногда везут пассажира, и в какой-то момент им кажется, что они одни уже едут в машине. А то, что
3: может,
2: сзади человек...
3: Может, отдыхать надо?
2: Да, конечно, надо беречь себя, безусловно. Наталья, тоже, которая знает кухню такси не понаслышке. Любимый ведущий, я уже много лет занимаюсь перевозом людей. Раньше периодически сталкивалась с поездкой в машине детей. Очень редко эти поездки были комфортными, потому что дети пачкали ногами, пачкали едой, их иногда тошнило. Но если еще и коляска, которая еле влезает в багажник, короче, тушите свет. Считаю надбавку к цене правильной и обоснованной. Вот мнение женщины-таксиста Марина.
3: Так, а интересное сообщение от Артема. Он нам пишет: здравствуйте, а почему нельзя рассмотреть вариант английского такси? Субсидировать весь российский таксопарк и выпустить свое такси, например, на базе «Волги».
2: Ну, видимо, для этого нужны деньги, и с ними никто не хочет расставаться, потому что...
3: Ну и не факт, что таксисты захотят ездить на «Волге».
2: Почему не захотят ездить на «Волге»? Сейчас «Волгу» ты видела?
3: Не знаю, кстати.
2: Ты современную «Волгу» видела, которая К-50, например?
3: Ну, она сколько стоит?
2: Она стоит, как
3: разве
2: и...
3: Разве она будет
2: такси? Geely Atlas Pro. Ну, она с него и срисована, точнее, там одни с «Манжаро», другие с «Atlas Pro», третий с еще одного седана.
3: Вот тебе и знаменитый Горьковский автозавод.
2: Да, Горьковский автозавод уже сейчас не настолько.
3: Павел нам пишет:
2: Горьковский.
3: Наконец-то до этого дошли. Меня это просто бесит. Платишь двойной тариф, так еще и не дождешься его. И неважно, кто должен за него платить. Самое главное, пусть это отменят. Рожайте, говорят, больше детей. А куда ни сунься, везде нужно заплатить за ребенка. Такси, секции, отдых, проезд. Слушайте, ну и скидки тоже есть и в поездах. И, ну, то есть... Конечно, есть у нас в стране плюсы для тех, у кого есть дети. Там и бесплатная парковка для многодетных. Uh-huh. Но просто действительно, если у тебя нет своей машины, или даже вот в семье, где трое детей, в обычную машину, то есть, если ты поставишь сзади три детских кресла,
2: они не могут не
3: они лезть. Там не поместятся, да. И мама там сидит, как она им будет что-то там передавать,
2: там бустер,
3: покушать
2: бустеры
3: или еще
2: могут
3: что-то.
2: Как-то помочь.
3: Ну, в общем, на самом деле машина это тоже не приспособлена. Обычная среднестатистическая машина не приспособлена даже на два детских кресла.
2: Дорогие
3: там
2: друзья,
3: бабушку, да, или маму зажмет
2: посередине. Вернемся к этой теме уже совсем скоро. Пишите, что вы думаете.

0: Семин, Дымова. Утро в формате 2D. На радио «Шансон». По будням с 7 до 11.
1: Пацанам был полубог, а взрослым пьяница. Стригся я под полубокс.

0: Откровенно о сокровенном.
1: А нам же еще сегодня нужно будет билеты на концерт Алексея Петрухина разыграть.
2: Да-то что?
1: Когда мы это сделаем? Так много сообщений про такси, ну, главное не забыть.
2: В следующем часе обязательно разыграем.
1: А пока веселые и не очень истории про то, как вы с детьми заказывали такси и как вы, дорогие таксисты, возите мам с детьми и почему вам это не очень нравится. Алена пишет: «Привет, Шансончик. Мы как-то вызывали такси в аэропорт. Для ребенка бустер взяли с собой, так как собирались на отдыхе тоже арендовать автомобиль. Но здесь история будет не про бустер. Во время поездки мы стали замечать, что водитель засыпает. Муж сделал ему замечание, на что водитель предложил мужу самому сесть за руль, а он пока подремлет. Так в аэропорт нас вез муж, но заплатить пришлось спящему водителю».
2: Слушай, если это,
1: правда или
2: если это байка, да, то это смешная байка. А если это не
1: но
2: байка,
1: целом,
2: а реальная история, то это страшная история.
1: Например, почему я не люблю такси? Потому что я действительно на работу, ну и ты тоже едем рано. И водители в это время реально сонные.
2: Да.
1: Ну, то есть, это ужасно, потому что я начинаю с ними разговаривать, пытаться
2: тоже обязательно
1: чтобы они
2: разговариваю,
1: не спали.
2: Да.
1: Но хуже, чем засыпающий водитель, нет ничего. И хуже, и страшнее.
2: Но когда разговариваешь, они не засыпают. Поэтому я всегда, когда еду ночью, например, в час, в два ночи или позже, я всегда с таксистом разговариваю. Потому что я не уверен, что он не заснет за рулем.
1: И это действительно ужасно. Да. Особенно где-то в Лефортовском тоннеле, на третьем транспортном кольце, на Московской кольцевой автодороге,
2: ну, там,
1: спящие
2: где нет светофоров,
1: водители,
2: да.
1: Прям ужасно.
2: Так, Михаил пишет: «Здравствуйте, я сам работаю водителем такси и как раз вожу детей и их родителей. У меня два кресла и бустер. Конечно, считаю, что доплата за детский тариф, она просто необходима. Мало кто знает, с чем сталкиваются водители во время поездки с детьми. Я люблю детей и каждый раз очень бережно к ним отношусь во время поездки. Так вот, дети, конечно, ведут себя непредсказуемо. Могут плакать, кричать на протяжении всей поездки. Ребенка может укачать, он может испачкать салон. Он может пинать водительское сиденье ногами. Он может есть в дороге, громко разговаривать. Все это отвлекает от дороги, но родители часто бывают неадекватны и реагируют очень агрессивно. И если, не дай бог, им что-то не понравится, как водитель, например, усадил ребенка, не так посмотрел. Ну и сам автомобиль не дешевый, но детям это не объяснишь, когда нажимаются кнопочки, пачкаются, затираются пороги и прочее. А по поводу надбавки мы говорим от 150 рублей за кресло и 80 рублей за бустер. Но разве это деньги? Именно за эту надбавку водитель терпит все тяготы и лишения в поездке. Ни в коем случае нельзя отменять надбавки, иначе возить будут детей некому. Михаил, таксист из Москвы. Вот видите, на самом деле, кстати, Москва, 150 рублей за детское кресло. То есть водитель получает за это 150 рублей. Но по

0: Но водители будут довольны, потому что они знают, что за эту поездку они треть заработанных денег не дадут агрегатору. Но проблема в том, что агрегатор не хочет терять свои деньги. Слишком любит деньги агрегатор. И поэтому мы сталкиваемся с тем, с чем сталкиваемся.
1: Нам тут представят фотографию, Ольга Юрьевна. Так выглядело детское автокресло всего 70 лет назад, 50-е. Угу. Я не верю, так могло быть. Открою вот сообщение.
0: Ольга Юрьевна?
1: Да. Не может такого быть.
0: Я думаю, что нет. Потому что нахождение человека за рамками автомобиля...
1: Это небезопасно.
0: Хотя, наверное... ради прикола, где-то могло быть такое, безусловно. Так, что еще у нас есть сообщение? Доброе утро. Ах ты, не успеваем. Все сообщения очень большие, потому что все сообщения с историей, все сообщения с подробным повествованием, и сейчас просто не успеваем. Но сделаем небольшую паузу.
1: Пишите.
0: Да, сейчас буквально 3 минутки, и потом почитаем.

0: Сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Очень мне понравилось сообщение от Надежды Устиновой. Давайте с него начнем, чтобы добавить в огонь масло. Да, воспитатели и нянечки детских садов почему молчат? У них мизерная зарплата и сплошные дети вокруг, которые орут, плачут, пачкают и даже дерутся. А таксисты несчастные продолжают плакать, как им тяжело возить на своих автомобилях детей, что они машинку испачкают. Ну, в этом что-то есть, Надежда, я с вами согласна.
3: Ну, понимаешь,
2: это действительно вот этот плач Ярославны на тему того, ой, дети, у них грязные ноги, ну, это смешно.
3: Ну, Марин, ну, ты понимаешь,
2: тогда зачем ты работаешь в такси, раз тебя смущ... Ну и что?
3: Ты должен все это протирать, все это должен вытирать, и? Чтобы все было чисто.

0: просто.
1: Не ты ли, Артем, недавно говорил, что некоторые водители в такси очень плохо пахнут?
0: Ну, бывает такое, конечно.
1: А дети их смущают, которые ногами могут испачкать сиденье, потому что у них коротенькие и маленькие ножки.
0: Марин, мы сейчас уйдем в другую.
1: Нет, давай, а что такого? Нет, просто я не могу понять, это как-то несправедливо. Если мы обсуждаем все аспекты грязи, давайте про всю грязь говорить.
0: Ну, давайте, а что мы решим из этой...
1: Ничего, мы в целом не решим. Просто я к тому, что мне не нравится настрой многих людей.
0: Есть Самсой, например. Есть, которые плохо пахнут. Что ж тут теперь? Понимаешь, сколько людей, столько запахов. С детским тарифом все понятно. А вот как с тарифом с животными?
1: О, еще одна тема.
0: У меня дочка, котенка двухмесячного, повезла на прививку. Повезла за пазухой. Не за пазухой, а как положено, в переноске. Хотя двухмесячному котенку было бы спокойнее и, конечно, все-таки за пазухой ехать. Нужного тарифа не было, пришлось заказать обычный. Отказались везти. На обратном пути вызвали нужный тариф. И что вы думаете, он чем-то отличался? Там были клетки или были решетки, может быть, подстилки? Нет! Там не было ничего, обычное такси. За что я переплачиваю по 300 рублей? Я же не с овчаркой, а с маленьким котенком ехал.
1: Что, за котенка тоже надо платить? Можно таксисту не говорить, что у вас котенок?
0: Переноска, если есть в руке, значит,
1: уже надо
0: тебя
1: платить больше.
0: А если за пазухой бы он сидел?
1: А давайте еще, знаете, введем плату. Чемодан везешь с собой, 1000 рублей. Как бы, ну,
0: вот, ты сейчас вот говоришь, шутишь,
1: некоторые
0: а люди в Яндексе вот уже записывают за тобой, понимаешь?
1: Нет, я просто, а что такого-то? Давайте за все введем доплату. За котенка, за корзинку, за котомку, за маленькую собачонку, за
0: все. В самолете за это деньги берут и не стесняются. Понимаешь, есть ручная кладь, а есть багаж. Ты сейчас вот договоришься.
1: А нет, если люди два чемодана везут, ну действительно, там, а водителю
0: перевес
1: такси некуда деть детское кресло.
0: Смотри, если люди везут два чемодана, каждый по 23 килограмма, именно столько, по-моему, можно в самолете провозить, да, без наценки, естественно, расход топлива больше.
1: Ну да.
0: Потому что
1: ужас.
0: 50 килограммов у тебя лежит в багажнике.
1: Ну ладно, есть история про то,
0: считай,
1: что
0: целый человек в багажнике
1: еще
0: лежит.
1: Люди в сфере перевозок транспортных. Юля пишет: доброе утро, мы с ребенком заказывали такси, всегда детское. И как-то нужно было ехать, а с детским тарифом, ну, очень долго ждать, не было ни одной машины. Решили заказать обычное такси. Водитель отказался везти нас, отменил заказ. Сказал: вызывайте тариф детский. Я сказала водителю: машин нет. Он подсказал, что можно взять из дома свой бустер. Угу. Просто мы перезаказали такси, взяли бустер и в итоге поехали на обычный такси,
0: да,
1: со своим бустером.
0: Так можно, да. Просто
1: ну,
0: не все водители это любят, потому что после своего бустера ты еще и уже как бы совсем бесплатно вытираешь водительское сиденье.
1: А что, прям такси?
0: Ножек.
1: Бустер, там уже ножки ребенка достают до пола, они не пачкают.
0: Не всегда, Марин. Не всегда.
1: Артем, ты серьезно?
0: Мне понравилось сообщение от Галины. Галина гениальное сообщение прислала, которым можно вообще подводить финальную черту нашего сегодняшнего спора.
1: Не, мы еще будем говорить и дальше.
0: Но мы еще будем говорить, но Галина пишет: а почему возить детей на кружки можно только на такси? А разве общественный транспорт уже для этого совсем не подходит?
1: Слушайте, ну просто...
0: Подходит, Галина. Шикарно подходит.
1: Не везде доедешь на общественном транспорте, потому что будет там 3 пересадки, например.
0: А можно кружок найти в соседнем доме? Зачем вы, живущие за МКАДом, Марина Игоревна, возите свою дочь на Пятницкую улицу?
1: Я свою дочь вожу
0: в центр практически к Кремлю.
1: Я такси пользуюсь редко, я в основном на своей машине. Я понимаю,
0: вам повезло,
1: что, дорогие молодые девушки, если вы планируете заводить семью и детей, обязательно получите водительское удостоверение, потому что вы посмотрите, что творится, какое у большинства отношение к детям. Испачкает детское
0: паузу
1: кресло.
0: В следующем часе продолжим.
2: Реклама на радио «Шансон». Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Привет, я Лёша. А с кредиткой Т-банка я Алексей. Мастер жить выгодней. Трачу 10 тысяч рублей и получаю 3 тысячи обратно.
4: Оформи бесплатную кредитку Т-банка, потрать 10 тысяч рублей первый месяц, и мы вернем 3 тысячи.
3: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Сроки акции, бесплатное обслуживание по карте Платинум. Октябрь-ноябрь 2026. С 14 октября по 22 ноября этого года. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитная карта. Кредитная карта Платинум.
6: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
7: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
8: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль». Созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Аллегрупп».
9: Лебяжье озеро, Петькина речка, Скифская деревня и еще сотни мест в Крыму, где рыба сама просится в руки. Премьера «Рыболовная карта Крыма» сегодня в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
8: Продлите ваше лето на фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 октября. Специальное предложение для всех, кто не нашел компанию, но очень хочет попасть на «Бархатный шансон». Бронируйте путевки на сайте festival.radioshanson.ru и отправляйтесь на «Бархатный шансон» по суперцене. 199 тысяч рублей за одноместный номер. Спешите забронировать. Номеров осталось немного. «Бархатный шансон» ждет вас. Для лиц старше 12 лет.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
11: Второй Д, сдали быстро телефоны. Рано вам еще такое слушать. Утреннее шоу в формате 2D. По будням с 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Итак, четверг на календаре, 15 октября. Давайте посмотрим, какие же песни нам поют сегодня звезды. Овны, вам сегодня не стоит решать никаких важных вопросов, от которых зависит будущее. Займитесь обычными для себя делами. Ваша песня «Коммунальная квартира» группы «Дюна».
2: Тельцы, разберитесь в завалах старых дел. Сегодня вы... можете решить одно из старых дел или даже несколько из них. Все будет получаться с легкостью. А для настроения послушайте песню вашего любимого Артема Демина. Песня называется «Ветер».
1: Близнецы, будьте сегодня достаточно рассудительными, чтобы не допустить ошибки и довести свои проекты до успешного завершения. Ну а в помощь вам будет песня «Вальс Бастон» Александра Розенбаума.
2: Раки, некоторая сумбурность ваших желаний может огорчить вашу семью, поэтому постарайтесь не покупать ничего на эмоциях. А ваша песня в этот четверг — чашечка кофе, аромат ванили Виктора Королева.
1: Львы, поставьте решение семейных проблем во главу стола и не отвлекайтесь на мелочи, пока не разберетесь с наиболее важными вопросами. Ваша песня — «Такие новости» Михаила Бублика.
2: Девы, начните этот день с соблюдения режима дня. Утро начните с легкой зарядки. Вы ведь давно хотели что-то новенькое в свою жизнь добавить. Пусть это будет именно спорт. А ваша песня сегодня — Чупчик Кучерявый, Вилли Токарева.
1: Весы, ваше счастье в ваших руках, но у вас его много. И им даже можно поделиться с окружающими. Они это оценят. Будьте добрее, настроение ловите в песне «Самолетик» Валерия Кураса.
2: Скорпионы, если у вас есть проблемы во взаимоотношениях с близкими, то постарайтесь разрешить их уже сегодня. А ваша песня в этот четверг — «Славные денечки» Анатолия Полотно и Феди Карманова.
1: Стрельцы, уделяйте больше внимания детям и не пытайтесь откупиться от них дорогими подарками. Детям нужно прежде всего ваше внимание. Слушайте песню «Изба» Ивана Кучина.
2: Козероги, сегодняшний день благоприятен для любовных приключений, но будьте бдительны и не теряйте голову, она вам еще пригодится. А ваша песня в этот день — «Все будет как надо» Алексея Петрухина.
1: Водолеи, сохраняйте спокойствие, слушайте легкую музыку, любуйтесь природой, и пусть эта осень вас столько радует. Ваша песня «Утро дорог» Дениса Майданова.
2: Рыбы, а вы обязательно воспользуйтесь всеми предоставленными возможностями для того, чтобы продвигать сегодня свои планы и дела. А вы на пути к исполнению заветной мечты, а музыкальный совет найдите сегодня в песне «Малибу» Сергея Трофимова.
1: Радио «Шансон» всем желает легкого музыкального четверга. Ну и, дорогие друзья, уже меньше месяца остается до самого главного музыкального события этой осени. Танцевальная всенародная площадка «Эх, разгуляй» ждет вас 14 ноября в Москве на Лайф-арене, а 19 ноября в Санкт-Петербурге в Большом концертном зале. Где купить билеты можно, Марина?
2: Билеты на сайте radioshanson.ru, возрастное ограничение 12+.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
4: Радио «Шансон».

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 30 дней. 10 утра в Москве, в студии Евгения Неркушева. Здравствуйте. Закон о разграничении ответственности между туроператором и турагентом примут в России до конца года. В этом уверен замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков. В июле проект поправок одобрило правительство. Согласно документу, туроператор будет отвечать за предоставление неполной или недостоверной информации о туре и условиях путешествия, а также за несоответствие услуг согласованным условиям. Турагент, в свою очередь, будет нести ответственность за несвоевременное или неполное перечисление туроператора денежных средств, полученных от туриста, а также за несогласование с туроператором условий путешествия по запросу клиента. Обязательные тесты на знание ПДД для курьеров ввели в Москве. Курьерские сервисы с сегодняшнего дня не смогут допускать к доставке сотрудников, не прошедших проверку. Доставщики должны ответить на вопросы по скоростному режиму, передвижению на велосипедах и электросамокатах, обязательном спешивании на пешеходных переходах. Кроме того, курьер должен разбираться в требованиях к внешнему виду, сумке и транспорту, а также знать правила доставки и сервисной этики. Чтобы сдать тест, нужно верно ответить не менее чем на 80% вопросов, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта. Отмечается, что в Москве работают около 135 тысяч курьеров. Подача заявлений на участие в ОГЭ и ЕГЭ в большинстве регионов России стартует с 1 декабря. При этом в Москве регистрация доступна с октября на портале mos.ru, сообщила пресс-служба Рособорнадзора. В этом году процедура упростилась. Раньше выпускникам 11 классов нужно было отдельно оформлять заявление на ЕГЭ, а затем на итоговое сочинение или изложение. Девятиклассники также отдельно регистрировались на ОГЭ и итоговое собеседование по русскому языку. Теперь после подачи заявлений на экзамены система сама предложит зарегистрироваться на итоговое сочинение или собеседование. А далее в утреннем шоу в формате 2D «Чечеточка» Евгения Неркушева, Объединенная служба новостей.
2: Людочка?
3: Да, Игорь Иванович.
2: Что-то у меня в компьютере файл не открывается.
3: А в каком формате у вас файл?
2: Я знаю только один формат. Это 2D.
0: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии «Юсуповской больницы» выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Плечевые, коленные, тазобедренные. Возвращаем свободу движения. Живите активно. «Юсуповская больница».
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно. Сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: Сделаем мы сегодня экспресс-чечеточку. Сделаем же ведь?
1: Сделаем, надо билеты же разыграть на концерт Алексея Петрухина. Кстати, нам вчера написал наш слушатель, который выиграл концерты, билеты на концерт Сергея Куренкова.
0: Так.
1: И что? Говорит, я не могу пойти, можете кому-то эти билеты разыграть?
0: Можем.
1: Ну вот надо подумать, как мы это сделаем. Может быть, тот, кто 15-м пришлет, почему именно он должен пойти на этот концерт и отдадим?
0: Нет.
1: Нет, или это слишком просто?
0: Давай тогда сделаем главный герой для Сергея Куренкова, а чечеточку для Алексея
1: Петрухина. Ладно, это мы сейчас решим, а пока мы продолжаем читать ваши сообщения, потому что их очень много, обсуждаем мы детский тариф такси. И
0: Вячеслав тебе пишет хорошее сообщение, прям лично тебе адресовано. Уважаемая Марина, все познается в сравнении и с опытом. Попробуйте сами. Просто повозите в такси 2 дня детский тариф. А потом расскажите нам по радио, кто прав и при чем здесь любовь к детям. Вот лично у меня 7 внучек и 1 внук. Но, как бы человек не готов отказываться. Но самое забавное не это. Самое забавное, что сейчас... прислал сообщение. Подожди, кто же прислал нам сообщение?
1: Ты пока ищи, я почитаю сообщение от Марины. Здравствуйте, дорогие ведущие. Хорошая и нужная тема. Я согласна с Мариной. Дети такие же пассажиры. Почему нужно за них переплачивать? А вот про чемодан, Марина, я хочу вам сказать. Не знаю, как и где, а у нас в Барнауле, когда ты заказываешь такси и указываешь, что у тебя багаж, то цена автоматически становится выше. Так что за чемодан, корзину и картонку мы уже платим.
0: Так, я из Владимира города было сообщение, я почему-то его потерял, но я помню, что там было написано. То есть там абсолютно одинаковая цена была, эконом и детский тариф, абсолютно одинаковые. То есть если уже надбавки отменяются, то начали с города Владимира.
1: Дмитрий, да, работаю в Яндекс.Такси, за детское кресло 40 рублей доплата, за эти деньги мало кто катает, потому что, во-первых, нужно брать ответственность за чужого ребенка, это никому не нужно, не дай бог,
0: дорожно-транспортное происшествие. Николай нам написал, да, что во Владимире детский тариф по цене эконома, действительно, 475 рублей, прислал скриншот своего телефона из приложения Яндекс.Такси.
1: А Евгений пишет, что за багаж в Барнауле берут 20 рублей, ну что такое? Не такие уж большие деньги, пишет нам Евгений. Марина, расскажите, 20 рублей вы платили за багаж или дороже? Так, сообщение. Константин пишет. Конечно, дети создают определенное неудобство для таксистов. А вы представьте, если зубной врач не будет лечить пациентов после 50, так как у них присутствует уже запах гниленький изо рта, пишет нам Константин, ну, по поводу того, что дети неудобно. Ну, то есть, это вообще запретные темы. Дети, животные и пожилые люди, это все всегда вызывает массу ссор, скандалов и конфликтов, потому что каждый понимает, что это те слои населения, которые нужно защищать.
0: Обсуждаем мы сегодня тему, стоит ли отменять надбавки в детском тарифе, потому что Минтранс сообщает, что готовит соответствующие изменения, и доплата за поездки с детьми в такси может быть отменена. Что вы думаете по этому поводу? Пишите, плюс 7-909-955-1030.
4: На радио «Шансон» реклама.
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
6: Отдых, выходные.
7: И тут появляется...
8: Следственный комитет.
9: Следствие зашло.
8: Как?
7: Так.
9: Без стука.
7: Ты кто?
8: Спокойно.
7: Это все очень важно для расследования.
9: Скамейка запасных.
10: Ты агент под прикрытием.
11: По особо интересным делам.
9: Новые серии.
7: Ого.
9: А ты видела?
10: Нет.
7: Ну тогда иди и смотри.
9: В четверг в 18:10.
10: Ты бы как это назвал?
9: Вечерний детектив.
7: Где?
9: На канале ТВ-центр.
10: Хорошо, товарищ майор.
9: Возрастное ограничение 16+. Радио.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
8: Дымова и Демин на радио.

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Итак, мнение от Артура, по всей видимости, да? Из Тюмени, да. Здравствуйте, уважаемые ведущие. 100% надо отменять детский тариф. Дети — это те же люди, просто маленькие. Да, плачут. Да, капризничают в машине. Но таксист знал, куда он идет работать. А когда толстый человек 200 килограммов садится, еле залезает в машину, ничего, что он все сиденье вам потом продавит, и ему ремня безопасности не хватает.
3: Толстый, хватит.
2: Так что дети бесплатно, это наше будущее. Ну вот, мнение человека, который, ну, явно не работает в такси.
3: Вы работаете в такси или нет?
2: Ну, явно нет. Потому что все, кто работает в такси...
3: Откуда тогда человек знает про толстых людей, которые продавливают такси?
2: Он представляет, что есть такие люди.
3: Ну, видимо, и такие люди реально же есть.
2: Есть.
3: Кстати, даже водители такси есть такие толстые, что они даже встать не могут. Поэтому, на самом деле, вот мне понравилось сообщение с полной вообще адекватности и здравой логики.
2: Ну-ка.
3: А вообще-то вопрос сложный, пишет нам Вячеслав, и многослойный. Это риторики часа на два. Начнем с того, что такси — это сервис. Сфера обслуживания. И не каждый человек способен в силу своих особенностей характера там работать. А сейчас в такси рванули все, кому нужны деньги, кто умеет хоть мало-мальски рулить. Это раз. Степень водителей, которые устают, и от пассажиров зашкаливает. Пассажиры некоторые тоже думают, что за условную 1000 они покупают машину,
2: да,
3: вместе с водителем. Открывают стекла, в открытый водитель, холодный воздух водителю в затылок, еще масса других моментов. Это два. И, наконец, раньше человек был человеку человек, а не волчина позорный. Это три. И еще, Мариночка, по поводу поездок и недовольства водителей, почитайте у Жванецкого, он про это писал еще в 70-е. А там вообще ситуация была другая. Ну вот, Вячеслав же на самом деле прав. Пассажиры реально думают, что они...
2: За 1000 рублей
3: звезды,
2: они покупают автомобиль.
3: Это их,
2: да,
3: не,
2: да,
3: только автомобиль, но, да, и водители личного они тоже покупают.
2: Да,
3: да, такие, да, тоже есть. Пассажиры,
2: слушай, неадекватные
3: водители
2: есть
3: думают
2: и с одной стороны, и с другой. Потому что я тоже знаю кучу неадекватных водителей и знаю кучу неадекватных,
3: ну,
2: пассажиров.
3: Ну давайте просто оставаться
2: все
3: людьми друг для
2: своей
3: друга.
2: Жизни. Да.
3: В первую очередь. Потому что, например, иногда бывает, я водителю говорю, мне надо еще вот туда, давайте я вам на карту переведу. Без всяких процентов и всего остального.
2: Так.
3: И водители так соглашаются. Вот,
2: конечно,
3: я была в Петербурге, мне хотелось разводные мосты посмотреть.
2: Да, потому что без комиссии все, что
3: ты я понимаю, что да. Ну, хотя, наверное, мы кого-то обманываем. Возможно,
2: кого? Агрегатор вы обманули.
3: Агрегатор,
2: но он
3: возможно,
2: не обеднеет, поверь
3: мне,
2: возможно, не
3: государство
2: обеднеет
3: в плане каких-то там налогов. Нет, какой государ... там налог,
2: ну,
3: с 1000
2: ну,
3: рублей?
2: Государство, может быть, да.
3: Ну, общем...
2: Ладно, дорогие друзья, наверное, будем заканчивать,
3: ну,
2: эту
3: как
2: тему.
3: Столько тем, столько сообщений.
2: Ну, нам нужно сделать главный герой, Марин.
3: Ну, давай сделай.
4: Главный герой на радио «Шансон».
2: Причем ты сама предложила сделать главный герой.
3: Нет,
2: чтобы...
3: билеты пропадают,
2: да,
3: человек выиграл, пойти не может.
2: Пропадают два билета на концерт Сергея Куренкова, дорогие друзья. Давайте сейчас определимся, кто же отправится на концерт.
3: Наш
2: задавай
3: слушатель
2: вопрос.
3: Виталий добродушно свои билеты отдает. А вопрос такой: в каком городе родился Сергей Куренков?
2: Три варианта дашь?
3: Зеленоград, Зеленоградск, Зеленогорск.
2: Итак, Зеленоград, Зеленоградск и Зеленогорск. Итак, кто 15-й, тот и идет на концерт Сергея Куренкова.
3: Который состоится уже 17 октября в Москве,
2: да,
3: в культурном центре «Меридиан». Возрастное ограничение 12
2: лет. Послезавтра концерт. Послезавтра.
3: 15-м присылайте правильный вариант.
2: Плюс 7-909-955-1030.
4: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама. В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолай». Линия жизни вашего авто.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
6: Водопады тянут твою...

0: вечерами между нами бездна.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
2: В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: главный герой на радио «Шансон».
1: Ох, как же интересно-то, кто
2: Боже
1: получает
2: мой.
1: Два
2: Самое
1: билета?
2: Самое главное, как мы с тобой запутали людей. Зеленоград – это город-спутник в Подмосковье. Теперь это даже не просто город, а район Москвы уже.
1: Зеленоград.
2: Зеленоградск – это в Калининградской области город котиков. И Зеленогорск – это вот правильный ответ. Там
1: Красноярск,
2: родился Сергей Красноярск Куренков. Это Красноярский край. Значит, человек, который 15-м прислал правильный вариант, это Алексей. У него на аватарке человек с баяном.
1: Человек
2: Алексей
1: с баяном?
2: Алексей уже пишет, что очень хотел бы на этот концерт, потому что шеф фанат радио «Шансон».
3: Отправляйтесь прямо с шефом.
1: Нет?
2: Да, именно так. Короче, Алексей, ловите билеты. За билеты спасибо. Мы говорим, Виктор же, да, кто нам прислал билеты, кто не может
1: идти. Ну, не знаю, Марин, не знаю.
2: Виталий. Виталий, спасибо вам, добрая душа. Виктор, благодарите Виталия, радио «Шансон». И хорошо вам сходить на концерт. А концерт состоится уже в эту субботу, 17 октября, в Москве, в культурном центре «Меридиан», в программе «Лучшие хиты» многократного лауреата премии «Шансон года» Сергея Куренкова. Все, билеты на Сергея Куренкова разыграли. Возрастное ограничение 12+. Что мы делаем дальше?
1: Дальше двигаемся.
4: Откровенно, сокровенно.
0: Откровенно о сокровенном.
1: Давайте, Марина, расскажите нам еще, что пишут наши дорогие радиослушатели по поводу предложения Минтранса, который грозится отменить надбавки за поездки с детьми в такси.
2: Ну, вот,
1: доплату, не
2: Арт
1: надбавки, а доплату.
2: Арт нам писал, что нужно отменить детский тариф, и он пишет, нет, я, слава богу, в такси не работаю, у меня нервов не хватит
1: вот,
2: на это.
1: А мы...
2: Просто странно, что детям везде скидки на проезд при покупке билета, автобус, поезд, самолет, да любой вид транспорта. Mm-hmm. А в такси наоборот. Ну, давайте на каждого ребенка тогда тариф считать. Если трое, то вообще тогда таксисты будут в шоколаде. Ну, правильно Арт говорит, почему государство субсидирует какие-то скидки для детей на транспорт, да? А в такси этого нет. Почему? Значит, агрегаторы действительно должны взять эту скидку на себя. И на самом деле, я вот тут что-то недавно читала комментарии под постами Яндекса, как много людей пишут им свои недовольства, но при этом я хочу сказать, что никогда в жизни не было так удобно все равно вызывать такси, где бы ты ни находился. Понятно, что сейчас проблемы с интернетами и с дата-центрами и атаки на них Яндекса, но в целом, разве могли мы представить еще там лет 6 назад, что будет так легко вызвать такси в любой уголок Москвы и даже не только в Москве, заказать еду, продукты. То есть, конечно, нам грех жаловаться, мы немножко подобнаглели, и понятно, что за все удобства нужно платить. Я к тому, что, правда, иногда пытаешься вызвать по телефону вот, службу такси. Например, я была в городе Кинешма, Ивановской области, и Яндекс там не очень хорошо отображал локацию, и пришлось по телефону вызывать такси. Ну, минут 40 это такси выехало. А Яндекс, конечно, все равно, ты худо-бедно, но минут за 10 точно машина за тобой приедет.
1: Ну да, видишь, ты не знала, что в Яндекс тоже можно позвонить с телефона. 7-9, и ты уже там, где надо.
2: Ну, это правда работает?
1: Конечно.
2: 7-9?
1: 7-9.
2: Звучит как реклама. Мы не рекламируем, мы просто обсуждаем.
1: Нет, мы не
2: друзья, на самом
1: да.
2: деле, куча же историй, когда водители рассказывают, какие для них не очень хорошие условия предоставляет агрегатор. Но, с другой стороны, сколько рабочих мест Яндекс дает людям, и которые обслуживают все эти серверы, вот это вот все. Это же огромная система, где работает и задействовано много людей, им всем нужно платить зарплаты.
1: Углубляемся в серверы, а должны углубляться в такси. Все-таки мы сегодня обсуждаем, нужно ли отменять доплаты в детском тарифе или не нужно.
2: Вот правильно Ольга пишет. Очень много всяких неудобных моментов в любых сферах обслуживания есть. Давайте тогда в кафе при заказе мороженого для ребенка тоже увеличивать цену. Придет таксист в кафе с ребенком, а ему там для вас мороженое будет стоить не 100 рублей, а 150, потому что ребенок может испачкать стол, скатерть и так далее. А еще дети могут шуметь и мешать другим посетителям.
1: Марин.
2: Я думаю, такое не всем понравится.
1: Марин.
2: Это дискриминация. Не нужно накручивать цены
1: из-за
2: детей.
1: Почему в такси? Ой, почему...

0: огромную. И после этого я, естественно, отправился на, ну, не на химчистку, а на пылесос.
1: Ну, а с другой стороны...
0: Час я пылесосил после этой собаки.
1: Если человеку...
0: А мог бы зарабатывать деньги.
1: Срочно нужно в ветеринарную клинику, например, с собакой. Ведь люди понимают, что если таксист к ним по-человечески, неужели
0: но
1: тебе
0: ты должен
1: не дадут
0: собаку свою,
1: тысячу
0: так?
1: рублей тебе на мойку не, да... не даст такой
0: не
1: человек?
0: Дал, если... Не дал он мне ничего, понимаешь?
1: А почему ты с ним
0: обидно
1: это не обсудил?
0: Ну, потому что я не видел, что там сзади происходит.
1: Ну, ты же видел, что большая лохматая собака.
0: Да, он пришел, вроде, как со своей скатертью-самобранкой. Накрыл там эту собаку, и не должно было быть волос. Но когда они вышли из машины, я когда глянул сзади, что творится, и я понял, что все, я ухожу с линии и еду на пылесос. И в результате, да, потеря денег и потеря вот всего этого. Если бы это все учитывал агрегатор, тот же самый Яндекс, и как-то возмещал, тогда недовольных водителей такси было бы меньше.
1: Мне нравится сообщение: «Эх, Маринка, вот вы, бабы, иногда тупите».
0: Но на то они и Маринки, ой, в смысле, и женщины, чтобы отличаться своим мнением от мнения мужского.
1: Вообще, куда оно пришло?
0: Ладно, знаешь, что мы сделаем сейчас?
1: Что
0: мы объявим первую строчку нашей чечеточки.
1: Давай.
0: Бабка вызвала такси.
1: Ехала с собакой.
0: Плюс 7-909-955-1030. Дорогие друзья, продолжаем. За победу 2 билета на концерт Алексея Петрухина, между прочим. И вы как-то, Марина, очень скромно об этом умалчиваете. Вы считаете, что это не повод поднапрячься
1: бабка
0: сегодня?
1: Бабка вызвала такси, поднапрягайтесь. Билеты отдадим только самому лучшему автору лучшей частушечки.
2: Я тебя ревную к этим дням, к этим серым дням, что мы не вместе, к этим светофорам и огням, по дороге к будущей невесте. Ты меня прости, осталась боль. Ну давай залечим эти раны. Я блуждал, но рядом был с тобой.

больше значит не проститься. Я устал от этой полутьмы, значит есть причина возвратиться.

0: внука.
1: Утреннее шоу в формате 2D способствует легкому и непринужденному пробуждению, не является лекарственным средством и не продается в аптеках.

0: Реклама. Минивэн Джак РФ8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джак РФ8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джак и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Премьера на РЕН-ТВ. Невыполнимые задания и один отряд, который делает невозможное. Реальные спецоперации. Реальная работа. Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
4: Радио «Шансон» представляет.
5: Если вы проснулись в 5-звездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
6: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: «Чечеточка» на радио «Шансон».
1: Итак, дорогие друзья, это «Чечеточка» на радио «Шансон». Что на кону, Марин, напомни, пожалуйста.
2: 2 билета на концерт Алексея Петрухина, который состоится 1 декабря в концертном зале «Москва». Будет неповторимая атмосфера, огромное количество звездных гостей. Там будет и Михаил Захарович Шафутинский, и Денис Майданов, и Аня Семенович, и все друзья Алексея Петрухина. Впервые Алексей собирает такой большой концерт сольный в Москве, так что пропустить это нельзя. Вот, и не пропустит этот концерт тот, кто сегодня выиграет 2 билета. Возрастное ограничение 12+.
1: Хорошо. Первая строчка у нас какая была?
2: Бабка вызвала такси.
1: Готова ли петь Егорыч и Семеновна, хочу я у тебя спросить.
2: Я не понимаю этих театральных пауз. Конечно, они готовы, Артем.
1: Да, тогда мы приглашаем их к микрофону. Марина, объявляй.
2: Егорыч и Семеновна, заслуженные артисты по имени...
1: В смысле, заслуженные артистки Чечеточки.
2: По мнению самих себя.
1: Да. Ну что, готовы? Поехали.
2: А бабка вызвала такси, далеко ее вези. Вслед внучок ему кричал, очень он квартирку ждал. Опа, опа, это вот от Туси.
1: Квартирку хочет он, ах ты какой. А бабка вызвала такси с внуками, их трое. Обувь грязная у всех, таксист обеспокоен.
2: Да, не в бровь, а в глаз, по нашей теме прям.
1: По теме, да.
2: Так, от Сашки Газореза.
1: Давай.
2: Бабка вызвала такси и ко мне примчится. На Петрухинах хотим, чтоб повеселиться.
1: Вот это хорошо. Так, Евгений у нас сочиняет тоже. А бабка вызвала такси, взяв с собою даже кресло, но таксист ее не повез, так как в кресле гавкал пес.
2: Так, нормально все, собрали и кресло, и пса, и бабку. От Аристарха. Бабка вызвала такси, выходные были, все таксисты отдыхали, дед приехал на кобыле.
1: Что-то Аристарх разучился четвертую строчку.
2: Вы раньше были придворным поэтом.
1: А бабка вызвала такси, а пришел автобус, навороченный такой, и надпись «Электробус». А?
2: О, Александр Волгарь, хорошо.
1: Да, хорошо.
2: Так, сейчас будет от Натальи из Владивостока. Бабка вызвала такси, к внукам в центр ехала, ну а внуки ей в ответ вызвали кабриолет. Хорошо.
1: Так, а Вера Боярская прислала нам вот такую частушку. А бабка вызвала такси, решила покататься, после деревенских горок бабка стала заикаться.
2: Это что за новости?
1: Новости нашей деревни.
2: Бабка вызвала такси, чтобы забрать внуков. Как узнала про тариф, издала 100 звуков. Это что за звуки? Это тарта.
1: Такие же, как внуки. А бабка вызвала такси, звать ее Аленка. А у нее с собой багаж и даже собачонка. Это от Вадима. Из Батайска.
2: Отлично. Так, теперь от Ларисы.
1: Давай.
2: Бабка вызвала такси, не туда нажав Макси. Ах, слепая я, дурила, я же очки надеть забыла. Опа, опа, ла-ла-ла. Это от Ларисы.
1: Так, ну и что, победителя надо спеть.
2: Давай.
1: Так, подожди, чтобы спеть победителя, нам мы должны заново запустить вот эту всю нашу частушечную историю.
2: Ты прям остановил эфир.
1: Остановил эфир и заново
2: Пуш
1: запустил.
2: Какой.
1: А?
2: Ну
1: вот
2: давай.
1: Победители, поехали. Бабка вызвала такси, внука в садик повезла. Милый, много не проси. Брустер, тряпку я взяла.
2: Ирина из Кирова.
1: Сама же и уберет потом, и все там
2: сделает. У вас еще есть время, чтобы купить билеты в Москву, потому что теперь у вас есть 2 билета на концерт Алексея Петрухина, который состоится уже 1 декабря в столичном концертном зале «Москва».
1: Концертный зал «Москва», 1 декабря. Это самое необходимое, чтобы вам знать. Концерт будет грандиозный, это тоже вам знать. необходимо. Ну, а мы что? Мы уже все.
2: Пора
1: на финишной прямой. Да?
2: Да,
1: давай попрощаемся с нашими дорогими радиослушателями. До завтра, до 7 утра.
2: Любим, обнимаем, целуем. Завтра вернемся. Так что в это же время в 7 утра встречаемся. Слушайте радио «Шансон», приобретайте билеты на «Эх», «Разгуляй» и в Москву 14 ноября, в Петербург 19 ноября. Возрастное ограничение 12+.
1: С вами были Марина Дымова
2: и Артем Демин.
1: Пока.
2: Всем пока.

0: Утреннее шоу в формате 2D. Принимайте с осторожностью, быстро вызывает привыкание.
1: Достаточно одной таблетки.

0: шестому же. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: В Калая Марья Поэт требуется водитель категории «Б» на микроавтобус для перевозки пассажиров и грузов. Зарплата от 100 тысяч рублей. Анкету для трудоустройства можно скачать и заполнить на официальном сайте или в офисе компании. Телефон 921-768-04.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: «Шансон». Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 30 дней. 11 часов в Москве, в студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. В России расширили перечень оснований для высылки иностранцев с опасными инфекциями. Теперь Роспотребнадзор сможет начать процедуру не только на основании медицинского заключения, но и после того, как опасное заболевание выявят при медосмотре или оказании медпомощи. Об этом агентству ТАСС сообщил депутат Госдумы Игорь Антропенко. После получения медицинского заключения иностранцу направят уведомление по месту пребывания. Он должен покинуть Россию, а при отказе от выезда его могут депортировать. Решение можно отменить, представив медицинские документы, подтверждающие выздоровление. Проанализировать эффективность заочного обучения в вузах призвала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее мнению, такая форма обучения может быть востребована прежде всего для повышения квалификации уже работающих специалистов. Матвиенко считает, что следует навести порядок и в очном обучении, сократив количество невостребованных профессий. Одновременно с этим нужно внедрять современные профессии по новым технологиям, искусственному интеллекту и другим направлениям. Оплата по биометрии в московском транспорте работает уже 5 лет. За это время пассажиры применили технологию более 240 миллионов раз. В системе зарегистрировали свыше 1 000 000 человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что сервиса с подобным удобством и в таком масштабе нет ни в одном другом городе мира. Оплатить проезд по биометрии можно на всех турникетах станций метро и МЦК, на Аэроэкспрессе, речных регулярных маршрутах, а также на первом, втором и четвертом маршрутах МЦД. До конца года сервис заработает на МЦД-3. Россияне стали чаще выбирать загородные дома на курортах с термальными источниками. Число таких бронирований в октябре-ноябре выросло почти на 15%, сообщает РИА Новости. Туристы выбирают Белокуриху в Алтайском крае, Горячий Ключ в Краснодарском крае, а также Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск, Нальчик, Тюмень и другие локации. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.

0: разлука для многих.
1: Михаил Круг и песня о легендарном строении. Да-да, на тех самых крестах в Петербурге. Сколько легенд сочинено, ходит, блуждает, и это есть историческая дестинация. А что-то, может быть, даже и не выдумано. Вообще по России можно найти множество, множество таких историй и таких же строений, которые потом стали совершенно иными. Например, в Курске в здании бывшей тюрьмы находится медицинский университет. Представляете? Да, прям в центре города. Вот так, вот так. С вами Денис Денисов. Это такая коротенькая экскурсия по нашей необъятной России-матушке. Шаман, гуляй, Россия. А почему бы, собственно, и нет?

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Скорость, повороты, резкое торможение, мокрая дорога, лед и снег. Во всех этих ситуациях от шин зависит очень многое. В «Дави на газ» поговорим об испытаниях и технологиях, которые помогают шинам справляться с самыми разными условиями. От гоночной трассы до заснеженной дороги. А перед холодным сезоном особенно актуальны зимние шины «Йокохама». Премиальные шины от японского производителя. Ваш ключ к безопасным поездкам по заснеженным дорогам и льду. Вселенная «Йокохама». С 12 по 16 октября в «Дави на газ» на радио «Шансон». 18+.
2: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
3: Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: У вас больничный есть?
3: Да, оформили в САНИС.
2: А он точно официальный?
3: Конечно. Прием врача, анализы и официальный больничный лист по показаниям без доплат. Сразу в соцфонд и на госуслуги. САНИС МИРА 9А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

и он снова кружит надо мной. Линейки косые, как дождик, в них строчки размыть не смогли. Летает журавлик, как может,

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Покажите мне человека, который не мечтает о красивой жизни и в том числе автомобильной. Аналитики изучили автопарк сотен тысяч автовладельцев и выяснили, что эпицентр автомобильного премиума находится вовсе не на Патриарших прудах, как принято думать, а в Калининградской области. Там на люксовых автомобилях передвигается каждый пятый водитель. Но есть нюанс. 95% этого роскошного автопарка составляют немецкие автомобили со средним возрастом в 26 лет. Все это легко объясняется близостью региона к Европе и временами льготных ставок на растаможку. В целом, по стране средний возраст премиум-сегмента остановился на отметке в 17 лет. Возглавляют тройку народных любимчиков Mercedes E-класса, Lexus RX и Audi A6. Аналитикам даже удалось составить портрет типичного любителя пожилой роскоши. Это аккуратный 42-летний мужчина с большим стажем вождения, который, кроме всего прочего, очень любит быть заметным. В подтверждение этого стоит отметить, что каждая четвертая машина в сегменте украшена красивыми номерами с различными

0: Для того, чтобы позвать к звездам, не обязательно отправляться к небесам. Понятно, все это аллюзии, но все же проще в лайф-арене оказаться 14 ноября, потому что всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй» будет греметь, а звезды вот практически на расстоянии вытянутой руки будут, если, конечно, вы окажетесь на танцполе. А если чуть-чуть подальше выберите места, чтобы расположиться, все равно будет видно хорошо. А настроение, атмосфера, ну это же просто роскошно. Кстати, Михаил Шафутинский тоже будет на сцене. Хотя почему «кстати»? Ого-го, как «кстати»! Добро пожаловать на сайт radioshanson.ru. Всех ждем. Скорее. Все успеете. 12+, возрастное ограничение.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глобус.

сольется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Привет, я Леша. А с кредиткой Т-банка я Алексей. Мастер жить выгодней. Трачу 10 тысяч рублей и получаю 3 тысячи обратно.
2: Оформи бесплатную кредитку Т-банка, потрать 10 тысяч рублей в первый месяц, и мы вернем 3 тысячи.
1: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Сроки акции бесплатное обслуживание «Богатый платинум» октябрь-ноябрь 2026-го. 14 октября по 22 ноября этого года. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитная карта. Кредитная карта «Платинум».
5: В новом «Жак Т9 Урбан Плюс» все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то «Джак». Подробности на jackcar.ru.
6: Людочка, вы ничего не забыли?
7: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
6: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
7: Так до ноября, время еще есть.
6: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
7: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
8: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
9: «Эх, разгуляй!»
8: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Продлите ваше лето на фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 октября. Специальное предложение для всех, кто не нашел компанию, но очень хочет попасть на «Бархатный шансон». Бронируйте путевки на сайте festival.radioshanson.ru и отправляйтесь на «Бархатный шансон» по суперцене. 199 тысяч рублей за одноместный номер. Спешите забронировать. Номеров осталось немного. «Бархатный шансон» ждет вас. Для лиц старше 12 лет.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
12: Я встретил розу, она цвела. Душистой прелестью была полна. Меня манил той розы взгляд, ее душистый.

0: Музыки много. Шансон один.
1: На границе с Турцией или с Пакистаном полоса нейтральная, справа где кусты. Наш пограничники с нашим капитаном, а на левой стороне ихние посты, а на нейтральной полосе.

будет свадьба, говорит. Свадьба не шабаш, а на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Наш пограничники, храбрые ребята, трое вызвали сети, а с ними капитан. Разве ж знать они могли про то, что азиаты порешили в ту же ночь вдарить по цветам, ведь на нейтральной полосе цветы необычайной красоты.

это вы же все слышали наверняка, что все не делается все к лучшему, а мое от меня не уйдет, а случайности не случайны. Нет, это не сказки. Реальность. Ведь все происходит в нужный момент. Еще продолжать? Если хочется, то обязательно нужно попробовать. Музыки много. Шансон один.

0: шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товаров в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Таломали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено. А также осенние удобрения, газонную траву и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки. Магазин «Спектр Садовый рай» работает ежедневно с 10 до 18 часов на Антиканина 3, вход со двора. Сезон дачи походов в лес за дарами природы остался позади, и самое время позаботиться о себе и своих глазах. Сделать это с выгодой поможет профессиональная оптика в Эль-Маркете. Весь октябрь в оптике действует специальное предложение для пенсионеров. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Профессиональная оптика, изготовление очков в кратчайшие сроки, линзы, оправа, аксессуары для всей семьи. Оптика Эль-Маркет, Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду помещения под офисную деятельность, кабинеты по 14, 18 и 36 квадратных метра. Имеются кабинеты с водопроводом, под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж, под имиджевые услуги. Работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-3221, а также по номеру 70426, код города 81459. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Добавьте ярких красок в свою осень. Ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне «Золото». А также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото». Костомукша. Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Костомукши полдень.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день, с новостями у микрофона Даниил Бриллиантов. В Карелии увеличили лимиты топлива. На всех АЗС «Роснефть» в республике водители теперь могут заправить 92-й бензин в объеме до 50 литров. Об этом накануне сообщил глава Карелии. Он пояснил, что такое решение приняли по итогам договоренности правительства Карелии, регионального штаба и компании «Роснефть». Это станет очередным шагом в совместной работе по нормализации поставок топлива для жителей республики, подчеркнул глава Карелии. При этом помимо 92-го бензина на отдельных АЗС в Ледмозере, Качкане, Пушном, Кандапоге, Питкерянте и Рыске увеличенные лимиты на 95-й бензин. Депутаты Костомукши нового созыва впервые проведут заседание. 15 октября состоится первая сессия Совета Костомукшского округа 5-го созыва. На повестке ряд важных, в том числе организационных вопросов. Необходимо будет выбрать председателя и заместителя председателя Совета, сформировать постоянные депутатские комиссии. Кроме того, городской парламент обсудит положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства и план приватизации муниципального имущества на будущий год. В республике определили кадастровую стоимость всех земельных участков. Минимущество Карелии выпустило соответствующий приказ. Документ от 29 сентября утвердит результаты определения кадастровой стоимости всех земельных участков на территории региона. Теперь в документе также прописаны средние значения удельных показателей кадастровой стоимости и средние взвешенные по площади значения удельных показателей для кадастровых кварталов, населенных пунктов, муниципальных районов. Приказ вступит в силу 9 ноября. Он размещен на официальном интернет-портале республики и на сайте Минимущества Карелии. На пилораме потушили пожар. Сообщение о возгорании поступило 13 октября. На пилораме на шоссе Горняков в районе дома номер 151 пожар вспыхнул в 16:01. Прибывшие расчеты через 13 минут локализовали огонь. В ликвидации участвовали 15 человек и 3 единицы техники. Пострадавших нет, причины пожара выясняются. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников в Костомукше. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, дом 12. Телефон плюс 7 995 554 74 18. Сегодня в Костомукше пасмурно, в течение дня дождь. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха от плюс 5 до плюс 8 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю всем хорошего дня.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.

0: На руках тебя носил бы и боялся уронить.
1: Мечты, мечты, несовершенные деяния покоя не дают нам. А даже не попробовал же тот самый герой лирической этой песни Ивана Кучина. Господа хорошие, не терзайте себя подобным. Решили? Ну так делайте. Пробуйте, идеального момента не будет никогда. Всем желаю здравствовать. Денис Денисов у микрофона.

0: Реклама.
1: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод. Бензин или дизель. Оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. JackCar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно ищу литейщика. Заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
8: Лебяжье озеро, Петькина речка, Скифская деревня и еще сотни мест в Крыму, где рыба сама просится в руки. Премьера «Рыболовная карта Крыма» сегодня в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Мелодия знакома нам с детства. Цыпленок жареный, цыпленок пареный, цыпленок долго будет жить. Да? Помните такое? И настроение сразу же у нас стало лучше. Ну, потому что мы окунулись в то самое беззаботное времечко. А сейчас дни стали более длинные, дел много-много. Ничего, мы совсем справляемся в компании «Радио Шансон». Ведь так? Уверен, что так. Стас Михайлов продолжит наш эфир.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Привет, я Леша. А с кредиткой Т-банка я Алексей. Мастер жить выгодней. Трачу 10 тысяч рублей и получаю 3 тысячи обратно.
2: Оформи бесплатную кредитку Т-банка, потрать 10 тысяч рублей в первый месяц, и мы вернем 3 тысячи.
1: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Сроки акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Октябрь-ноябрь 2026. С 14 октября по 22 ноября этого года. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитная карта Платинум.
5: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
6: Представьте, белоснежные пляжи, Средиземное море и солнце. Морской лайнер «Астория Гранде» открывает новое направление круизов в Албанию. Древние замки, богатая культура, завораживающие пейзажи и гастрономическая сказка. Отдых, о котором вы еще долго будете вспоминать. Бронируйте круизы в Албанию на astoriagrande.com.
7: Премьера на РЕН-ТВ. Невыполнимые задания и один отряд, который делает невозможное.
8: Все сделаем чисто и красиво, как мы умеем.
7: Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: Мать моя женщина! Это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
10: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
9: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
10: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
9: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
10: Только пипедастр с собой захвати.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Евгений Григорьев сейчас передаст эстафету Тамаре Кутидзе. И он, и она участники всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» 14 ноября в столичной лайф-арене. Мы «Эх, разгуляемся». Да так, что об этом будете рассказывать долго-долго. И всем-всем по поводу и без повода. За подробностями и билетами на сайт radioshanson.ru. Возрастное ограничение 12+.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари, налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I'll lie. Yeah.

Дизайн или технические характеристики? Скорость или комфорт? Кроссовер или седан? Обо всем, что волнует автолюбителей, в программе «Дави на газ». Репортажи, тест-драйвы, автопробеги и автовыставки. «Дави на газ» с понедельника по пятницу утром, днем и вечером на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 30 дней. 13 часов в Москве. В студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. Число неполных семей в России за 20 лет выросло на 83%. Доля одиноких отцов увеличилась в 4 раза, заявила зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова. По ее словам, почти 5 миллионов семей воспитывают детей без отца. Каждый третий ребенок растет в неполной семье. Кузнецова подчеркнула, что эти тревожные тенденции подчеркивают важность государственной семейной политики и проведения Дня отца. В этом году он отмечается 18 октября. Скоростную трассу от Санкт-Петербурга до Тюмени планируют открыть до конца года. Автодорога будет скоростной, полностью освещенной и без единого светофора, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, новый коридор свяжет сразу несколько ключевых дорог России. В них войдут магистраль М-11 Нева, ЦКАД, московский скоростной диаметр и трасса М-12 Восток. Изначально М-12 планировали строить только от Москвы до Казани. Этот отрезок сдали в рекордные сроки. Позже проект решили продлить в сторону Урала и Западной Сибири. Зарплатные предложения сильнее всего в сентябре выросли в инженерно-технической сфере почти на 9%. На 8% увеличились оклады, предлагаемые медработникам, пишет «Коммерсант». Больше стали предлагать соискателям в транспорте и логистике. Эксперты заявляют, что зарплатная гонка к настоящему времени фактически сошла на нет. Многие организации отказываются от удержания старых и привлечения новых сотрудников за счет повышения окладов, перераспределяя задачи между оставшимся персоналом. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Виктор Королев и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол, возрастное ограничение 12+. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.

Ну, конечно же, помним. Помним мы все без исключения. Да, в нашей памяти именно такое свойство имеет. Все, что видели, слышали, пробовали, вкусовые вот эти ощущения. Но другой вопрос. Может быть, она, эта яркая вот эта секундочка, вспышка, спрятана куда-то глубоко? И как ее достать? Вот вопрос ключевой. Но ничего, в нужный момент все появляется вовремя. Всем желаю здравствовать, господа хорошие. Вы настроены на волну радио «Шансон». С вами Денис Денисов.

0: на радио «Шансон» реклама.
1: Продлите ваше лето на фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 октября. Специальное предложение для всех, кто не нашел компанию, но очень хочет попасть на «Бархатный шансон». Бронируйте путевки на сайте festival.radioshanson.ru и отправляйтесь на «Бархатный шансон» по суперцене. 199 тысяч рублей за одноместный номер. Спешите забронировать. Номеров осталось немного. «Бархатный шансон» ждет вас. Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: слой.
1: Есть, есть озоновый слой, укрывает он нашу планету, и себя нормально мы благодаря этому чувствуем. А чтобы мы всегда так себя ощущали, есть радиошансон и музыка, душевная, в количестве неограниченном, в любое время дня и ночи. Ведь правда?

таких, как она, в наши дни не найти. Селекция выдала сбой. Я с нею готов без оглядки идти на плаху, к распятию и в бой.

0: радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Снизу недра, сверху кедра, между ними логика.

это все доказал уже Сергей Любавин. Как-то не нужна мораль. Все нужно. Вот и вы, кстати, докажите. Докажите не только себе, но и всем нам, оказавшись на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй», что умеете отдыхать, что это делаете с чувством, с толком, с расстановкой. Потому что, ну, это же одно из главных событий любимого жанра. Первое. Наиглавнейшее. Это вручение премии «Шансон года», а потом вот идет «Эх, разгуляй». А может быть, у вас другой приоритет, но главное, что мы 14 ноября в Лайф-арене встречаемся. И вы там тоже будете, и друзья ваши, и близкие. И, в общем, гуляем и веселимся по полной.

0: программе. Жду, надеюсь, верю. Возрастное ограничение 12+. Подробности билета на сайте радиошансон.ру.
1: Реклама.
2: Привет, я Леша. А с кредиткой Т-банка я Алексей. Мастер жить выгодней. Трачу 10 тысяч рублей и получаю 3 тысячи обратно.
3: Оформи бесплатную кредитку Т-банка, потрать 10 тысяч рублей в первый месяц, и мы вернем 3 тысячи.
2: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Сроки акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Октябрь-ноябрь 2026. С 14 октября по 22 ноября этого года. Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на Т-банк.ру. Раздел частным лицам. Кредитная карта Платинум.
5: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере «Астория Гранде». Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно. А на борту лайнера питание по системе «Все включено», русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере «Астория Гранде». Бронируй билет на astoriagrande.com.
8: Отдых, выходные.
9: И тут появляется...
10: Следственный комитет.
11: Следствие зашло.
10: Как?
9: Так.
11: Без стука.
9: Ты кто?
10: Спокойно.
9: Это все очень важно для расследования.
11: Скамейка запасных.
12: Ты агент под прикрытием.
13: По особо интересным делам.
11: Новые серии.
9: Ого.
11: А ты видела?
10: Нет.
9: Ну тогда иди и смотри.
11: В четверг в 18:10.
10: Ты бы как это назвал?
11: Вечерний детектив.
9: Где?
11: На канале ТВ-центр.
10: Хорошо, товарищ майор.
11: Возрастное ограничение 16+.
7: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
14: Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Алегрупп».
15: Скорость, повороты, резкое торможение, мокрая дорога, лед и снег. Во всех этих ситуациях от шин зависит очень многое. В «Дави на газ» поговорим об испытаниях и технологиях, которые помогают шинам справляться с самыми разными условиями. От гоночной трассы до заснеженной дороги. А перед холодным сезоном особенно актуальны зимние шины «Йокохама». Премиальные шины от японского производителя. Ваш ключ к безопасным поездкам по заснеженным дорогам и льду. Вселенная «Йокохама». С 12 по 16 октября. Октября в «Дави на газ» на радио «Шансон». 18+.
16: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
17: Для лиц старше 18 лет.
16: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

мне 16 лет подарила мама мне вязаный жакет. И куда-то в сторону отвела глаза. Принесли посылку нам. Это от отца.

сказал сосед: что же не наденешь ты новый свой жакет? Мать всю ночь работала, чтоб его связать. И тогда я понял, что такое

секрет. Лишь любовь безгрешная, лишь родная мать может так сделать.

0: Музыки много, шансон один.
1: Открываются окна с утра, и живет по особым законам суета городского двора. Двух

от самых чугунных ворот начинается добрососедство в этом.

0: сейчас, оказавшись в том самом времени, когда мы были еще детьми, ведь именно об этом же пели наши лесоповальцы прямо сейчас. Можно, можно вспомнить вот тот самый мир, который открывался нам с моментами взросления, помните? Соседний двор уже, потом соседний квартал и так далее, и так далее. А на вопрос, когда будешь, отвечали скоро. А могли прийти утром. Здорово же.
1: По дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

кажется врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

0: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
3: Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товаров в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Таломали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено. А также осенние удобрения, газонную траву и многое другое. Не пропустите распродажи, делайте выгодные покупки. Магазин «Спектр Садовый рай» работает ежедневно с 10 до 18 часов на Антиканина 3, вход со двора. Сезон дачи походов в лес за дарами природы остался позади. Самое время позаботиться о себе и своих глазах. Сделать это с выгодой поможет профессиональная оптика в Эль-Маркете. Весь октябрь в оптике действует специальное предложение для пенсионеров. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами. Профессиональная оптика, изготовление очков в кратчайшие сроки, линзы, оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика Эль-Маркет, Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду помещения под офисную деятельность, кабинеты по 14, 18 и 36 квадратных метра. Имеются кабинеты с водопроводом, под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж, под имиджевые услуги. Работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-3221, а также по номеру 70426, код города 81459. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Добавьте ярких красок в свою осень. Ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне золота. А также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон золота, торговый центр «Адмирал», первый этаж.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 30 дней. 14 часов в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Российские компании готовы в кратчайшие сроки начать экспорт дизельного топлива. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, сообщает российская газета. По его словам, отечественные предприятия способны приступить к отгрузкам незамедлительно. Сейчас продолжаются коммерческие переговоры по заключению контрактов. Технический процесс подготовки, включающий фрахтование судов, займет еще несколько недель. Ожидается, что уже в текущем месяце на мировой рынок может быть отправлено до 300 тысяч тонн дистоплива. Переоценка возможностей ИИ может ударить по мировой экономике. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, сообщает РИА Новости. По ее мнению, стремительное развитие технологий сейчас выступает главным мировым экономическим двигателем, однако таит в себе две глобальные угрозы. Первая заключается в чрезмерном энтузиазме, который на длинной дистанции неизбежно сменяется разочарованием, а вторая связана с риском выхода цифровых систем из-под контроля человека. Госуслуги начнут автоматически напоминать гражданам о положенных льготах. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко, сообщает Росбалт. Новая концепция подразумевает предоставление сервисов проактивно, то есть в зависимости от жизненной ситуации, в которую попадает пользователь. Система уже заблаговременно уведомляет о статусе разрешения и самостоятельно формирует черновики заявлений. Уведомления поступают в личный кабинет без предварительного запроса пользователя. В Подмосковье упростили правила бесплатной парковки для владельцев мототехники. Как сообщает областное правительство, мотоциклистам больше не придется собирать справки и вносить сведения о своем транспорте в спецреестр для бесплатного размещения на государственных и муниципальных парковках. Это стало возможно благодаря электронной системе межведомственного обмена данными. Камеры фиксации будут автоматически считывать госномера, и программный комплекс оперативно извлечет информацию из баз ГАИ. Курс доллара на сегодня 83 рубля 95 копеек, евро 93,92. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.

А когда с неба падает звезда, вы все без исключения знаете, что же нужно делать. И эти желания нужно держать рядом. Ну, имеется в виду, всегда о них думать и фокусироваться на этом. Так говорят специалисты. Чтобы оно осуществилось, не упускаем его из виду. А еще рекомендуют прочувствовать это состояние, когда вы являетесь обладателем той самой мечты, если это что-то материальное. Пусть все будет прекрасно в компании «Радио Шансон». Денис Денисов у микрофона. Здравствуйте.

Без этой песни Стаса Михайлова не было бы у нас замечательного настроения. А без следующей мы бы его не поддержали, а буквально еще через пару-тройку минут, когда Вика Ветер появится у нас в гостях, я имею в виду на радиоволнах. Какое будет у вас состояние? А я не знаю, скажу честно, но точно уверен, что в компании «Радио Шансон» все замечательно.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн» – линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

красивой рыбой за стеклом, хвостом виляя. По дождю плывет, как жаль, что не сюда. Машет каждому такси и не такси.

они те, с кем я знаком. Старые кафе, верные друзья, и ничего забыть нельзя.

корабли, ушли они. Веселый, грустный, тот, кто смел. Все сгинули в потоке дел. И исчезли крепкие дворы. Игры не стало, царь горы.

Да, ребята, ничего нельзя вернуться. Но если вдруг стал труден путь,

Свет они придут и выручат они. Придут и выручат они. Музыки много, шансон один.

0: мастерской.
1: Дорога, естественно, в той или иной степени разлучница, но всем расставаниям встречи суждены. Перефразировав известную всем песню, господа хорошие, ну, если вдруг еще нужно какое-то время для того, чтобы эта встреча состоялась, давайте сокращать расстояние буквально от адресата до шансон-приемника. Программа «По заявкам» стартует в новом музыкальном часе. Пишите.

0: Реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захвати.
3: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-3317.

Анатолий Полотно и Федя Карманов на волнах душевного радио. А прямо сейчас группа «Сентябрь». И веселье, и романтика, и мечтания наши. Все объединено здесь. И мы делимся щедро музыкальными работами наших талантливых артистов.

0: Вопросы, волнующие автолюбителей. Факты, полезные для автовладельцев. Темы, интересные каждому в программе «Вечерний заезд». Тест-драйвы, звездные гости и последние новости автомобильного рынка в прямом эфире.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.
2: Всем оптимизма и бодрости духа. В студии Дима Казанцев. Приветствую всех и каждого. Очень скоро вернусь с новостями. Оставайтесь с нами.

Дорогие автолюбители и автолюбительницы, пристегните ремни. У меня горячие новости. Прямиком из Госдумы. Представляете, там всерьез обсуждают барабанная дробь, отмену штрафа за забытые дома права. Да, больше никакой паники, никакого «ой, я оставил права на тумбочке» и судорожного звонка другу с просьбой привести их по пробкам. Суть такая. Если у вас есть права, настоящие, не нарисованные на салфетке, действующая страховка и документы на машину, то почему бы инспектору просто не проверить все это в электронном виде. Технологии уже позволяют. Базы данных под рукой, гаджеты у инспекторов есть, все четко. То есть, возможно, в скором будущем инспектору можно будет сказать: «Командир, загляни в планшет, я точно не самозванец», и поехать дальше с легким сердцем. Никаких тебе штрафов и лишних нервов, только дорога, музыка и классное настроение. Как вам такая перспектива? Круто, правда? Оставайтесь с нами. Будем следить за этой истории и держать вас в курсе. Ну и счастливого пути. И пусть ваши права и настроение всегда будут при вас.

Любой рабочий день настраивает не только на трудовые подвиги, но и на желание почилить. В первую очередь уличить свободную минутку и выпить чашечку бодрящего кофе или ароматного чая во время рабочего дня. Всем обязательно нужно сделать такую паузу во время трудовой суматохи под любимые хиты на дорогой сердцу волне.

тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Я давно так душою не отдыхал, взял гитару, мелодию написал. И слова, как с листа, хоть строчки ложатся криво. Тишина, я слышу, звучит рояль, так торжественно, словно моя печаль. Не иначе он, милый, души моей новый подельник. А как хочется незнакомых рук,

Наши свечи зажжены вновь, так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Если свечи потухнут, есть звезда, та, которая будет гореть всегда. Это вера, надежда.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Сейчас историю расскажу. Однажды участвовал в съемках одного сериала. Играл, как всегда, камео. Себя самого. Либо корреспондента, либо репортера, либо телеведущего или журналиста. Так вот, нужно было, как всегда, выучить текст, чтобы от зубов отлетало. По сути, запомнить несложно, но есть одно «но». Когда в процессе съемок режиссер или его помощник произносит магическую фразу «Тишина на съемочной площадке», «Камера, мотор», «Моя память делает финт ушами», и заученные слова тут же выветриваются сами собой. Благо, научился себя настраивать в этот момент на рабочий лад и относиться к этому как к чему-то обыкновенному. Память может помять карьеру артиста, поэтому ее нужно тренировать в любом возрасте.

Несколько минут назад в интернете наткнулся на заснеженные пейзажи зимы. Можете себе представить лес, деревья и много-много снега. И так тепло стало на душе. На календаре самое долгожданное время года – лето. Это, пожалуй, лучше, чем температурные минусы зима. Но это не точно, поскольку у каждого свои вкусы.

Друзья, внимание! У нас тут не сюжет сериала с возвращением блудных сыновей, а самый настоящий кадровый тренд. Почти половина российских компаний вдруг вспомнила, что когда-то кого-то уволила и теперь отчаянно пытается вернуть бывших сотрудников обратно. По данным сервиса Superjob, за последний год приглашения бывшим коллегам отправляли почти половина работодателей. Это практически каждая вторая компания. А всего год назад таких было всего 32%. Получается, бизнес решил, зачем искать новых, если прежние уже все знают и умеют. Причина проста. На рынке труда кадровый голод. Проще и быстрее позвать обратно того, кто уже в курсе всех рабочих хитростей, чем обучать новичка с нуля. Экономия времени, нервов и кофе для отдела кадров. Но, конечно, не все так гладко. Результаты, скажем так, разношерстные. В большинстве компаний удалось переманить лишь несколько человек. Видимо, кто-то уже нашел место получше или, наконец-то, открыл свой бизнес. А каждый пятый работодатель вообще никого не смог вернуть. Похоже, бывшие сотрудники твердо решили: «Нет, спасибо, я уже на свободе». Так что, если вдруг вам неожиданно напишет бывший начальник с фразой «Мы о тебе вспоминаем», теперь вы знаете, это не ностальгия, а статистика. А вы бы вернулись на старую работу, если бы вас позвали? Подумайте об этом. Так, ради фана.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Больше музыкальных хитов будет через минуту-другую. А сейчас про боязнь собственных желаний. Особенно это касается гастрономических увлечений. Когда налегаешь на булки и сладкое, организм за это спасибо точно не скажет. Также не забывайте про физическую активность или хотя бы прогулки. Надо брать себя в руки и идти ножками по дорожке. Главное, чтобы погода не подводила.

От музыки к рассуждениям. Есть одна фраза, которая часто раздражает мужчин и, наверное, очень нравится женщинам. «Какие у тебя планы на выходные?» «Не люблю планировать. Нравится, чтобы в жизни все было спонтанно». Хотя в среде музыкантов бытует мнение, что идеальная импровизация – это та, что была подготовлена заранее. Несмотря на это, импровизируйте всегда и живите ярко. К черту планы!

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Дорогие сладкоежки, сенсация! Мы официально переходим на режим «Пирожные и печенье – наши лучшие друзья», по данным «Коммерсанта». Граждане решили устроить настоящий сладкий бунт и теперь выбирают более бюджетные радости. За этот год продажи пирожных подскочили на 9%, а печенье – на 3%. Друзья, хрустящие печенюшки – теперь не просто перекус, это хит сезона. А вот шоколад – мы все еще любим шоколад, но пока немного дистанцируемся. Спрос на шоколадки упал на 13%. И все потому, что за последние 2 года лакомство подорожало в 1,5 раза. Представляете, шоколадка теперь почти как билет на концерт. Надо копить. И фабрики это заметили. С января по апрель они выпустили на 13% меньше шоколада, чем в прошлом году. Видимо, решили, раз народ хочет пироженки, будем им производить пироженки. Так что, друзья, если вдруг увидите на полке новенькое пирожное, не удивляйтесь, это не случайность, это новый тренд. И знаете что? В этом есть своя магия. Маленькое пирожное – это как

Мини-праздник, который помещается в ладошке. А вы за какой лагерь? За пирожные с печеньем или все-таки за шоколад? Хотя есть те, кто планомерно отказывается от сахара.

От музыкальных произведений к человеческим мечтаниям. Подростком ты мечтаешь стать рок-звездой. В 20 с гаком хочешь стать эстрадным исполнителем. В 30 с копейками идешь на завод. В 40 с плюсом хочешь, чтобы тебя никто не трогал и не лайкал в соцсетях. В 50 и так далее. Главное не превратиться в воробушка-социофобушка. Этот возрастной расклад воображаемый, но мечтать нужно и необходимо.

0: От музыки к мыслям вслух. Один человек скучает, а другому и дела нет до переживаний. Мысли роятся разные, но если ты думаешь о человеке и не получаешь обратную связь, то дела плохи. Хотя есть интересная фраза: от любви любви не ищут. Вот как хочешь, так и понимай смысл всего этого. Но, к сожалению, это утверждение бесконечно мудрое.
1: Алиса.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Новости прилетели из страны восходящего солнца. В Японии создали первое в мире лекарство для роста новых зубов. Невероятный препарат разработали местные ученые. Съел таблетку, вырос зуб. Для общего пользования лекарства хотят подготовить к 2030 году. Ждем и, надеюсь, дождемся.

Недавно ПТВ-психолог объясняла, почему возникают конфликты на работе. Конфликт обычно это этакое развитие, которое пытается осуществиться. Мы все разные, бессознательно настроены на то, чтобы все были такими же, как мы, но это невозможно. Тогда получается, что нам нужно уметь взаимодействовать друг с другом, признавая разницу во взглядах. Конфликтов точно не избежать. Предлагаю уважать всех и вся, и тогда все рано или поздно образумится.

0: Благодарю наших слушателей за компанию. С вами время проходит с пользой. Спасибо всем и каждому. До встречи на танцполе, то есть в эфире. С вами был Дима Казанцев. Пока-пока.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105,5 FM для лиц старше 18 лет.
2: Чистушечка на радио «Шансон» по будням в 2D-шоу.
3: Для лиц старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 30 дней. 16 часов в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Госдума одобрила создание единой базы данных обо всех происшествиях в стране. Как сообщает российская газета, депутаты приняли в первом чтении соответствующий законопроект. Платформа объединит сведения, поступающие от региональных систем 112 и других внешних источников. Оператором базы станет МЧС. Проект позволит анализировать состояние общественной безопасности в реальном времени. В парламенте подчеркнули необходимость максимальной защиты личных данных в новой платформе от возможных утечек. Крупные центры обработки данных могут появиться в угольных регионах страны. Как передает РИА Новости, Министерство энергетики рассматривает возможность возведения таких объектов, чтобы обеспечить им генерацию электричества на месте. Проект реализуется совместно с Минцифры. Глава ведомства Сергей Цивилев также поддержал идею строительства новых генерирующих мощностей непосредственно на базе угольных разрезов. Подобный шаг позволит минимизировать железнодорожные перевозки топлива и существенно снизить расходы компаний на логистику, которая сейчас отнимает большую часть их выручки. В детсадах сократят зарубежные книги в пользу Пушкина. Программу расширят также за счет произведений народов России, а долю современной зарубежной литературы сократят, сообщает Росбалт со ссылкой на советника президента Елену Ямпольскую. По ее оценке, действующий список содержит много иностранных книг, не всегда соответствующих традиционным ценностям. Нововведение обеспечит знакомство всех дошкольников с ключевыми отечественными авторами, в первую очередь с Александром Сергеевичем Пушкиным, независимо от региона проживания. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Виктор Королев, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», «Чепик», «Холла» и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол, возрастное ограничение 12+.

Опять в кичман меня непруха привела, и воронок меня везет, а не трамвай.

я ее бы почитал. Стоит в глазах она, холодная, как лед, кусочек неба и на

Лесоповал и первый солист группы Сергей Коржуков в начале часа на радио «Шансон». В студии Юлия Степанова, 16.07 в столице. Дорогие радиослушатели, без вас не то что год за два, а час за три идет. И вот мы с вами снова встретились. Я к вам не без подарка, а с мимозами. Максим Апрель и Светлана Тернова далее в эфире.

0: Реклама.
1: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод. Бензин или дизель. Оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. JackCar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
2: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
3: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
4: Представьте, белоснежные пляжи, Средиземное море и солнце. Морской лайнер «Астория Гранде» открывает новое направление круизов в Албанию. Древние замки, богатая культура, завораживающие пейзажи и гастрономическая сказка. Отдых, о котором вы еще долго будете вспоминать. Бронируйте круизы в Албанию на astoriagrande.com.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва. 103.0 FM. Санкт-Петербург. 104.4 FM.

0: скажите же, ноги сами в пляс идут. И вот именно такие самые динамичные танцевальные хиты будут звучать на все народные танцплощадки. Эх, разгуляй, вы сможете подпеть любимым артистам, потанцевать, если окажетесь на танцполе. Эх, разгуляй. Встречаемся 14 ноября в столичной Лайф-арене. Подробности и билеты все на сайте radioshanson.ru. Будем ждать зрителей старше 12 лет с нетерпением. Что касается нашего радиоэфира, скоро у нас участницы «Эх, разгуляй» группы «Воровайки». Еще раньше одна из самых лучших песен о родине. Ее написал и спел Сергей Трофимов. Ну и не с горами программа «Дави на газ» и ее ведущий Дмитрий Малыгин с мечтами о красивых автомобилях.
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
2: В Калая Марья Поэт требуется водитель категории «Б» на микроавтобус для перевозки пассажиров и грузов. Зарплата от 100 тысяч рублей. Анкету для трудоустройства можно скачать и заполнить на официальном сайте или в офисе компании. Телефон 921-768-04.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Покажите мне человека, который не мечтает о красивой жизни и в том числе автомобильной. Аналитики изучили автопарк сотен тысяч автовладельцев и выяснили, что эпицентр автомобильного премиума находится вовсе не на Патриарших прудах, как принято думать, а в Калининградской области. Там на люксовых автомобилях передвигается каждый пятый водитель. Но есть нюанс. 95% этого роскошного автопарка составляют немецкие автомобили со средним возрастом в 26 лет. Все это легко объясняется близостью региона к Европе и временами льготных ставок на растаможку. В целом, по стране средний возраст премиум-сегмента остановился на отметке в 17 лет. Возглавляют тройку народных любимчиков Mercedes E-класса, Lexus RX и Audi A6. Аналитикам даже удалось составить портрет типичного любителя пожилой роскоши. Это аккуратный 42-летний мужчина с большим стажем вождения, который, кроме всего прочего, очень любит быть заметным. В подтверждение этого стоит отметить, что каждая четвертая машина в сегменте украшена красивыми номерами с различными комбинациями цифр и букв. Это самая статусная автоновость дня. С вами Давиногаз и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: будете смотреть, слушать и получать удовольствие. Надеюсь, никто под не будет, если только в море. С 24 по 30 октября в Турции на берегу Средиземного моря состоится душевная встреча поклонников шансона и звезд жанра. Для вас выступят Михаил Шуфутинский, Алексей Брянцев, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Евгений Григорьев, Евгений Кемеровский, что споет нам сейчас. Все подробности есть на сайте radioshanson.ru. Для лиц старше 12 лет присоединяйтесь.
1: Горько вспыхнет густо ревет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
2: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните +125. Звонки по России бесплатные. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше

0: сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Сегодня при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский, Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 9 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Тома.

0: здравствуй, это я. Что опять повреждения на трассе, что реле там с ячейкой шалят. Все равно буду ждать, я согласен начинать каждый вечер с нуля. 07, здравствуйте, повторите снова. Не могу дождаться, жду дыханья затая. До меня, конечно, я, да я, конечно, дома. Вызываю, отвечайте, здравствуй, это я.
1: Надеюсь, реле с ячейками не помешают нашему общению в вечернем шоу «Городские встречи». В 17 часов к нашей компании присоединится Роман Шахов. Но до этого непременно загляните на наши страницы в интернете. Там совершенно чудесная и трогательная детская фотография Владимира Семеновича Высоцкого. Ну, о том, что молодость скоротечна, к сожалению, напомнит нам Любовь Успенская. С вами я, остаюсь я, Юлия Степанова. 16:50, время столичное. Всем добрый вечер.
2: От тебя убежала молодость, от меня улетели сны. На душе моей снова холодно, на губах горький вкус бусины. Горько тает любовь безответная,

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эхо Разгуляй» осталось 30 дней. 17 часов в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. В России расширили перечень стратегически значимых лекарственных средств. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, приоритет при госзакупках получили новые отечественные препараты для лечения сахарного диабета, онкологии и острого инфаркта миокарда. Глава правительства подчеркнул, что российские медикаменты должны быть в равной степени доступны жителям как мегаполисов, так и небольших населенных пунктов. Расширение списка направлено на увеличение доли отечественной продукции на внутреннем рынке и снижение зависимости здравоохранения от зарубежных поставок. Российские школы получили право самостоятельно вводить уроки по управлению беспилотниками. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство просвещения, отдельного обязательного предмета по изучению дронов в федеральных образовательных программах нет. Однако учебные заведения могут включать это направление в программу по собственному решению. Точные данные о количестве часов и классах для преподавания новой дисциплины пока отсутствуют. Единственное жилье должника в России могут законно изъять и продать в счет долга. Об этом напомнил председатель профильного комитета Госдумы Борис Чернышов. Основанием для этого является долг по ипотечному кредиту. При нем банк имеет полное право забрать недвижимость. Кроме того, суд может принять решение о продаже квартиры в рамках банкротства, если площадь жилья существенно превышает социальные нормы. В таком случае государство обязано предоставить человеку другое пригодное помещение. Российская молодежь стала ключевым потребителем услуг микрофинансовых организаций. Как сообщает газета «РУ», на клиентов в возрасте до 34 лет пришлось около 60% всех оформленных краткосрочных займов. Большинство граждан запрашивали небольшие суммы в пределах 10 тысяч рублей и планировали вернуть долг в течение одного месяца. Курс доллара на сегодня 83 рубля 95 копеек, евро 93,92, юань стоит 12 рублей и 54 копейки. По данным Яндекс.Погода, сейчас в Москве плюс 9, завтра ожидается до плюс 16. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.

0: Этой песне подпевает обращенный вновь и давний жанровый знаток Михаил Круг только что здесь. Друзья, 17:06 московское время. Вы слушаете и смотрите «Городские встречи» в студии Роман Шахов.
1: Продолжает удивлять нас поэтическими выходами.
0: Ладно.
1: И Юлия Степанова. Добрый вечер вам, дорогие радиослушатели.
0: Удивляет нас не только замечательная жанровая подборка от нашей дорогой музыкальной редакции, но и новости, которые приходят. Вот мы все что-то обсуждаем, где-то спорим, дискутируем, и сегодня, наверное, что-то похожее у нас произойдет.
1: Да.
0: Ну, девочки в большинстве стран получают более высокие оценки и чаще, чем мальчики, заканчивают высокие высшие учебные заведения. Одно из возможных объяснений разрыва такого различия в отношении подростков к учебе, об этом сообщают данные одного из исследований.
1: Специалисты проанализировали международные данные за 2012-2018 годы. В выборку вошли около 750 тысяч подростков в возрасте от 15 лет из 61 страны. Помимо знаний по математике, чтению и естественным наукам, исследователи изучали их взгляды и отношение к учебе в зависимости от того, мальчик ты или девочка.
0: Ой, какие оценки получали во время учебы? Вы сами работали или мотивации родителей?
1: Родители могут мотивировать, если захотят.
0: Помогли ли отличные аттестаты в жизни?
1: Да, вот такие вопросы сегодня к вам, дорогие радиослушатели. Плюс 7-909-955-1030 неизменно наш номер. Не забывайте о подписи. Ну и о том, что если удобнее написать на сайте Радио Шансон, то там есть ссылка для ваших сообщений.
2: Осеннюю слезой разбиваясь, плакал дождь. И тучи прижимались к земле.

0: радио «Шансон» реклама.
1: В новом «Джакта 9 Урбан Плюс» все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений, многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ и, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то «Джак». Подробности на jackcar.ru.
2: Скорость, повороты, резкое торможение, мокрая дорога, лед и снег. Во всех этих ситуациях от шин зависит очень многое. В «Дави на газ» поговорим об испытаниях и технологиях, которые помогают шинам справляться с самыми разными условиями. От гоночной трассы до заснеженной дороги. А перед холодным сезоном особенно актуальны зимние шины «Йокохама». Премиальные шины от японского производителя. Ваш ключ к безопасным поездкам по заснеженным дорогам и льду. Вселенная «Йокохама». С 12 по 16 октября. Октября в «Дави на газ» на радио «Шансон». 18+.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Анатолий Полотно и Федя Карманов только что в эфире радио «Шансон». Дорогие люди, наши любимые слушатели «Шансона», это снова городские встречи, да, вам не кажется, и мы вас не только приветствуем, но и призываем пообщаться. Есть тема, какие оценки вы получали во время учебы, спрашиваем, сами работали над этими оценками, над высокими оценками, или только с учетом мотивации от родителей, помогали ли или помогают ли эти отличные аттестаты в жизни?
1: Мы отталкивались от того, что по данным исследований девочки в большинстве стран получают более высокие оценки и чаще, чем мальчики, заканчивают вузы. А мальчишки, они, значит, больше склонны, видимо, к экспериментам и к выборочности, что ли, мол, это мне надо, это мне не надо. Ну и менее усидчивые, наверное. Пишет нам Наташа по поводу оценок. Там главную роль играл ремень от мамы. А даже позже все равно я о нем помнила. Училась, конечно же, хорошо, со стимулом, не поспоришь. Хотя я и без этого благодаря генам не была двоечницей. Уж слишком хорошая кровь и наследственность. С любовью, ваша Наташа.
0: Спасибо, спасибо. Выяснилось в исследовании, что почти во всех странах мальчики реже соглашались с утверждением, что стараться в школе важно. То есть изначально, понимаешь, зачем? Это не важно.
1: Ну, я не знаю. Я, конечно, вам, исследователи работали, безусловно, но я, в общем, довольно скептически к этому, наверное, отношусь, потому что, мне кажется, от пола это не зависит. И девчонки иной раз бывают такими хулиганками. Я сама себе примеры. Вот есть у меня и перед глазами примеры. Поговорим попозже.

0: Радиошансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
5: Ремешочек, ремень.

0: С нами Питер, Новгород, Анапа и Париж. Все слушают радио «Шансон». Дорогие друзья, городские встречи продолжаются. И мы, тоже продолжая их, смотрим на те сообщения, которые приходят из разных городов нашей планеты.
1: Угу. Сообщение от Дмитрия из Израиля, нашего постоянного друга уже нашего шоу «Городские встречи». «Я учился в школе хорошо. Были в аттестате и пятерки, и четверки, и даже несколько троек. Закончил институт, стал экономистом. По специальности работал только, когда заканчивал институт. 2 года отработал бухгалтером. Был период, преподавал экономику в колледже. А потом уже работал не по специальности. Не работал по специальности из-за низкой зарплаты. А уехав в Израиль, тоже не работаю по специальности. Очень сложно было подтвердить диплом и найти хорошую работу. Как-то так поделился с нами Дмитрий.
0: Спасибо, большой вам привет. Далее Константин из Луганска на связи. Привет, любимая радио «Шансон». Школа, ох, как это было давно. Учился на 5,4 без ремня и стимуляции от родителей. Потом закончил колледж и еще позже заочный институт. И совсем не жалею об этом. Сейчас в свои 40 со средним плюсом образование и опыт очень помогают в работе. Ну, помогают, хорошо.
1: Ну, вам... значит, хорошо, так ровненько, все правильно сложилось в жизни, да, Константин?
0: Как у вас сложилось, благодаря аттестату или вопреки, расскажите.

0: погулять, какие-то секции.
1: Более экспрессивные.
0: Да. Ну, у нас действительно так. Я учился, у нас девчонки действительно получали оценки в среднем лучше, чем ребята. Вот это я точно знаю. У меня соседка училась превосходно. Угу. Танечка Дунаева. Угу. Замечательно. А я вот учился не так.
1: Сидишь теперь у городских встреч.
2: Радио Шансон. Реклама. У каждого свой характер и свои привычки. Даже автомобиль выбираем под себя. А какой кроссовер подойдет именно?

0: Havail Dargo. Выбирайте Havail под себя, под свой характер, свой ритм и свои планы. Подробнее на havail.ru или в дилерских центрах Havail City. Лидер по продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник IAS Radar. ООО «Автостат».
1: Привет, я Леша. А с кредиткой Т-банка я Алексей. Мастер жить выгодней. Трачу 10 тысяч рублей и получаю 3 тысячи обратно.
2: Оформи бесплатную кредитку Т-банка, потрать 10 тысяч рублей в первый месяц, и мы вернем 3 тысячи.
1: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Сроки акции бесплатное обслуживание по карте Платинум октябрь-ноябрь 2026 с 14 октября по 22 ноября этого года. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитная карта. Кредитная карта Платинум.
4: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
6: Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Алегрупп».
7: Отдых, выходные.
8: И тут появляется...
9: Следственный комитет!
10: Следствие зашло.
9: Как?
8: Так.
10: Без стука.
8: Ты кто?
9: Спокойно.
11: Это все очень важно для расследования.
10: Скамейка запасных.
12: Ты агент под прикрытием.
13: По особо интересным делам.
10: Новой серии.
8: Ого!
10: А ты видела?
12: Нет.
8: Ну тогда иди и смотри.
10: В четверг, 18:10.
12: Ты бы как это назвал?
10: Вечерний детектив.
8: Где?
10: На канале ТВ-центр.
12: Хорошо, товарищ майор.
10: Возрастное ограничение 16+.
5: Продлите ваше лето на фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 октября. Специальное предложение для всех, кто не нашел компанию, но очень хочет попасть на «Бархатный шансон». Бронируйте путевки на сайте festival.radioshanson.ru и отправляйтесь на «Бархатный шансон» по суперцене. 199 тысяч рублей за одноместный номер. Спешите забронировать. Номеров осталось немного. «Бархатный шансон» ждет вас. Для лиц старше 12 лет.
0: Радио «Шансон» представляет.
14: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
5: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
15: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

0: дуэт Аленушки Петровской и Ваенги Елены. Дорогие друзья, 17:49 в Москве. Вы слушаете и смотрите «Городские встречи». Мы рассматриваем с интересом ваши сообщения.
1: Добрый вечер, радио «Шансон». Я окончила среднюю школу хорошо. 4 четверки, остальные 5. Мне сначала помог старший брат, а потом сама училась с удовольствием. А после легко поступила в медучилище. Мальчишки учились слабее девчонок. Наталья из села Паньшина пишет нам.
0: Спасибо. Далее, здравствуйте. Вот мне золотой аттестат реально помог. Из 4 экзаменов в школу милиции я сдавал 2. Ну, а дальше по жизни сидишь в кругу друзей, и кто в курсе, в СУИ упоминает про это, отношение не знающих сразу меняется. Да как же так, ты ведь обычный и простой, оказывается, золотой медалист. Люди по-другому начинают на тебя смотреть, Дмитрий из Красноярска.
1: Как будто нимб над головой.
0: Но мне лично комфортно общаться с просто умными людьми, которые, независимо от своего аттестата, здраво мыслят. Вывод: быть отличником не значит быть мудрым.
1: Нет, ну да, здравомыслие, это, знаешь, Ром, большая редкость, я тебе доложу.
0: Да?
1: Михалыч пишет нам: двойки, тройки и колы, все приятели мои. Добрый вечер.
0: Ой, добрый вечер, Михалыч. Один из лозунгов моего детства.

0: слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Добавьте ярких красок в свою осень. Приходите за ювелирными украшениями на любой, даже самый искушенный вкус, в салон «Золото». Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товаров в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Тало Мали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено. А также осенние удобрения, газонную траву и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки. Магазин «Спектр Садовый рай» работает ежедневно с 10 до 18 часов на Антиканина 3, вход со двора. Сезон дачи походов в лес за дарами природы остался позади, и самое время позаботиться о себе и своих глазах. Сделать это с выгодой поможет профессиональная оптика в Эль-Маркете. Весь октябрь в оптике действует специальное предложение для пенсионеров. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBJR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBJR. Профессиональная оптика, изготовление очков в кратчайшие сроки, линзы, оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика Эль-Маркет, Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду помещения под офисную деятельность кабинеты по 14, 18 и 36 квадратных метра. Имеются кабинеты с водопроводом, под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж, под имиджевые услуги. Работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-32-21, а также по номеру 70426, код города 814-59. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Добавьте ярких красок в свою осень. Ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне «Золото». А также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Керчи, 18 часов.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день, с новостями у микрофона Даниил Бриллиантов. В Карелии увеличили лимиты топлива. На всех АЗС «Роснефть» в республике водители теперь могут заправить 92-й бензин в объеме до 50 литров. Об этом накануне сообщил глава Карелии. Он пояснил, что такое решение приняли по итогам договоренности правительства Карелии, регионального штаба и компании «Роснефть». Это станет очередным шагом в совместной работе по нормализации поставок топлива для жителей республики, подчеркнул глава Карелии. При этом помимо 92-го бензина на отдельных АЗС в Ледмозере, Качкаме, Пушном, Кандапоге, Питкерянте и Рускеала увеличены лимиты на 95-й бензин. Депутаты Костомукши нового созыва впервые проведут заседание. 15 октября состоится первая сессия Совета Костомукшского округа 5-го созыва. На повестке ряд важных, в том числе организационных вопросов. Необходимо будет выбрать председателя и заместителя председателя Совета, сформировать постоянные депутатские комиссии. Кроме того, городской парламент обсудит положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства и план приватизации муниципального имущества на будущий год. В республике определили кадастровую стоимость всех земельных участков. Минимущество Карелии выпустило соответствующий приказ. Документ от 29 сентября утвердит результаты определения кадастровой стоимости всех земельных участков на территории региона. Теперь в документе также прописаны средние значения удельных показателей кадастровой стоимости и средние взвешенные по площади значения удельных показателей для кадастровых кварталов, населенных пунктов, муниципальных районов. Приказ вступит в силу 9 ноября. Он размещен на официальном интернет-портале республики и на сайте Минимущества Карелии. На пилораме потушили пожар. Сообщение о возгорании поступило 13 октября. На пилораме на шоссе Горняков в районе дома номер 151 пожар вспыхнул в 16:01. Прибывшие расчеты через 13 минут локализовали огонь. В ликвидации участвовали 15 человек и 3 единицы техники. Пострадавших нет, причины пожара выясняются. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников в Костомукше. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, дом 12. Телефон – плюс 7 995 554 74 18. Сегодня в Костомукше пасмурно, в течение дня дождь. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха от плюс 5 до плюс 8 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю всем хорошего дня.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: после бокала будем говорить и что-то позитивное для вас творить. Огромное спасибо Ирине Круг. В столице 18.06. Это радио «Шансон». Здесь шоу «Городские встречи». Роман Шахов.
1: Юлия Степанова. Добрый вечер вам, дорогие наши.
0: Ой, друзья, девочки в большинстве стран получают более высокие оценки и чаще, чем мальчики, заканчивают высшие учебные заведения. Одно из возможных объяснений этого разрыва – различия в отношении подростков к учебе. Об этом сообщают данные одного из исследований. И вот как раз сегодня мы вас спрашиваем, какие оценки вы получали во время учебы, сами работали над этим или с помощью родителей, может быть, преподавателей, помогли ли отличные аттестаты в жизни впоследствии?
1: Да. Сообщение от Дмитрия с правого берега матушки реки Волги. Добрый вечер. Учился я не сказать, что совсем плохо, но твердые три. Это всегда. В школе изучал иностранный язык, немецкий, так, кроме бутерброда, ничего не знаю. У меня дед был немец, и мне всегда делал домашние задания, но разговорный немецкий очень отличается от того, что преподают в школе, и поэтому у меня по немецкому была твердая тройка. В принципе, все правильно, ну, не литературные, что ли. Вот в лицее уже в дипломе 4, сам не знаю почему. А пригодилась ли мне школа, то с уверенностью могу сказать, что да, дальнейшее образование не пригодилось. По специальности я слесарь по ремонту и эксплуатации газового оборудования и газосварщик, так этим только дома балуюсь, а на работу с такой специальностью нужно ехать на север, а я не хочу.
0: Спасибо вам. Далее, друзья, песня, которую в караоке поет Крош из Смешариков.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
2: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. «Эстравел». Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
3: Премьера на РЕН-ТВ. Невыполнимые задания и один отряд, который делает невозможное. Реальные спецоперации. Реальная работа. Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: континент в жанровой песне. Игорь Слуцкий только что здесь на шансоне. Друзья, городские встречи продолжаются, и мы переходим к вашим сообщениям, которые приходят по теме.
1: Я напомню, кстати, сразу номер, давненько нам не говори, плюс 7-909-955-103-0. Пишите нам о том, какие оценки получали в школе, что или кто вас мотивировал к учебе, кто лучше учился, девчонки или мальчишки. На сайте radioshanson.ru также можно оставить сообщение. Николай Шунков из Читы, наш верный друг. В Чите сегодня случился первый снег, и я экстренно переобул машину в зимнюю резину во избежание неприятностей. Слушай, ну какой правильный человек.
0: Отлично, вот, да.
1: Да, с первого по середину седьмого класса в 26-й школе я учился хорошо. Оценки ниже четверки приносил редко. Однако токсичная атмосфера в моем классе и в учебном... То есть у вас уже, вы застали уже токсичную атмосферу. Угу. Мы просто не знали, что так это называется. И в учебном заведении в целом негативно сказалось на моей успеваемости к седьмому классу. Моя учеба начала падать, как биржевые акции, вниз до двоек. Ситуацию спас переход в другую школу под номером 52. Произошла перезагрузка мозга и сознания. Моя учеба снова начала зашкаливать вверх. И так я дошел до золотой медали. Ух ты! И все было не зря. Переживания и поддержка родителей, слезы и позитивные моменты, долгая упорная подготовка к экзаменам дали свои плоды в жизни. Я смог найти себе применение на родной земле. Кстати, в 26-й школе учился известный шансонье Игорь Киберев. Он наш читинский земляк. Вот такое содержательное послание от Николая.

0: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолай». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Юрий Барабаш только что на радио «Шансон». Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите «Городские встречи». Мы рассматриваем интересное, лаконичное, очень емкое сообщение от Владимира. Добрый вечер. Да. Мне ставили оценки только, чтобы уроки не срывал.
1: Вы, наверное, были изобретательным учеником, Владимир. Поделитесь.
0: Для тех, кто сейчас в школе, научите гуру, что делать.
1: Чтобы, значит, ставили оценки, чтобы уроки...
0: Как достичь этого уровня хулиганского просвещения?
1: Слушай, у меня старшая внучка-то 12 лет от роду, она же сорвала один раз урок, но она в кармане принесла в школу хомяка свой. Ну, все.
0: Ладно, ждем сообщения от Владимира. Алена Столярова на связи. Добрый вечер. Моими любимыми предметами были химия, биология, география, геометрия. Училась в городе Жесказган в первой школе. Огромный привет родной школе. По геометрии хотела сдать экзамен, но так как была одна из всех одноклассников, то учительница сказала, что из-за одной меня не будет готовить билеты. Грустно до сих пор. Ну вот, слушайте, да.
1: Коротенькая от Сергея. Школу закончил с твердой тройкой. По физре 5. Военное и летное училище. На ГОСах 1/4, остальные 5. Вот так нашел себя в профессии наш слушатель Сергей.
0: Что думаете вы по теме? Пишите.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Покажите мне человека, который не мечтает о красивой жизни и в том числе автомобильной. Аналитики изучили автопарк сотен тысяч автовладельцев и выяснили, что эпицентр автомобильного премиума находится вовсе не на Патриарших прудах, как принято думать, а в Калининградской области. Там на люксовых автомобилях передвигается каждый пятый водитель. Но есть нюанс. 95% этого роскошного автопарка составляют немецкие автомобили со средним возрастом в 26 лет. Все это легко объясняется близостью региона к Европе и временами льготных ставок на растаможку. В целом, по стране средний возраст премиум-сегмента остановился на отметке в 17 лет. Возглавляют тройку народных любимчиков Mercedes E-класса, Lexus RX и Audi A6. Аналитикам даже удалось составить портрет типичного любителя пожилой роскоши. Это аккуратный 42-летний мужчина с большим стажем вождения, который, кроме всего прочего, очень любит быть заметным. В подтверждение этого стоит отметить, что каждая четвертая машина в сегменте украшена красивыми номерами с различными комбинациями цифр и букв. Это самая статусная автоновость дня. С вами «Давиногаз» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: хороший, то все трудное станет проще, действительно, в школе.
1: Так ли было у Алексея? Лучше. Почитаем. Здравствуйте. В школе учился хорошо. По окончанию 11 классов было 2 тройки. Уроки не учил класса 7-го. Запоминал на уроках. Школа в целом помогла. Считаю, что она меня слепила тем, кто я сейчас. Да и в целом только воспоминания позитивные. Друзья, все со школы дружим уже 20 лет. Нас компания из 5 человек...
0: Тут непонятное слово.
1: Да, и плюс-минус один, плюс-минус один год. Спасибо.
0: Это Т9, да, понятно. Плюс 7-909-955-1030. Вот такие циферки для ваших сообщений. Можно оставить послание нам на сайте radioshanson.ru. Там есть ссылочка для ваших посланий. Рассуждаем о том, спрашиваем вас, как вы учились в школе, и кто, по-вашему, усерднее, девчонки или мальчишки, все-таки подходит к учебе.
2: Городские встречи на радио Шансон.
3: На радио Шансон реклама.
4: Привет, я Леша. А с кредиткой Т-банка я Алексей. Мастер жить выгодней. Трачу 10 тысяч рублей и получаю 3 тысячи обратно.
5: Оформи бесплатную кредитку Т-банка, потрать 10 тысяч рублей первый месяц, и мы вернем 3 тысячи.
4: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты. Т-банк.
6: Сроки акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Октябрь-ноябрь 2026. С 14 октября по 22 ноября этого года. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитная карта Платинум.
8: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
9: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
11: Лебяжье озеро, Петькина речка, Скифская деревня и еще сотни мест в Крыму, где рыба сама просится в руки. Премьера «Рыболовная карта Крыма» сегодня в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
12: Радио «Шансон» представляет.
13: Если вы проснулись в 5-звездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
14: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
15: Jack Motors. Автомобильный партнер фестиваля «Бархатный шансон 2026». Пикапы Т9 и Т8 Pro, минивэн РФ8 и другие модели ждут вас на jackcar.ru. Jack. Автомобили для любого момента вашей жизни.
16: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: иди сюда, иди.
1: Александр Новиков только что в эфире осеннего шансона. И далее, дорогие друзья, немного напомню вам, о чем мы говорим здесь, если вдруг вы заслушались музыкой и отвлеклись. Какие оценки получали во время учебы? Сами работали над хорошими оценками или требовалась мотивация от родителей? И помогли ли отличные аттестаты в жизни?
2: Причем при слове мотивации почему-то у всех, ну, нам в мысленном взоре появляется ремень.
1: Или какие-то, может быть, резкие слова.
2: Ну, или...
1: Что больнее порой.
2: Наказание в виде лишения каких-то благ детских.
1: Выяснилось, что почти во всех странах мальчики реже соглашались с утверждением, что стараться в школе важно. Ответы подростков соответствовали их индивидуальным учебным результатам, особенно в чтении. Чем заметнее различались взгляды мальчиков и девочек на важность усердия, тем слабее в среднем были относительные академические результаты мальчиков, и тем реже они продолжали обучение в вузах.
2: Ну вот, кстати говоря, по мнению исследователей, на эти различия могут влиять гендерные стереотипы. Таланты, выдающиеся способности, все-таки чаще ассоциируют с мальчиками, а девочек, наоборот, чаще связывают с прилежанием, усердием, какой-то так спокойствием, дисциплиной и прочим. Так ли это? Как было у вас в школе? Напишите нам.
3: Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми, не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня, не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя, извини, просто я устал. Не кричи, не тревожь меня, не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя, извини, просто я устал.

пойми, не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня, не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя, извини, просто я устал. Не кричи, не тревожь меня, не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя, извини, просто я устал.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 30 дней. 7 вечера в Москве. В студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Средства пенсионных фондов и другие долгосрочные сбережения граждан должны быть железобетонно защищены при выходе на фондовый рынок. Об этом заявил президент Владимир Путин. Глава государства подчеркнул важность обеспечения максимальной безопасности накоплений, направляемых в различные инвестиционные проекты страны. Параллельно с защитой вкладов населения власти совместно с бизнесом обсуждают новые механизмы поддержки деловой активности, включая создание отложенного налогового вычета для компаний. Не сдавшие тест на знание правил дорожного движения столичные курьеры больше не смогут принимать заказы. Как сообщает Регнум, новые требования призваны полностью устранить правовой нигилизм среди доставщиков. С сегодняшнего дня не прошедшие специальное компьютерное тестирование сотрудники автоматически переводятся в неактивный статус. По мнению автоэкспертов, подобная мера является важным шагом к наведению порядка на улицах. В будущем обязательную проверку знаний планируют распространить на всех водителей электросамокатов и электровелосипедов. Продажи антидепрессантов растут 4 года подряд. Как сообщает НСН, объемы реализации данных лекарственных средств за несколько лет увеличились более чем вдвое. Эксперты отмечают, что текущая динамика свидетельствует о постепенном приближении российского рынка к показателям развитых стран, где культура потребления таких препаратов давно сформировалась. Рост востребованности медикаментов также подтверждается двукратным увеличением объемов продаж в денежном выражении. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Виктор Королев, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», «Чепик», «Холла» и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погода, сейчас в Москве +9, завтра может потеплеть до 16. Объединенная служба новостей.

0: Юрия Алмазова можно здесь понять, друзья. Ну, пусть перемены будут только к лучшему. Мы сменили один час на другой. 19.06 московское время. Это радио «Шансон», шоу «Городские встречи». Роман Шахов.
1: Юлия Степанова, добрый вечер.
0: Мы вас приветствуем и призываем, не стесняясь, писать сообщения. Дело в том, что если вдруг вы только что присоединились, спрашиваем вот о чем. Какие оценки вы получали во время учебы? Сами добивались высоких оценок или, может быть, с чьей-то помощью, родители, может быть, зауч с вами беседы проводил классный руководитель, и помогли ли отличные аттестаты в жизни?
1: Да. Кстати, сообщение от юной слушательницы радио «Шансон». «Я учусь в 5А классе, мне очень нравится», от Виктории. И вот очень много буквок И, ну, 5 класс, наверное, еще пока, да?
0: Я, кстати, вот первые двойки стал получать, по-моему, в 4 классе. И самое такое стыдное для меня по русскому языку, представляешь? Вот если по математике, я бы как-то прям...
1: Пережил, да? Ой, Рома. Ну, а я из тех, у кого были вечные 5-ки, и при этом, значит, это самое, единицы по поведению, и фотография на доске, и их презирает школа.
2: Плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

0: Реклама.
1: Продлите ваше лето на фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 октября. Специальное предложение для всех, кто не нашел компанию, но очень хочет попасть на «Бархатный шансон». Бронируйте путевки на сайте festival.radioshanson.ru и отправляйтесь на «Бархатный шансон» по суперцене. 199 тысяч рублей за одноместный номер. Спешите забронировать. Номеров осталось немного. «Бархатный шансон» ждет вас. Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Андрей Бандера только что на радио «Шансон». Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите «Городские встречи». Мы рассматриваем вместе с вами выступления артистов, которые транслируются у нас на сайте, в то время, когда мы с Юлей читаем ваши сообщения. И что сказать? Ну, действительно, по себе могу заметить, ребята в школе, ну, больше уделяли время, может быть, спортивным секциям, может быть, каким-то... желанию просто погулять. Вот таким вот
1: пацановским
0: встречам, да, может быть, каким-то записям магнитофонных там произведений, вот пластинки. Кто-то приобретал, кто-то менялся этими пластинками. В то время, когда девочки спокойно изучали темы, красиво писали и отвечали на вопросы учителям, получали высокие оценки.
1: Ну, наверное, так, потому что вот с трудом вспоминая свои школьные годы, я припоминаю, да, что мальчишки – это хулиганье, это с двойки на тройку там и так далее, то есть это прогулы уроков, а девочки – это более спокойная такая ситуация, надежная, стабильная. И если девочки были хулиганье, то это было что-то из ряда вон. У нас в классе, кстати, ну вот 2-3-то были хулиганки.
0: Ну, опять же, как-то еще даже не особо считалось хорошим тоном учиться прямо на пятерке среди мальчишек. Ну, кто-то учился, но это было скорее исключение. Вот, по крайней мере, в маленьком городе у нас так было.
1: В смысле, хорошим тоном учиться на пятерке или не учиться?
0: Нет, нет, как-то там, ну что
1: да, это... Ну да, очкарик, как-то... отличник, да, ботаник, там вот это вот все.
0: Сейчас иначе, наоборот, вот в группах, в чатах родительских такие ребята на почетном месте, какое-то упоминание их, и все тянутся, наверное, туда. А вот раньше, ну совсем иначе это было.
1: Я не знаю, как происходит мотивация. Мотивацию в виде ремня я как-то не признаю,
0: уже.
1: Не практикую. И никогда и со мной ничего подобного никто не практиковал. Но вижу, как дети растут, и меняется отношение к учебе. Например, если даже год назад вот было человеку плевать, какие там оценки, то вдруг, что называется, взялась за ум.
0: Без разговоров, да, то есть каких-то нравоучений.
1: Да, без. То есть, наверное, какое-то понимание, что ты взрослеешь, и что нужно будет поступать в вуз, все-таки приходит. Как у вас? Пишите.
2: Под

0: Радиоконсоль «Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: У вас больничный есть?
3: Да, оформили в САНИС.
2: А он точно официальный?
3: Конечно. Прием врача, анализы и официальный больничный лист по показаниям без доплат. Сразу в соцфонд и на госуслуги. САНИС МИРА 9А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

ветер затихал. Он березе песню эту напевал.

0: Александр Дюмин только что на радио «Шансон». Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите шоу «Городские встречи». Мы смотрим на сообщение, которое пришло от Натальи, и пишет она следующее. «Здравствуй, любимое радио. Школьная жизнь была насыщенной, училась неплохо, но учителя всегда говорили, что могу лучше. Школу номер 3 города Таганрога закончила хорошисткой. Вот в Таганрогский строительный техникум закончили с мужем, учились в группе 189 и двумя сыновьями. Погодки, оценки были не важны. С благодарностью вспоминаю весь преподавательский коллектив, который позволил доучиться без академических отпусков. Отдельное спасибо Любовь Спиридоновне, классному руководителю. Окончили техникум в 90-м году. Встречаемся каждые 5 лет.
1: Ох, молодцы.
0: В прошлом году не получилось собраться. Надеюсь, кто-то из группы возьмет инициативу в свои руки. В больших случаях собирала я с другими непоседами. Всем выпускникам ТСТ группы 189 и 190. Большой привет, Шансон, ты лучший радио. Наталья, спасибо.
1: Спасибо. Людмила Хромина пишет нам. Напишу про своего внука. Сейчас он уже в 10 классе. На протяжении всех лет учится только на пятерке. Никогда ничего не заставляли. В самом начале ему сказали, что учеба – это твоя зона ответственности. И, возможно, еще ему все легко дается. Он как-то не сидит день и ночь над уроками. ОГЭ сдал на отлично и получил красный аттестат. Теперь ждем ЕГЭ. Ну что, хороший, способный, талантливый.
0: Специалисты советуют показать
1: мальчик.
0: Практическую пользу, объяснить на жизненных примерах, зачем нужны школьные предметы. И тогда все будет работать. Если этого не объяснить...
1: Мы тоже говорили своим, что это ваша зона ответственности, что это ваше занятие. Это не должны родители сидеть у вас над душой и делать с вами уроки. Не работает.
0: Ну, с другой стороны, опять же, есть совет превратить рутину в игру, использовать квесты, таймеры.
1: Современные учебники, Ром, я тебе доложу, это квесты для родителей, для бабушек и дедушек. Потому да. что, ну, не знаю, я... Мне дети сначала должны были объяснить, чего в принципе хотят в этом домашнем задании? Вообще, что это за книга такая с картинками? Нелогичная, непонятно ничего. И я не понимаю, чего от меня хотят. Вот читаю задание.
0: Они тебе объясняют, потом ты помогаешь им делать.
1: Да, именно так.
0: Ну, слушайте, и тебе хорошо, и детям тоже.
1: Ну, я не знаю, насколько это хорошо, но не просто сейчас современным детям учиться. Я вот все подумываю как-нибудь из... Раздобыть старенькие свои учебники, может быть, с ними им да. будет понятнее.
0: Ну, может быть. Пишите вы по теме, друзья. Плюс 7-909-955-1030. Какие оценки получали во время учебы? Вы сами работали или мотивировал кто-то? Помогли ли отличные аттестаты в жизни? Может быть, не смутили не самые отличные аттестаты? Расскажите об этом тоже.
2: Я тебя ревную к этим дням, к этим серым дням, что мы не вместе, к этим светофорам и огням, по дороге к будущей невесте. Ты меня прости, осталась боль. Ну давай залечим эти раны. Я блуждал, но рядом был с тобой.

брать взаймы. Не вернешь, и значит не проститься. Я устал от этой полутьмы. Значит, есть причина возвратиться.

0: это чувство обожаем, с этим чувством продолжаем. Рада рай только что здесь в эфире «Городские встречи». Друзья, мы продолжаем читать сообщения, которые приходят по теме.
1: Про учебу говорим сегодня. Николай Шунков из Читы пишет в продолжение темы. Помимо учебников и тетрадей у меня, как и у всех, были увлечения и хобби. Ну что это, как у всех? Может, у всех не было. Ладно, спорт обязателен был. Я занимался как боевыми видами искусств, так и тяжелой атлетикой. Занятиями на тренажерах. Кроме того, я с первого класса был меломаном. Записывал музыку на кассеты и крутил то дома, то у родителей в «Жигулях» или в огороде. А еще я увлекался радио и телевидением, изучал технику. Папа всегда меня поддерживал. И, конечно, учился водить машину. В общем, тратить время на компании с сигаретой и алкоголем в подворотнях было некогда. Спасибо родителям за это. Николай Шунков из Читы. Угу. Вы знаете, Николай, я закончила школу с двумя четверками, остальные пятерки. И с удовольствием проводила время в подворотнях. Ну, вот в компаниях, чтобы да. парни с гитарой, чтобы угу. вот это вот все.
0: Просто у тебя было все по расписанию, да?
1: И всерьез занималась музыкой, кстати говоря. Я же поступала в консерваторию на фортепиано и... Это потом меня свернуло с пути истинного в сторону театра. Так что, Николай, по-всякому бывает. Но вы молодец, молодец.
0: Что бывает у вас, друзья? Есть еще время, вы еще успеете написать. Плюс 7-909-955-1030. Какие оценки получали вы во время учебы? Сами работали или мотивация подворотни или заучим? Тут расскажите свой случай. Расскажите свой случай. И помогли ли аттестаты хорошие или не очень хорошие в жизни?

0: уникальный «Хавейл Дарго». Выбирайте «Хавейл» под себя, под свой характер, свой ритм и свои планы. Подробнее на «Хавейл.ру» или в дилерских центрах «Хавейл Сити». Лидер по продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник IAS Radar. ООО «Автостат».
1: Скорость, повороты, резкое торможение, мокрая дорога, лед и снег. Во всех этих ситуациях от шин зависит очень многое. В «Дави на газ» поговорим об испытаниях и технологиях, которые помогают шинам справляться с самыми разными условиями. От гоночной трассы до заснеженной дороги. А перед холодным сезоном особенно актуальны зимние шины «Йокохама». Премиальные шины от японского производителя. Ваш ключ к безопасным поездкам по заснеженным дорогам и льду. Вселенная «Йокохама». С 12 по 16 октября. Октября в «Дави на газ» на радио «Шансон». 18+.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
5: «Эх, разгуляй».
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: девочки смех.
1: Дай, дай, радио шансон. Шансон.
2: Радио шансон. Вместе с начала века.
1: Радио шансон.
3: Москва 103.0 FM.
4: Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Украсить наш эфир всегда готов. Евгений Кемеровский только что здесь. Друзья, ну и не забывайте, не только Евгений, но и многие другие потрясающие музыканты примут участие в нашем танцевальном марафоне. Наша всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй» все ближе и ближе. 14 ноября, Лайф-арена, Москва. Это настоящий праздник жанра.
1: Да, но сначала Евгений съездит еще и на бархатный шансон с 24 по 30 октября. Если есть такая возможность, присоединяйтесь. По теме пишет нам Лев из Сургута. Здравствуйте, я учусь в 8 Б, и мне трудно дается химия. И правда, девочки лучше учатся, чем мальчики. Вот.
0: Ну вот, кстати, надо сказать, что в техникуме и вообще потом уже как-то это выравнивается. То есть ребята, видимо, понимают определенную мотивацию от жизни, что надо получать профессию. А здесь уже вот как-то...
1: Ну, до мальчиков доходит, конечно,
0: но
1: позднее.
0: И тогда вот не в школе, но уже там ребята нагоняют. А у девчонок как-то, может быть, после того, как они в школе все выдали, вот эти вот оценки на 4-5, уже, наверное...
1: Уже замуж пора, да?
0: Может быть, замуж пора. Может быть, как-то подустали от того, что необходимо. Родители там давили, что давай-давай оценки, давай-давай пятерки.
1: Ну, не знаю, нет, наверное, таких железных правил для всех. Есть и девчонки очень-очень умненькие, очень целеустремленные, которые учатся. Ну, другой вопрос, приносит ли это им счастье, это надо у них спросить. Их с нами сегодня нет.
0: Друзья, что принесет следующая неделя? У нас, знаете, будет пауза. Мы сфокусируемся на внеэфирных рабочих вопросах, ну а потом вернемся к вам. Что касается девчонок, в следующем часе наш гений речистой красоты Рита Виноградова, вот она появится, что-то тоже интересное расскажет. Мы же откланиваемся, желаю вам приятного вечера. Роман Шахов.
1: Юлия Степанова. Радио «Шансон». Всего вам самого доброго. Спасибо огромное всем, кто принял участие в вечернем шоу «Городские встречи». Тамара Кутидзе продолжает наш эфир. Участница «Бархатного шансона» и «Эх, разгуляя» тоже. Спасибо вам за вечер.

0: Радио-шансон «Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел-Авто».
3: Выдачу льготных автокредитов приостановили. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. На границе с Китаем модернизировали пункт пропуска пограничный в Приморском крае. Это крупнейший погранпереход в регионе. Через него идет большая часть автомобильных грузоперевозок. Количество полос движения увеличили с 8 до 22. Это позволит пропускать до 1300 машин в сутки. Кроме того, построили 25 новых зданий и 30 сооружений. На очереди внедрение интеллектуального пункта пропуска, который сократит время прохождения границы. Выдачу льготных автокредитов приостановили. В Минпромторге заявили, что программа выбрала бюджет этого года и все планы выполнены. Льготная программа помогла обновить машину 123 тысячам семей. Господдержка распространяется на семьи с детьми, врачей, учителей и людей с инвалидностью. Еще почти 55 тысяч машин взяли в льготный лизинг. Полностью поддержку не отменили. После Нового года льготные кредиты вернутся, но точные сроки раскроют позднее. Проезд по московскому скоростному диаметру подорожает. С 16 октября цена проезда по участку вырастет с 19 до 25 рублей. Платный проезд останется только по будням в часы пик с 7 до 11 утра и в 4 до 8 вечера. В выходные и остальное время проезд бесплатный. Изменения коснутся только местных жителей. Для транзитных автомобилей с номерами других регионов тариф прежний – 950 рублей за весь маршрут при сквозном проезде. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел-Авто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел-Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 12 часов Костомукша.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день, с новостями у микрофона Даниил Бриллиантов. В Карелии увеличили лимиты топлива. На всех АЗС «Роснефть» в республике водители теперь могут заправить 92-й бензин в объеме до 50 литров. Об этом накануне сообщил глава Карелии. Он пояснил, что такое решение приняли по итогам договоренности правительства Карелии, регионального штаба и компании «Роснефть». Это станет очередным шагом в совместной работе по нормализации поставок топлива для жителей республики, подчеркнул глава Карелии. При этом помимо 92-го бензина на отдельных АЗС в Ледмозере, Качкане, Пушном, Кандапоге, Питкерянте и Рускеала увеличены лимиты на 95-й бензин. Депутаты Костомукши нового созыва впервые проведут заседание. 15 октября состоится первая сессия Совета Костомукшского округа 5-го созыва. На повестке ряд важных, в том числе организационных вопросов. Необходимо будет выбрать председателя и заместителя председателя Совета, сформировать постоянные депутатские комиссии. Кроме того, городской парламент обсудит положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства и план приватизации муниципального имущества на будущий год. В республике определили кадастровую стоимость всех земельных участков. Минимущество Карелии выпустило соответствующий приказ. Документ от 29 сентября утвердит результаты определения кадастровой стоимости всех земельных участков на территории региона. Теперь в документе также прописаны средние значения удельных показателей кадастровой стоимости и средние взвешенные по площади значения удельных показателей для кадастровых кварталов, населенных пунктов, муниципальных районов. Приказ вступит в силу 9 ноября. Он размещен на официальном интернет-портале республики и на сайте Минимущества Карелии. На пилораме потушили пожар. Сообщение о возгорании поступило 13 октября. На пилораме на шоссе Горняков в районе дома номер 151 пожар вспыхнул в 16:01. Прибывшие расчеты через 13 минут локализовали огонь. В ликвидации участвовали 15 человек и 3 единицы техники. Пострадавших нет, причины пожара выясняются. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников в Костомукше. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, дом 12. Телефон плюс 7 995 554 74 18. Сегодня в Костомукше пасмурно, в течение дня дождь. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха от плюс 5 до плюс 8 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю всем хорошего дня.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.

0: Отпускай меня, мама. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу с Танюхой привет. Деньги в конверте не шли. Все вынут. Но я ж на зло им вернусь, потому что ты меня ждешь.
1: А под какую культовую песню начинается мой эфир сегодня? Это «Кольчик» от Михаила Круга. С вами Рит Виноградов. А вы замечали, что четверг – это какой-то недооцененный герой нашей недели? Понедельник мы переживаем, среду гордо называем «маленькой пятницей», а четверг просто используем как трамплин к выходным. У нас даже фраза такая есть: «Ну что, завтра уже пятница?» Как будто сегодняшний день можно не считать. А ведь четверг чаще всего по статистике оказывается одним из самых загруженных дней недели. Все хотят закрыть дела до выходных, поэтому предлагаю сегодня насладиться этим вечером, прекрасным моментом вместе с радио «Шансон».

улицы взял и отвьюг укрывал, может быть, неумело. Только солнце пригрело, как вдруг ваше платье вдали прошумело. Только солнце пригрело, как вдруг ваше платье

Вот так, друзья, и у Ивана Кучина серое платье, а мы с вами знаем, даже если за окном серость, в душе всегда хочется чего-то яркого, красивого и обязательно с продолжением. Потому что женщина, она такая, сегодня может грустить у окна, а завтра уже мечтать о большой любви. И желательно, чтобы принц был не на словах, а с транспортом. Причем обычная машина, это, конечно, практично, но белая карета — это уже совсем другой уровень отношений. Тут тебе и романтика, и размах, и сразу понятно, мужчина настроен серьезно. Добавим белоснежную романтику. Виктор Королев и его белая карета.

Геннадий Жаров с песней «Гармошка». Потанцевать от души, позажигать с друзьями и провести время для себя. Для этого нужно попасть на легендарный концерт, где стираются границы между сценой и залом. Это концерт «Эх, разгуляй». Радио «Шансон» приглашает на всенародную танцплощадку 14 ноября в «Лайф-арене». Уникальная возможность быть максимально ближе к сцене, потанцевать с любимыми артистами. На сцену выйдут Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, Евгений Кемеровский, Виктор Королев, Алексей Петрухин, Евгений Григорьев, Игорь Крутой, Алекс Лим, Чепик, Холл и многие другие. Возрастное ограничение 12+.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
0: Радио «Шансон» представляет.
7: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
8: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Сергей Любавин. «Счастье в долгу у несчастья». Вот такой сюжет. А с каждым годом, кстати, начинаешь особенно ценить людей, рядом с которыми можно быть собой. Не изображать успешный успех и не делать вид, что у тебя все всегда прекрасно. Настоящий друг ведь не тот, кто скажет: «Я ж тебе говорил». Настоящий друг тот, кто сначала принесет чай, потом выслушает, а уже после этого обязательно скажет: «Я ж тебе говорил». Совсем скоро час приветов.

0: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщения в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио Шансон.
1: Для лиц старше

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.
1: Всем оптимизма и бодрости духа по возможности. Дима Казанцев приветствует вас на радиоволнах. Очень скоро расскажу что-нибудь, надеюсь, интересное. Будьте с нами.

0: От музыкальных историй к новостям. Больше половины опрошенных граждан, работающих удаленно, чувствуют потерю связи с коллегами, однако в офис готовы вернуться. 34% сотрудников, и только если получат за это определенные бонусы. Самым важным фактором для занятости в офисе назвали наличие современного и удобного рабочего места с хорошим оборудованием. Почти половина опрошенных хотели бы иметь на работе удобную кухню для встреч с коллегами. Гражданам также важна зона отдыха с диванами и креслами, где можно будет расслабиться и переключиться. А 13% респондентов желали бы общаться со штатным психологом в офисе.
1: Я, наверное, очень невезучий, потому что в жизни не везет. Или упустил счастливый случай, или прозевал свой поворот. Или упустил счастливый случай,

Хочу я страстно, чтобы избавиться от нервных мук. Но везучим быть хочу я страстно, чтобы избавиться от нервных мук. Если пью, всегда потом жалею. Просто очень хочется пожить, как все те богатые евреи, чтобы ни о чем мне не тужить.

меняться трудно, но хочу я жизнь свою менять. Точит грусть неистовый

0: упустил счастливый случай или прозевал свой поворот.
1: Или упустил счастливый случай или прозевал свой поворот.
2: Музыка очень скоро вернется. Тем временем мысли вслух. Быть независимым и самостоятельным нынче не у всех получается. Но пытаться надо, чтобы выйти из зоны комфорта и начать жить в хорошем смысле по-взрослому.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: И снова поговорим о важном. Человек запоминает наиболее прочно те факты, события и явления, которые имеют для него особенно важное значение. И наоборот, все то, что для себя малозначимо, запоминается хуже и быстрее выветривается. А вот эти способности, когда ты не запоминаешь лица или имена. Я, например, лучше запоминаю лица, нежели имена. А у вас, возможно, другие особенности памяти.

За фасадами души каждого человека скрывается художник, вокалист, дизайнер. Одним словом, творец. А теперь про внутреннее убранство нашего дома, которым мы можем заниматься без чьей-либо помощи. При самостоятельном планировании интерьера 46% предпочитают читать статьи, где люди делятся опытом и ошибками. Видеоуроки и мастер-классы смотрят 44% опрошенных, а лайфхаки по ремонту – 41%. Среди опрошенных, которые проводили ремонт, 57% говорят, что главная сложность заключается в накоплении средств.

К музыке вернемся через минуту-другую, а сейчас вот о чем. Треть опрошенных назвала инициаторами последней ссоры своих коллег, 6% — себя и только 5% — других лиц. Почти треть опрошенных винит в трудовых конфликтах начальство. Среди руководства о ссорах рассказали 37%. Каждый пятый обвинил в конфликтах подчиненных, 10% назвали инициаторами себя.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Движение – это жизнь, поэтому лежа на диване слегка подергивайте ногой. А пока вот это. Как правильно начать бегать новичкам? И кому противопоказан бег? По словам специалиста, начинающим нежелательно резко заходить в тренировки без поддержки наставника, поскольку могут возникнуть проблемы со здоровьем. Коуч объяснит технику бега и поможет адаптироваться к физическим нагрузкам. Новичкам необходимо подобрать подходящую обувь и поставить технику бега. При этом важно учитывать состояние организма, включая связку сердечно-сосудистой и дыхательной системы.

В городе нет людей, в городе нет огней, в городе нет тебя, вот уже 10 дней. Час превратился в день, день превратился в год, свет превратился в тень, и

0: В городе нет людей, в городе нет огней, в городе нет тебя, вот уже 10 дней.
1: Каждая песня — это маленькая история. Порой неожиданные вещи становятся причиной появления каких-то невероятных вещей. А мы ведь помним, самые важные вещи в жизни — далеко не вещи. Всем вдохновения, любви к жизни и запредельной мотивации.

От музыки к размышлениям. Есть мнение, что Бог говорит с человеком шепотом любви. Если он не слышит, то голосом совести. Если человек и это игнорирует, то далее подобное общение строится через рупор страданий. Шепот любви, конечно, лучше мук совести, но у каждого свой путь под хиты на любимой волне.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Кое-что любопытное сейчас расскажу. Дружба и поддержка близких людей помогают справляться с перееданием на фоне возникающих конфликтов на работе, страхов о будущем и иных стрессовых факторах. В момент перенесенного стресса люди пытаются вознаградить себя сладким, жирным или соленым. В долгосрочной перспективе это приведет к проблемам со здоровьем. Между тем, оказать помощь способна не еда, а разговор с друзьями. Исследование показало, что людей, которых поддерживали близкие в трудный момент, практически не тянет на вредную пищу.

Тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Я давно так душою не отдыхал, взял гитару, мелодию написал, и слова, как с листа, хоть строчки ложатся криво.

Тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Если свечи потухнут, есть звезда, та, которая будет гореть всегда. Это вера, надежда.

А я кое-что любопытное нашел в сети. Люди реагируют на стресс по-разному. Кто-то испытывает тревогу, есть те, кто заедают проблемы, а кто-то вспыхивает и испытывает гнев. Последнее смогли решить специалисты из университета Нагои. Выяснилось, что выражение недовольства в письменном виде значительно снижает уровень стресса и гнева. Люди быстрее успокаивались и снова становились работоспособными.

От музыкальных ритмов к мыслительным. Ситуация, когда обиды прогоняют прочь прошлые отношения, а чувства ведут себя как крабы в ведре. Казалось бы, отпусти, но натруженные клешни влюбленного ума никого и никогда не отпустят. Нужно, чтобы мысли переварили сами себя под хиты на любимой волне.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыка улетела, но обещала вернуться. Тем временем на отечественных железнодорожных переездах для безопасности пешеходов могут начать использовать глушители для беспроводных наушников. По мнению экспертов, обеспечивать безопасность людей на переездах возможно и другими средствами, не нарушая работу любых систем связи.

повязали. Лицо закрыл противогаз. Раз! А на политике сказали, что с

От музыки к мыслям вслух. Все знают о вреде курения и чрезмерного употребления алкоголя. Запретный плод сладок. Хотя если у тебя нет вредных привычек, то тебе дышится и легче живется.

0: ладони.
1: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
2: Уважаемые пассажиры, наш самолет совершает посадку в аэропорту города Казани. Температура воздуха в Казани плюс 15. Авиакомпания «Татарстан» желает вам всего хорошего. Добро пожаловать!

0: Благодарю всех за внимание. С вами был Дима Казанцев. Время, как всегда, очень быстро пролетело. Пока-пока и до скорого.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105,5 FM для лиц старше 18 лет.

нас живых еще не так мало. Поднимем.

0: Это музыкальная работа, которая никого не оставит равнодушным. Вечерняя застольная. Иосиф Кобзон, Григорий Лепс, Александр Розенбаум. Вы на волне радио Шансон. Микрофон Рита Виноградова. Еще целый час будем вместе. Давайте отпустим все заботы и, знаете что, дадим себе право на ошибку. Ведь мы не идеальны. Далее Игорь Слуцкий специально для вас.
1: Жизнь моя ошибка на ошибке.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: В суету городов и в потоки машин

только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде оставаться один, кто захочет уйти, зову сердца не внемля, но спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд

0: кто на год, кто совсем. Потому что всегда мы должны возвращаться. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых никто не бывал, на которых никто не бывал.
1: Владимир Высоцкий понимал горы по-особенному. Для него это было не просто красивое место, а проверка человека на прочность, на честность перед самим собой. В его песнях всегда чувствуется эта настоящая сильная любовь к жизни. А вообще у каждого из нас есть свои горы, свои вершины, и вовсе не обязательно уезжать куда-то далеко, чтобы их покорять. Для кого-то вершина — это большое дело, к которому шел много лет, для кого-то победа над собственными страхами, а для кого-то просто научиться жить спокойно и не переживать по пустякам.

И хотя бы во сне будь моей половиной, и пускай сладкий сон уплывает дурманом, назовем это

Группа «Любэ», все начинается. Заметили, мы каждый раз обновляемся, и в течение года есть определенные точки отсчета. И одна из них праздничная и очень важная, потому что это праздник, где стираются границы между сценой и залом. Радио «Шансон» приглашает вас на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй» 14 ноября в столичной лайф-арене. Осталось ровно 30 дней. Самые доступные билеты на танцпол. Каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. Уникальная возможность потанцевать с любимыми артистами. На сцену выйдут Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, Евгений Кемеровский, Виктор Королев, Алексей Петрухин, Евгений Григорьев и многие другие. Возрастное ограничение 12+.

0: радио «Шансон». Реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захвати.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Спасибо всем, кто поздний вечер проводит вместе с нами на волне радио «Шансон». Очень хочется пожелать, чтобы завтра в пятницу, я напоминаю, что завтра пятница, были не только новые дела, заботы, но и, конечно, новые поводы по-настоящему радоваться. Иногда для этого достаточно звонка от близкого человека, встречи, хорошей погоды и песни, которая попала точно в сердце. Меня зовут Рита Виноградова. Приятной ночи. Пока-пока.

Я сегодня в церкви старой перед батюшкой стою, взгляд ловлю его усталый, как свеча в огне горю. Ведь пришел сегодня к Богу я покаяться в грехах. Хоть болит душа немного, только мне неведом страх.

пахнет воском. Я не в силах промолчать, совершать грехи так просто, но не просто искупать. Только батюшка ответил, кто сегодня без греха, кто сегодня чист и светел, кто душою не солгал. Свой нательный старый крестик я ни разу не снимал. От печали и болезней он не раз меня спасал. Ошибался, было дело, я не раз ходил с пути. Жизнь такая надоела, святый Господь.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

От меня улетели сны, на душе моей снова холодно, на губах горький вкус бусины, горько тает любовь безответная.

Ананасы в шампанском, ананасы в шампанском. Удивительно вкусно, искристо, остро.

ее комнате музыка двигает дым сигарет. И завис за окном светофор безнадежно на красном. И все чаще напуганный мир уплывающих лет. Онемевшим айфоном в ладони лежит безучастно. На столе два бокала и ужин, он должен прийти. Он всегда

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сольется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Реклама. Продлите ваше лето на фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 октября. Специальное предложение для всех, кто не нашел компанию, но очень хочет попасть на «Бархатный шансон». Бронируйте путевки на сайте festival.radioshanson.ru и отправляйтесь на «Бархатный шансон» по суперцене. 199 тысяч рублей за одноместный номер. За одноместный номер. Спешите забронировать. Номеров осталось немного. «Бархатный шансон».

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

заживу неторопливо. Справлю домик над рекой, чтоб в окно глазела ива, чтоб с реки по вечерам пел гудочек парохода, чтобы с другом постограм в честь начала ледохода, чтоб с реки по вечерам пел гудочек парохода, чтобы с другом постограм в честь начала ледохода. На себя махну рукой, заживу, как леший в чаще, не с московской хандрой, а с тоскою настоящей. Не сыскать за бездорожьем избы серые рядами, бабы там мороз по коже, как пробьются голосами. Не сыскать за бездорожьем избы серые рядами, бабы там мороз по коже, как пробиться голосами.

на года махну рукой. Выпью мудрости лекарства, стану грустный и седой, с бородой экклезиаста.

торжествующий пуги. Усмиренные мысли злые, и когда завоют вьюги, в дымоходах домовые, торжествующий пуги. Усмирен мне мысли злые.

рождения щедро дается все в равных долях. Просто стать человеком реально, и шансы равны. И росли во дворах мы, а не в социальных сетях. Нелегально крещенные дети крещенной страны. Наши деды ее отстояли, живи, не тужи. Расписались на стенах.

нацисты, а мы всему миру беда. И что если б не мы, то баварское пили сейчас. Это мы, говорят, захватили Европу тогда. А Нюрнбергский

мерзлоту. Батя тоже мой в дорогах, все в железах да острогах, высылал лишь словом ветра мне «держись». Мама тоже под номерочком, где товарищи носочки, с молоком ее ныл взял я эту жизнь.

повалены наши кресты. Разошлась судьба кнутами, пиши жгучими дождями. Не кино я, брат, смотрю, а жизнь живу. Знаю, как нутро полощет, не по книгам, а на ощупь. И что мне

0: на радио «Шансон».
1: Продлите ваше лето на фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 октября. Специальное предложение для всех, кто не нашел компанию, но очень хочет попасть на «Бархатный шансон». Бронируйте путевки на сайте festival.radioshanson.ru и отправляйтесь на «Бархатный шансон» по суперцене. 199 тысяч рублей за одноместный номер. Спешите забронировать. Номеров осталось немного. «Бархатный шансон» ждет вас. Для лиц старше 12 лет.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
3: Для лиц старше 18 лет.
2: Радио телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

спит за облаками. В небо я смотрю, словно в темный лес, где-то среди звезд заблудилась мама. И она глядит с любовью на меня с небес, где-то среди звезд.

небо я смотрю, словно в темный лес, где-то среди звезд. Заблудилась мама, и она глядит с любовью на меня с небес, где-то среди звезд. Заблудилась мама, и она глядит с любовью.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Они звучат для вас в ночной тишине. За каждой из них стоит жизненный опыт. Каждой своя история. Уникальные песни из архивов радио «Шансон» в рубрике «Темная ночка».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: «Темная ночка». Песни, которые есть только у нас. Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».
2: Для лиц

Я поехали в Анталию. Убирает столи руку мне Наталья.

или не талия, только тверже стали я. Говорю, Наталья, а чё ты, как фекалия, гонишь на Анталию? Не с такою талией, говорю, вы

жизни когда-то встречал нити холстов золотые. В них он из памяти изобразил.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 8 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Жизнь в каждой ноте, в каждом аккорде, в каждом звуке. Живая струна с Ксенией Стриж.
1: Живая струна!
0: Живое общение и живая музыка в прямом эфире. Живая струна с Ксенией Стриж. 8 вечера на радио Шансон. Для лиц старше 18 лет.

0: Шансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

свое берет. Новые ждут дела, наш вновь продлен полет в года. Снова добро и блажь, время с тобою в страже.

напишите письмо в лагерь дальний, письмо напишите. В Соликамск, Коми округ, Тюмень, так непросто им там. И немного тепла и надежды в конверт тут вложите. Просто помните.

напишите письмо своей маме, письмо напишите. Той, что любит и ждет нас одна, но и тех, и других. В том письме рассказать осторожно себе разрешите. О проблемах и мыслях, о планах и чувствах.

Без перспективы, без добра, я в тире въезжаю со двора, как говорится, исключительно по блату. Я на Гагарина коптел, пока следах шил и корпел, но я твердил, что я ни в чем не

Помню все сполна, еще настанут времена. О, кабы знать, что среди нас стукач нашелся. Я никогда не пасовал, я или пан, или пропал. Я жизнь тюремную торчал от малолетки. Начальник колет, дело шьет, но ну попробуй его дает. Концы с концами не сведет, а птичка в клетке. Я помню, первый раз торчал, на всю катушку отмотал. Там познакомился с Витюхой, его был кореш. С бугром чайку не поделил, потом и сам в буграх ходил. Но если скажет поперек, с ним не поспоришь. Он на гитаре осыпух, сам Дольский так играть не мог. Но жаль, под вышку подкатил, все из-за бабы. А брали на моих глазах, я плакал, но Витек сказал: не надо, Жора, подожди процесс хотя бы. Судья закончил, охнул зал, а Витька спел «Базар, вокзал». И до сих пор в глазах стоит его улыбка. Меня в наручниках вели, а только в камеру зашли. Я понял, что сейчас попались очень крепко.

Привет, друзья! С вами Михаил Шуфутинский. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один. В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глаз.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Реклама.
1: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
2: Продлите ваше лето на фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 октября. Специальное предложение для всех, кто не нашел компанию, но очень хочет попасть на «Бархатный шансон». Бронируйте путевки на сайте festival.radioshanson.ru и отправляйтесь на «Бархатный шансон» по суперцене. 199 тысяч рублей за одноместный номер. Спешите забронировать. Номеров осталось немного. «Бархатный шансон» ждет вас. Для лиц старше 12 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Рулетки ни одной мне в нем не закружить. Зато я был, однако, за медный грош судим и послан был страной у золота пожить. А золото на родине особой желтизны

лихой забавы для. Не брал нахрапом кон и не влезал в долги. Зато я был, однако, в краю, где без рубля по золоту легко топочут сапоги. А золото на родине особой желтизны.

на родине особой желтизны. Украдено и добыто, и пропито, и вроде как не из казны.

Ли тебя не хватает очень? Грусть на сердце темно и сыро. Жарким летом приходит осень, и дожди моросят уныло. Мне тебя не хватает, знаешь, как тоскуя.

мне тебя не хватает, веришь? Плачет ветер печальной скрипкой, лишь закат за окошком тлея мне подарит свою улыбку. Без тебя мне темно и сыро, жарким летом приходит осень, дождь устал моросить уныло.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: шансон.
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: Темная ночка на радио Шансон.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.